0: Наше радио.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Когда-то да.

Сербный лик встает из-за холмов, в лесу продрогший фаун играет на сопелке, упившийся в соплю бухгалтер Иванов бредет сквозь лес к своей летающей тарелке. Бухгалтер нет, он чужезвездный гость, застрявший навсегда среди российских весен. Он космолет разбил, и здесь ему пришлось

0: Это навсегда. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили работников связи и радиовещания с Днем Радио. В обращении отмечается, что праздник символично отмечается накануне Дня Победы. На фронте связь имела не меньшее значение, чем оружие. Сегодня воронежские ученые и инженеры играют заметную роль в совершенствовании технологий, а предприятие радиоэлектронного комплекса региона входит в число лидеров отечественной разработки профильной продукции. Первые лица региона также отметили 25-летие РТРС, куда входит воронежский УРТПЦ. В Воронеже прошла церемония передачи огня памяти, символа всероссийской акции к 81-й годовщине Победы. Частицы вечного огня доставлены от могилы неизвестного солдата. В церемонии на площади Победы участвовали губернатор Александр Гусев, руководители ЦИК «Единой России» Александр Сидякин, бойцы СВО, волонтеры. Кадеты установили лампаду у вечного огня. Акция «Огонь памяти» проводится в 10-й раз в 2026 году в 71 регионе и 14 странах. Александр Гусев подчеркнул, что память о Победе сплачивает поколения и становится духовной опорой для тех, кто сейчас на передовой. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по присуждению Платоновской премии в области литературы и искусства. Эксперты рассматривали несколько кандидатур – театрального режиссера, музыканта и прозаика. После обсуждения большинство голосов было отдано за писателя литературоведа, доктора филологических наук Евгения Водолазкина с формулировкой «За воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории русской культуры». Напомним, 15-й международный Платоновский фестиваль искусств откроется в Воронеже 30 мая. В течение месяца на форуме пройдут десятки событий с участием актеров и музыкантов из 5 стран со спектаклями, концертами академической музыки и джаза. Зрители ждут две выставки российских художников и масштабная книжная ярмарка. Еще из новостей дня. Глава следкома Александр Бастрыкин поручил региональному ведомству заняться историей с подростками-дебоширами в центре Воронежа. Напомним, горожане начали массово жаловаться на компанию буйных тинейджеров, которые регулярно по ночам шумят возле кинотеатра «Пролетарии» и устраивают драки. По словам очевидцев, у некоторых при себе есть ножи и травматические пистолеты. Местные жители регулярно вызывали к кинотеатру полицию, однако результатов это не приносило. Теперь же следователи возбудили уголовное дело. В Воронежском водохранилище до 1 июня введен запрет на ловлю рыбы в связи с нерестом. Также временно ограничено использование маломерных судов, катеров, моторных лодок и гидроциклов. В период запрета планируется расчистка водоема от сетей, контроль за движением судов и разъяснительная работа с населением. За незаконный вылов рыбы гражданам грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей. В Воронежской области количество районов с 4-м классом пожарной опасности, это высокая степень, увеличилось до 18, в остальных муниципалитетах сохраняется 3-й класс, средняя степень. Напомню, пожароопасный сезон стартовал 1 апреля, усилен контроль, введены ограничения на открытый огонь. Воронежцам рекомендуют убирать сухую растительность на участках и соблюдать правила поведения на природе. Это были новости региона.
0: Проверено время.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
0: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
0: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
0: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473. Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили работников связи радиовещания с Днем Радио. В обращении отмечается, что праздник символично отмечается накануне Дня Победы. На фронте связь имела не меньшее значение, чем оружие. Сегодня воронежские ученые-инженеры играют заметную роль в совершенствовании технологий, а предприятие радиоэлектронного комплекса региона входит в число лидеров отечественной разработки профильной продукции. Первые лица региона также отметили 25-летие РТРС, куда входит воронежский УРТПЦ. В Воронеже прошла церемония передачи огня памяти, символа всероссийской акции к 81-й годовщине Победы. Частица вечного огня доставлена от могилы неизвестного солдата. В церемонии на площади Победы участвовали губернатор Александр Гусев, руководители ЦИК «Единой России» Александр Сидякин, бойцы СВО, волонтеры. Кадеты установили лампаду у вечного огня. Акция «Огонь памяти» проводится в 10-й раз в 2026 году в 71 регионе и 14 странах. Александр Гусев подчеркнул, что память о Победе сплачивает поколения и становится духовной опорой для тех, кто сейчас на передовой. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по присуждению Платоновской премии в области литературы и искусства. Эксперты рассматривали несколько кандидатур – театрального режиссера, музыканта и прозаика. После обсуждения большинство голосов было отдано за писателя литературоведа, доктора филологических наук Евгения Водолазкина с формулировкой «За воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории русской культуры». Напомним, 15-й международный Платоновский фестиваль искусств откроется в Воронеже 30 мая. В течение месяца на форуме пройдут десятки событий с участием актеров и музыкантов из 5 стран со спектаклями, концертами академической музыки и джаза. Зрители ждут две выставки российских художников и масштабная книжная ярмарка. Еще из новостей дня. Глава следком Александр Бастрыкин поручил региональному ведомству заняться историей с подростками-дебоширами в центре Воронежа. Напомним, горожане начали массово жаловаться на компанию буйных тинейджеров, которые регулярно по ночам шумят возле кинотеатра «Пролетарии» и устраивают драки. По словам очевидцев, у некоторых при себе есть ножи и травматические пистолеты. Местные жители регулярно вызывали к кинотеатру полицию, однако результатов это не приносило. Теперь же следователи возбудили уголовное дело. В Воронежском водохранилище до 1 июня введен запрет на ловлю рыбы в связи с нерестом. Также временно ограничено использование маломерных судов, катеров, моторных лодок и гидроциклов. В период запрета планируется расчистка водоема от сетей, контроль за движением судов и разъяснительная работа с населением. За незаконный вылов рыбы гражданам грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей. В Воронежской области количество районов с 4-м классом пожарной опасности, это высокая степень, увеличилось до 18, в остальных муниципалитетах сохраняется 3-й класс, средняя степень. Напомню, пожароопасный сезон стартовал 1 апреля, усилен контроль, введены ограничения на открытый огонь. Воронежцам рекомендуют убирать сухую растительность на участках и соблюдать правила поведения на природе. Это были новости региона.
0: Навсегда.

поздно о чем-то жалеть. Дело техники, да раскрошить наши крыши и стены. И больше нет проблемы, мы не той системы. Бесполезно, глупо и поздно о чем-то жалеть. И больше нет проблемы.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 473.
3: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: ленточке. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили работников связи и радиовещания с Днем Радио. В обращении отмечается, что праздник символично отмечается накануне Дня Победы. На фронте связь имела не меньшее значение, чем оружие. Сегодня воронежские ученые-инженеры играют заметную роль в совершенствовании технологий, а предприятие радиоэлектронного комплекса региона входит в число лидеров отечественной разработки профильной продукции. Первые лица региона также отметили 25-летие РТРС, куда входит воронежский УРТПЦ. В Воронеже прошла церемония передачи огня памяти, символа всероссийской акции к 81-й годовщине Победы. Частица вечного огня доставлена от могилы неизвестного солдата. В церемонии на площади Победы участвовали губернатор Александр Гусев, руководители ЦИК «Единой России» Александр Сидякин, бойцы СВО, волонтеры. Кадеты установили лампаду у вечного огня. Акция «Огонь памяти» проводится в 10-й раз в 2026 году в 71 регионе и 14 странах. Александр Гусев подчеркнул, что память о Победе сплачивает поколения и становится духовной опорой для тех, кто сейчас на передовой. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по присуждению Платоновской премии в области литературы и искусства. Эксперты рассматривали несколько кандидатур – театрального режиссера, музыканта и прозаика. После обсуждения большинство голосов было отдано за писателя литературоведа, доктора филологических наук Евгения Водолазкина с формулировкой «За воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории русской культуры». Напомним, 15-й международный Платоновский фестиваль искусств откроется в Воронеже 30 мая. В течение месяца на форуме пройдут десятки событий с участием актеров и музыкантов из 5 стран со спектаклями, концертами академической музыки и джаза. Зрители ждут две выставки российских художников и масштабная книжная ярмарка. Еще из новостей дня. Глава следком Александр Бастрыкин поручил региональному ведомству заняться историей с подростками-дебоширами в центре Воронежа. Напомним, горожане начали массово жаловаться на компанию буйных тинейджеров, которые регулярно по ночам шумят возле кинотеатра «Пролетарии» и устраивают драки. По словам очевидцев, у некоторых при себе есть ножи и травматические пистолеты. Местные жители регулярно вызывали к кинотеатру полицию, однако результатов это не приносило. Теперь же следователи возбудили уголовное дело. В Воронежском водохранилище до 1 июня введен запрет на ловлю рыбы в связи с нерестом. Также временно ограничено использование маломерных судов, катеров, моторных лодок и гидроциклов. В период запрета планируется расчистка водоема от сетей, контроль за движением судов и разъяснительная работа с населением. За незаконный вылов рыбы гражданам грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей. В Воронежской области количество районов с четвертым классом пожарной опасности, это высокая степень, увеличилось до 18, в остальных муниципалитетах сохраняется третий класс, средняя степень. Напомню, пожароопасный сезон стартовал 1 апреля, усилен контроль, введены ограничения на открытый огонь. Воронежцам рекомендуют убирать сухую растительность на участках и соблюдать правила поведения на природе. Это были новости региона.
0: Проверено время.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и руководитель Центра избиркома «Единой России» Александр Сидякин оценили новый мурал в честь героя Советского Союза Николая Ватутина. Арт-объект создан в рамках проекта по сохранению исторической памяти. Работа велась на основе конкурса эскизов, на который поступило более 70 заявок. Многие от молодежи. Губернатор и депутат также обсудили дальнейшее развитие проекта. В ближайшее время в Воронеже появится мурал с изображением писателя Самуила Маршака и памятник первому гражданскому космонавту Константину Феоктистову. Планируется благоустроить прилегающие территории, создав современное общественное пространство. А в Воронежском медуниверситете имени Бурденко появилась Аллея Победы. Ее высадили ректор вуза Иван Мушуров вместе с депутатом Госдумы Александром Сидякиным и вице-губернатором Дмитрием Масловым. За лопаты вместе с ними взялись и студенты по совместительству, активисты молодой гвардии «Единой России». Несколько вечно зеленых туй – часть партийного проекта «Историческая память». В его рамках накануне 9 мая не только высаживают Аллеи Победы, но и приводят в порядок воинские захоронения и мемориальные комплексы, чествуют ветеранов Великой Отечественной, проводят различные патриотические акции. Депутат Александр Сидякин, федеральный координатор проекта «Историческая память», поблагодарил молодежь и руководство Главного медицинского вуза Черноземья за участие в инициативе. Еще в Воронеже у памятника фронтовому почтальону на проспекте Революции возложили цветы. В церемонии участвовали депутат Госдумы Евгений Ревенко, министр цифрового развития Денис Волков, представители Почты России и волонтеры. Памятник установили 10 лет назад в честь ефрейтора Ивана Леонтьева, который под обстрелами доставлял письма на передовую Воронежского фронта. После возложения прошла акция «Письмо на фронт». Школьники написали теплые слова бойцам, их отправят в зону СВО. Как и десятилетия назад, весточка из дома согревает и придает силы тем, кто ждет и кто воюет, отметил Евгений Ревенко. Продолжается межмодульный период кадровой программы «Герои земли Воронежской». Участники работают над проектами и проходят онлайн-занятия. Так, 13 мая лекцию о маркетинге и брендинге территории проведет старший преподаватель Высшей школы экономики Вячеслав Тихомиров. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях отметил, что регион заинтересован в развитии брендинга для привлечения инвестиций туристов, а полученные навыки помогут бойцам на госслужбе. Третий очный модуль программы завершится в мае экзаменами. Четвертый модуль пройдет в июле. И последнее. В преддверии Дня Победы жителям Воронежской области напомнили телефоны оперативных служб и призвали быть бдительными, обращать внимание на подозрительных людей и забытые предметы, не принимать от незнакомцев пакеты и не оставлять свои вещи без присмотра. Напомню, на этой неделе объявили об отмене военного парада и салюта из-за усиления мер безопасности. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Массовые мероприятия рекомендовано проводить в помещениях. В День Победы в Воронеже запретят розничную продажу алкоголя на территориях, прилегающих к местам проведения мероприятий. Это были новости региона.
0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

конечно, нужен ром. А он прибудет завтра днем. На старика озлоблен мир. Прощай, мой маленький трактир.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 47.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и руководитель Центра избиркома «Единая Россия» Александр Сидякин оценили новый мурал в честь героя Советского Союза Николая Ватутина. Арт-объект создан в рамках проекта по сохранению исторической памяти. Работа велась на основе конкурса эскизов, на который поступило более 70 заявок. Многие от молодежи. Губернатор и депутат также обсудили дальнейшее развитие проекта. В ближайшее время в Воронеже появится мурал с изображением писателя Самуила Маршака и памятник первому гражданскому космонавту Константину Феоктистову. Планируется благоустроить прилегающие территории, создав современное общественное пространство. А в Воронежском медуниверситете имени Бурденко появилась Аллея Победы. Ее высадили ректор вуза Иван Мушуров вместе с депутатом Госдумы Александром Сидякиным и вице-губернатором Дмитрием Масловым. За лопаты вместе с ними взялись и студенты, по совместительству активисты молодой гвардии «Единой России». Несколько вечно зеленых туй – часть партийного проекта «Историческая память». В его рамках накануне 9 мая не только высаживают Аллеи Победы, но и приводят в порядок воинские захоронения и мемориальные комплексы, чествуют ветеранов Великой Отечественной, проводят различные патриотические акции. Депутат Александр Сидякин, федеральный координатор проекта «Историческая память», поблагодарил молодежь и руководство Главного медицинского вуза «Черноземья» за участие в инициативе. Еще в Воронеже у памятника фронтовому почтальону на проспекте Революции возложили цветы. В церемонии участвовали депутат Госдумы Евгений Ревенко, министр цифрового развития Денис Волков, представители Почты России и волонтеры. Памятник установили 10 лет назад в честь ефрейтора Ивана Леонтьева, который под обстрелами доставлял письма на передовую Воронежского фронта. После возложения прошла акция «Письмо на фронт». Школьники написали теплые слова бойцам, их отправят в зону СВО. Как и десятилетия назад, весточка из дома согревает и придает силы тем, кто ждет и кто воюет, отметил Евгений Ревенко. Продолжается межмодульный период кадровой программы «Герои земли Воронежской». Участники работают над проектами и проходят онлайн-занятия. Так, 13 мая лекцию о маркетинге и брендинге территории проведет старший преподаватель Высшей школы экономики Вячеслав Тихомиров. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях отметил, что регион заинтересован в развитии брендинга для привлечения инвестиций туристов, а полученные навыки помогут бойцам на госслужбе. Третий очный модуль программы завершится в мае экзаменами. Четвертый модуль пройдет в июле. И последнее. В преддверии Дня Победы жителям Воронежской области напомнили телефоны оперативных служб и призвали быть бдительными, обращать внимание на подозрительных людей и забытые предметы, не принимать от незнакомцев пакеты и не оставлять свои вещи без присмотра. Напомню, на этой неделе объявили об отмене военного парада и салюта из-за усиления мер безопасности. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Массовые мероприятия рекомендовано проводить в помещениях. В День Победы в Воронеже запретят розничную продажу алкоголя на территориях, прилегающих к местам проведения мероприятий. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM. Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города.

0: Алексей Романов.
1: Легенда.
2: Весной 1979 года я защитил диплом в архитектурном институте, отслужил 3 месяца в военных лагерях и оказался, наконец, дома. И тут ко мне заявляются 2 моих старинных приятеля, коллеги по машине времени, Женя Маргулис и Сережа Кавагоя, бас-гитара и ударные. Они знали, что у меня есть репертуар, а у них было замечательное название, название «Воскресенье», в нем 11 букв, оно восхитительно совершенно звучит, ярко, радостно, солнечно. Происхождение его, мне кажется, питерское. Точных подробностей я не знаю. Но самое главное, что название, вот как вы лодку назовете, так она и поплывет. Однажды наши комсомольские друзья донесли до нашего сведения, что некто из начальства высокого заинтересовался, а что это у вас за группа с церковным названием? Ну, начальству виднее. Мы прежде думали, что он пишется через мягкий знак, как всем привычно. Но начальству виднее, я повторюсь, и стали писать в афишах через «и». Собственно, смысл от этого не поменялся. Точно так же, как в греческом и в латинском языках «Кириаки» или «Доминго» – это «Господин день». С чем я вас и поздравляю.
0: Воскресенье.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Маяк.
0: Имя.
1: Маяк.
0: Легенда.
2: Как-то более официальное название «Маяк» появилось в 2015 или 2016 году, когда я создавала паблик ВКонтакте. В основе лежит довольно поэтичная история. В детском лагере я задружилась с девочкой, которая, как и я, росла в религиозной семье. И мы на этом фоне много разговаривали о Боге, и в один из разговоров она сказала: «Ты прям как маяк, излучаешь свет». Ну, меня начали так называть все окружающие, это привязалось и закрепилось еще сверху моей любовью к творчеству Маяковского. Поэтому, когда пришло время выбирать псевдоним, как будто особо сомнений у меня и не было. Я играла с написанием, одно время у меня была перевернутая буква «Я», но из-за того, что начали путать и называть Марком, я вернула все обратно. Маяк везде и всюду излучает свет.
1: Маяк.
3: Ты знаешь.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Весна на улице Карла Юхана.
0: Имя.
1: Владимир Бузин.
0: Легенда.
2: А название мы долго как бы решали. На самом деле люди мы такие как бы достаточно впечатлительные. Вот. И тогда просто где-то вот начиная там с 91 по 95 я такой был под впечатлением Кнута Гамсуна, вот норвежских вот этих вот всех дел. Вот. И «Весна на улице Карла Юхана» — это картина у этого, у Эдварда Мунка. Но он любил как бы улицу Карла Юхана, рисовать центральные улицы, там, типа там проспект какой-нибудь там, Тверской там, да, что-то, такая центральная улица. Да, любил его как бы очень рисовать. Мне что-то, я не знаю, просто так вот как-то сложилось. И, на самом деле, очень понравилось, что «Весенний день», как бы, очень хорошее название для группы. Вот, а если, так сказать, еще какая-то такая привязка, то что «Весенний день» там на улице Карла Юхана, вообще замечательно. Вот, по-моему, сократилось до «Весны на улице Карла Юхана», по-моему, вплоть до того, что просто «Весна на улице», там, КЮ. Название такое

0: север. И самое главное, я просто недавно тут прочитал, то, что Норвегия — это такая Сибирь. Так сказать, они так воспринимают сами себя, как вот нашу Сибирь такая. На отшибе где-то Европа, холод, север, так сказать, греться антифризом исключительно надо постоянно вливать себе, чтобы не замерзнуть. Большое было просто увлечение этой норвежской культуры, очень странное для меня.
1: Весна на улице Карла Юхана.

0: Энциклопедия нашего радио. Наша реклама.
1: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру.
0: Наша. Самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио. Всегда с тобой. Всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
3: Меня спросили,

0: Наше. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
5: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: Как воронежцы участвуют в создании первого российского высокоскоростного поезда? Сколько стоят дачи под Воронежем и на что обратить внимание при покупке? Воронежец проехал автостопом расстояние от Земли до Луны и обратно. Пациенты воронежской поликлиники восстанавливаются после инсультов с помощью видеоигр. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
8: Аудитория 12+.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
1: Песни войны.

забыть наши дни мне хорош. На земле не успели жениться, а на небе живых.

0: Ну, а девушки?
1: А девушки потом. Первым делом, самолеты.
0: Ну, а девушки?
1: А девушки?

0: помним, гордимся.
1: Наше радио.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и руководитель Центра избиркома «Единой России» Александр Сидякин оценили новый мурал в честь героя Советского Союза Николая Ватутина. Арт-объект создан в рамках проекта по сохранению исторической памяти. Работа велась на основе конкурса эскизов, на который поступило более 70 заявок. Многие от молодежи. Губернатор и депутат также обсудили дальнейшее развитие проекта. В ближайшее время в Воронеже появится мурал с изображением писателя Самуила Маршака и памятник первому гражданскому космонавту Константину Феоктистову. Планируется благоустроить прилегающие территории, создав современное общественное пространство. А в Воронежском медуниверситете имени Бурденко появилась Аллея Победы. Ее высадили ректор вуза Иван Мушуров вместе с депутатом Госдумы Александром Сидякиным и вице-губернатором Дмитрием Масловым. За лопаты вместе с ними взялись и студенты по совместительству активисты молодой гвардии «Единой России». Несколько вечно зеленых туй – часть партийного проекта «Историческая память». В его рамках накануне 9 мая не только высаживают Аллеи Победы, но и приводят в порядок воинские захоронения и мемориальные комплексы, чествуют ветеранов Великой Отечественной, проводят различные патриотические акции. Депутат Александр Сидякин, федеральный координатор проекта «Историческая память», поблагодарил молодежь и руководство Главного медицинского вуза Черноземья за участие в инициативе. Еще в Воронеже у памятника фронтовому почтальону на проспекте Революции возложили цветы. В церемонии участвовали депутат Госдумы Евгений Ревенко, министр цифрового развития Денис Волков, представители Почты России и волонтеры. Памятник установили 10 лет назад в честь ефрейтора Ивана Леонтьева, который под обстрелами доставлял письма на передовую Воронежского фронта. После возложения прошла акция «Письмо на фронт». Школьники написали теплые слова бойцам и их отправят в зону СВО. Как и десятилетия назад, весточка из дома согревает и придает силы тем, кто ждет и кто воюет, отметил Евгений Ревенко. Продолжается межмодульный период кадровой программы «Герои земли Воронежской». Участники работают над проектами и проходят онлайн-занятия. Так, 13 мая лекцию о маркетинге и брендинге территории проведет старший преподаватель Высшей школы экономики Вячеслав Тихомиров. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях отметил, что регион заинтересован в развитии брендинга для привлечения инвестиций туристов, а полученные навыки помогут бойцам на госслужбе. Третий очный модуль программы завершится в мае экзаменами. Четвертый модуль пройдет в июле. И последнее. В преддверии Дня Победы жителям Воронежской области напомнили телефоны оперативных служб и призвали быть бдительными, обращать внимание на подозрительных людей и забытые предметы, не принимать от незнакомцев пакеты и не оставлять свои вещи без присмотра. Напомню, на этой неделе объявили об отмене военного парада и салюта из-за усиления мер безопасности. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Массовые мероприятия рекомендовано проводить в помещениях. В День Победы в Воронеже запретят розничную продажу алкоголя на территориях, прилегающих к местам проведения мероприятий. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России.
3: Массовая информация. Наше радио. Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
4: А за окошком месяца май... Месяца май, месяца май, а в белой кружке черный чай.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7.07 в Москве, 8.05 в России.
3: Да, доброе утро.
2: Да и в мире, вы знаете. Доброе утро. Всем здравствуйте. Сегодня доброе будет утро. В Москве понижение температуры до 13 градусов. Но такие праздничные выходные будут дождливые. Я вот смотрю, дождь, ну, что, весна, все-таки не лето. Поэтому настроение прекрасное. Многие отправятся праздновать День Победы. Наш с вами праздник. Наш общий с вами праздник. Много, я вот смотрю, вчера был в центре, очень много гостей столицы.
3: Ну, это традиционно, конечно.
2: Да, и у всех...
3: Очень много служб безопасности, я тоже
2: очень
3: был
2: много. Ну, мы сейчас про... Все-таки давайте про гостей столицы. Про простых жителей, которые ходят. Я даже удивился, думаю, а там ли я нахожусь? В России ли? Очень мало суровых лиц. Ну, как только я об этом подумал, вышел человек с недовольным лицом. Вот. Всех с наступающим праздником. Дорогие друзья, дорогие... Товарищи.
4: Да? С наступающим,
2: да. Ну вот, классно, все готовы. Я уже на даче повесил флаг в саду у себя. И когда я вешаю флаг, это значит, сезон открыт.
3: Ты сегодня отправляешься на дачу?
2: Ну, конечно. Когда мне отправляться?
3: Не, ну, может быть, завтра.
2: Слушай, может быть, и завтра, я не знаю. Я в этом смысле человек подневольный, потому что я, так сказать...
3: Понял, тебе лучше эти вопросы не задавать. Ты сегодня отправляешься? Может быть, сегодня. Может быть, завтра.
5: Ладно, друзья, конец рабочей недели, с чем вас всех и поздравляем. Мы начинаем, если вы хотите с нами пообщаться, то, пожалуйста, наши.ру. Сейчас поймал себя на мысли, что вот еще лет 15 назад, после дня радио, не все выходили на работу. Была такая традиция. Не специально, так получалось. Вот если день радио выпадал на будний день и следующий день рабочий,
4: эфира не было.
5: Не все сотрудники выходили на работу. А сейчас все как штык.
2: Ну там и люди другие были.
5: Ждем ваших сообщений, если хотите с нами пообщаться, пожалуйста, наш.ру пишите.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Реклама на 107FM.
7: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
8: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
9: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж. 260-60-50.
10: Вадим Самойлов, Агата Кристи, легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
11: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
12: В Забайкале действуют сотни очагов.
11: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
13: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: Касьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте, дорогие друзья, 7 часов и 19 минут в столице.
3: Заинтересовала новость. Ученые доказали возможность отправить сообщение в прошлое. Тут достаточно большая статья, и я думаю, что люди, которые разбираются плюс-минус в этой области, наверное, ее читали, или если прочитают, то поймут, о чем идет речь. Для неподготовленного человека, типа нас троих, это все звучит как научная фантастика.
2: Но ты пробежался хотя бы нам вкратце, что, как можно?
3: Ученые математически обосновали возможность отправки сообщения в прошлое. Как говорится в материале статьи, они смогли найти способ сделать это в рамках исследования, касающегося частого решения уравнений общей теории относительности.
2: Ну, то есть я могу себе отправить сообщение во вчера.
3: Ну,
2: а кто его прочитает?
3: Ты.
2: А как, если я здесь?
3: Ты не двигаешься, сообщения будут двигаться. Напомним, что эта теория является базовой для современной науки по устройству пространства-времени. Согласно ей, каждый объект во Вселенной обладает своей траекторией движения в пространстве-времени. Допускается, что одна из траекторий является замкнутой, время неподобной кривой.
4: Гар, но если сообщение движется, кривой, а человек нет, то эта уже теория не работает. Я согласна с Сашей, я не понимаю. Но если мы его отправили туда, ну смысл какой, если я его в прошлом все равно прочитать не могу, смысл какой в этом?
3: Ты себе текстовое сообщение, ты себе отправляешь.
4: Да, я отправляю себе.
3: Да, себе той, там, не знаю, 18-летней девочке. Ну тогда еще не было сообщений, хорошо.
4: Хорошо, ну кто его прочитает? Никто.
3: 10 лет назад. У тебя вот телефон появился? Когда, вот в каком году у тебя телефон появился?
4: Это мне был 21 год.
3: Вот, ты сейчас отправляешь себе 21-летний, и ты в 21 год открываешь сообщение, а
2: ты
3: у тебя...
2: Читаешь.
3: Привет, это Яна, я из 2026 года, это ты.
4: Я одна не понимаю, что происходит.
3: Не делай, Яна, не делай вот того-то и того-то.
4: Я

0: Ряд физиков описывает такое состояние, как передачу назад во времени.
1: Ну, интересно, и тут дальше, конечно.
0: Ну, хорошо, вот представьте.
2: Я думаю, возможно, передать возможно, а повлиять это ни на что не может. Я думаю, вот так.
0: Вот без науки, смотрите, да. Сейчас. Да. Вот ты хотела бы переписываться посредством смс-ок, давай так, не писем, смс-ок с собой 21-летний?
3: Да.
0: Да?
3: Да, было бы интересно.
0: Что бы ты написала себе?
3: Ну, я не знаю так. Ну, может быть, это секретная информация, что вы меня пытаете.
0: Александр Горин,
3: что-нибудь написала бы обязательно.
0: Сейчас пофантазируем. Отбросив все вот эти научные тонкости, в которых мы не разбираемся, если бы у тебя была возможность написать себе...
2: Да,
0: 10. Давай, не ребенку, а вот уже...
2: Относительно... Когда есть телефон.
0: Да, когда есть телефон.
2: Потому что другое место писать невозможно. Ну да, я бы писал, вот, допустим, какие-то, типа, в такой-то день...
0: Не делай что-то, да?
2: Не делай что-то, да, не садись в эту машину, не останавливайтесь, когда ее остановит девушка. Не доедешь. Вот. Я бы вот такие вещи бы... То есть глобально бы ничего не менявшие, а именно когда ты куда-то попадал. А так, что типа не женись там и еще, тогда бы не было детей, ну и так далее. Я бы вот на такое не влиял ни в коем случае.
0: Давайте поинтересуемся у наших слушателей. Если бы у вас была возможность отправить себе сообщение, ну так, лет на 15 назад... Да? Вот не совсем уж ребенку, а вот 15-летнему. Хотя мы не знаем, сколько вам лет сейчас. Тем не менее, что бы вы написали себе?
2: В 2011 год.
0: Ну, например, в 2000 даже можно там 2008.
2: Ну, просто я говорю, если 15 лет назад, то это 2011.
0: Янка задумалась?
3: Ты знаешь, я задумалась, и мне все-таки кажется, что это
2: не
3: была
2: больше?
3: Бы плохая затея, потому что оно же может совершенно все поменять.
0: Ты «Назад в будущее» смотрела?
3: Да.
0: Смотрела?
3: Смотрела.
0: Все части?
2: Так, надеюсь, все части? Лукьянова?
3: А сколько их частей? Я не знаю, наверное, все.
0: Понятно.
3: Слушайте, ну просто ты же можешь изменить все своим сообщением. Вот ты прочитаешь его в прошлом.
0: Мы сейчас не говорим о последствиях. Да, видимо, не смотрели.
2: Нет, мы говорим о крутизне.
3: Да при чем здесь фильм вообще и твои вот эти вот сейчас?
0: Ну, ты говоришь, что может все изменить. Я тебе про фильмы и напомнил. Там все изменилось. Но потом все вернулось на свои. Нельзя с собой встречаться в прошлом.
3: Да, я к тому,
2: нарушая что... Нарушая временной континуум.
0: И в будущем тоже.
3: Да, и в «Гарри Поттере» были такие моменты. Дело не в этом. Дело в том, что, мне кажется, вмешиваться вот в эти процессы не
0: я
3: стоит.
0: Я сейчас не хочу этическую сторону вопроса.
3: Я поняла. Нет, я поняла. Ты просто говоришь, почему я задумалась. Я задумалась, чтобы я себе написала, потому
0: факты,
3: что ты задал этот
0: конкретика,
3: вопрос.
0: Конкретика. Вот что бы вы написали себе в условно 2008 год? Пожалуйста, пофантазируйте и напишите нам. Наш.ру, на главной странице сайта есть два бота. Выбирайте любой, пишите. Мы почитаем через несколько минут.
4: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино, Авиа, Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21. 16+.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 7 часов 36 минут в столице. Физики квантовые нам сломали мозг.
3: Какое бы сообщение, именно сообщение, вы написали бы себе в прошлое? Мы так условно обозначили год 2008. Дело в том, что ученые доказали возможность отправить сообщение в прошлое. И мы тут начали фантазировать. Многие вспомнили песню Максима Леонидова «Письмо». Естественно, все написали про доллар по 30 и биткоины. Ну, куда ж без этого.
2: Но были... Самое главное, что если бы вы их купили, ну, там, в 2014, например, да, они бы сейчас еще дешевле стоили.
3: Были и серьезные сообщения. Написала бы себе в 2011 «Рожай второго» и «Скажи ему уже, что она его дочь». Чтоб потом не было так очень сильно больно.
2: О, как.
3: И интересно. Если тебя что-то бесит, говори.
2: Да. Ну, допустим, да.
3: Хорошо. Написала бы себе, чтобы не связывал, написал бы, не связывался с первой женой. Добавил бы себе так лишних 8 лет свободы.
2: А вы знаете, вот все, кто
3: про жен многие
2: все,
3: написали.
2: Все, кто написал про жен, да,
3: и про мужей,
2: это бы не сработало. То есть это, ну, с биткоином я еще как-то допускаю, а вот вы бы никогда не поверили в то, что вам написали, что это не тот человек. Вы бы никогда не поверили, потому что, увидев первый раз этого человека, вы в него, я не знаю, там, ну, вас тянет и так далее. Вы бы просто не поверили. Поэтому не надо тратить на это время.
3: Переслал бы себе контакты врача-гастроэнтеролога, хорошего специалиста, который совсем недавно разобрался с моими проблемами, чтобы не меняться и не маяться, да, 10 лет.
2: Слушай, я вот думаю, вот нам вот иногда же приходят, ну, вот в течение всей этой мобильной жизни какие-то нелепые сообщения приходили.
3: А вдруг это ты вдруг себя это отправляешь, да?
4: Под разными именами.
3: Надо сегодня с чужого номера отправить. Сашка, дай, подари Игорьку деньги.
2: Что за
3: не тупое пожалею,
2: сообщение?
3: Не пожалею. Понимаешь?
2: Что за тупое сообщение?
3: А вдруг это судьбоносное сообщение?
4: Пишу себе письмо в 2008. Маша, не вступай в отношения с мужчинами Паши, Жени и Саши, иначе потратишь лучшие годы своей жизни впустую.
2: Тоже не сработало. Маша.
3: Ну, многие тут результаты матчей перечисляют, чтобы, видимо, сделать ставку на них. Я написал бы «Купи машину, лучше две».
2: Ну, да, с такими ценами надо было тогда и 3, и 4 писать.
3: Но вот эти все истории «Купи машину, купи квартиру, купи миллион долларов», а то, что у тебя в том в условном 2008 году не было денег, чтобы купить даже по тем ценам машину или квартиру. Да, можно было, конечно, там занять, еще что-то сделать, взять ипотеку под какие-то смехотворные по нынешним временам процессы. Но
2: да, тут весь изюм в том, что ты ведь, мне кажется, не знаешь, что это письмо от тебя. Ну, то есть ты в это не веришь.
3: Мне кажется, ситуация еще в том, что ты просто не можешь себе позволить это.
2: Но я тебе говорю, ты приходишь домой и говоришь: мам, слушай, а давай это...
3: Возьмем квартиру, потому что через 30 лет она подорожает в 3 раза.
2: Да, и, конечно, вам никто не поверит, скажет: слушай, иди учись.
3: Не, а мама скажет: а на что мы купим квартиру? Вот что мы, у кого мы займем сейчас,
2: ну,
3: деньги?
2: Кредит,
3: что мы продадем?
4: Написал бы, вот, кстати, учись, дурак.
2: Тоже бы не сработало. Как с женщинами. Все, что мы...
4: А что сработает? Биткоины только?
2: Не-не. И биткоин тоже, наверное, не сработает. Но только у людей, у которых есть, наверное, деньги.
3: Я бы отправил сообщение: не слушай родителей. Иди учиться куда хочешь сам. Это не развернуло бы мою жизнь на 180 градусов, но я 15 лет не искал бы себя, а стал заниматься любимым делом – электроникой. А, ну и про биткоин тоже.
2: Слушайте, ну, вы знаете, вот все, что касается женщин и вот таких вот историй, никогда не слушая родителей, дело в том, что человеку все-таки нужно проходить, это же школа. А так, если бы все шло по плану, ну, это даже неинтересно. В этом-то и состоит, так сказать, жизненный опыт.
3: Пришло сообщение не из будущего. Попросите телефон хорошего гастроэнтеролога.
4: Несколько людей написали.
3: Видишь, это, оказывается, есть какие-то вещи, которые здесь сейчас нужны всегда.
2: Из настоящего.
3: Да. 7.41 в Москве. Пару минут еще будет, чтобы вы себе написали в прошлое. Именно сообщение. Не письмо, а сообщение.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Давайте сразу к сообщениям.
3: Написал бы себе... Мы заговорили о том, какую смс-ку вы написали бы себе в прошлое. Написал бы себе съездить посмотреть Европу. Азию еще успеешь.
2: Это да.
3: Слушайте, очень много сообщений про здоровье. Мы понимаем, конечно, что это самое важное для многих в жизни. И здоровье свое, и здоровье близких. Но такие сообщения, конечно, тяжело читать. Поэтому
4: просто
3: извините.
4: Будьте да. Все здоровы. Я бы написала себе: говори почаще маме слова любви и комплименты. Мама, к счастью, со мной, но только получив впервые от взрослого сына комплимент, поняла, какая я сама сухая в выражении чувств, и как это важно для мамы.
3: Несколько человек написали про аниме «Врата Штейна», как раз про СМС в прошлое. Кто любит этот жанр, посмотрите.
4: Не меняй школу, иди в музыкалку. Пашка, твой муж, если чего. У вас четверо детей будет.
2: А если все будет, что писать? Я просто не понял.
3: Наоборот, напугаете ее, скажет: Пашка, муж, четверо детей. Нет, бросаю музыкальную школу. Доброе утро. Ничего бы не писал. Все проблемы и решение этих проблем закаляют человека и делают нас такими, какие мы есть. И получаем то, что заслуживаем.
2: Ой, слушайте, ну это мы и так знаем. Мы же просто предложили вариант.
4: Ты такая красивая. Нужно поверить.
3: Но многие пишут себе, отправляя нам сообщение, чтобы ничего,
4: да ты молодец,
3: да, ничего
4: что
3: не
4: все
3: меняет,
4: будет хорошо.
3: Да, просто поддержка, просто слова поддержки. Тут не хватает нам иногда как раз слов поддержки от близких и от себя в том числе. Что ты на правильном пути, что бы ни происходило, делай, продолжай, верь
2: Санька,
3: в себя,
2: молодец, все
3: люби
2: хорошо,
3: себя так? И так далее. Да, да, Сань.
2: Ой, господи,
3: я... Но деньги Игорю займи.
2: Без смс-ок могу это все. С этими деньгами с утра.
3: Представляешь, сейчас мошенники начитаются этих новостей и попробуют использовать этот ход.
4: Я пишу тебе из...
3: Поставь на вот эту команду.
4: Будущего.
0: На нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
8: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
9: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
10: Дочь техникум закончила. Кто без опыта, на работу возьмет.
11: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
12: Санаторий имени Горького предлагают уникальную возможность для пенсионеров приобрести путевку со скидкой в 20%. Чистый лесной воздух, живописные пейзажи, оздоровительные процедуры и активный досуг. Дорогие пенсионеры, в ваших руках ваше здоровье и хорошее настроение. Забронируйте путевки в санаторий имени Горького и подарите себе незабываемый отдых и заряд бодрости на целый год. Подробности по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна», как воронежцы участвуют в создании первого российского высокоскоростного поезда. Сколько стоят дачи под Воронежем и на что обратить внимание при покупке? Воронежец проехал автостопом расстояние от Земли до Луны и обратно. Пациенты Воронежской поликлиники восстанавливаются после инсультов с помощью видеоигр. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях. Аудитория 12+.
14: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В результате падения обломков БПЛА есть разрушения в городах Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону и в Мясниковском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, ночью в Таганроге и в Азовском районе сбивали БПЛА и ракеты. Жертв нет. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. На пути к Москве сбили 26 беспилотников. В аэропортах Домодедово и Внуково вводили ограничения на полеты. Вступило в силу объявленное Россией одностороннее перемирие с Украиной. Режим прекращения огня продлится 8 и 9 мая. На время перемирия российские войска полностью прекратят боевые действия. Прекращение огня объявлено по решению президента Путина. Оно приурочено к празднованию 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Накануне российская Минобороны призвала Украину последовать примеру и поддержать перемирие. Как заявляли ведомства, если Украина попытается сорвать парад в Москве, российская армия нанесет массированный удар по центру Киева. Один из крупнейших производителей шоколада в России оптимизирует производство. Компания «Объединенные кондитеры», которая занимается производством сладостей под брендами «Аленка», «Бабаевский», «Коровка», «Ротфронт», «Тульский пряник» и других, сократила четверть сотрудников, сообщает «Известия». Кроме того, производитель повысил цены на продукцию. По итогам 2025 года продажи шоколада упали на 15%, но выросли в деньгах на 14%. А согласно данным Росстата, шоколад в рознице с начала этого года уже подорожал на 13%. По словам экспертов, производитель стремится снизить издержки, сокращая долю какао-масла и заменяя дорогие орехи дешевым арахисом. Федеральный торговый суд США признал пошлину президента Дональда Трампа в размере 10% на весь иностранный импорт незаконной. Об этом сообщает Bloomberg. Речь идет о 10% тарифах, введенных президентом в феврале. Суд удовлетворил из группы малых предприятий и более чем 20 штатов. Компании настаивали на том, что президент превысил свои полномочия. В Минтрансе намерены рекомендовать регионам предоставлять семьям с четырьмя и более детьми право оформить два разрешения для бесплатного хранения машин у дома. Адвокат автомобильного движения «Свободы выбора» Сергей Радько заявил НСН, что такое перераспределение парковочных мест в пользу многодетных семей не приведет к коллапсу во дворах.
2: Семьи, в которых четверо и более детей, далеко не все из них могут позволить себе более одного автомобиля. Поэтому даже если по три машины места разрешить иметь, это не так сильно изменит парковочную ситуацию, тем более, что мы понимаем, таких семей, где четверо больше детей, не так уж и много. Поэтому то, что там на одно-два парковочных места добавится, ситуация, скорее всего, не изменится совсем никак. Это, конечно, для тех семей, которые такие есть, для них это будет действительно очень серьезным, заметным послаблением.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио. Это навсегда.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, дорогие товарищи, дорогие наши слушатели, друзья и не другие. Всем доброе утро. Всем
3: доброе
2: прекрасного
3: утро.
2: Настроения. Сегодня 8 мая. Впереди у нас День Победы. Что обещают синоптики? Могу рассказать по
4: погоде? Конечно, да.
2: Значит, сейчас в Москве до 12 градусов. Температура потихоньку будет падать. До 11 примерно она упадет. Все-таки градус решает. Вот. На выходных будут в праздничные дни температура примерно 13-15 градусов. Дожди. Вот. Ну, а с понедельника, там вторника примерно, начнется повышение температуры.
4: Давайте сыграем в кинопробу. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Сегодня 8 число, значит, 8 правильный ответ мы принимаем. И у нас есть приз.
2: Да, вы получите сертификат на двоих в аквапарк «Карибия», если, конечно, победите. От спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс с настоящей русской баней и снежной комнатой. И, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей.
4: Мы вчера сделали Яне подарок. У Яны, если кто пропустил, вчера был день рождения. И мы доверили ей одной поучаствовать в кинопробах.
3: Ну почему? Там Саша смеялся в конце.
4: Ну, это не считается. Итак,
2: вот все рассказали. Может быть, тогда не будем
4: повторять. Восьмой правильный ответ. Поехали.
5: А я никогда не закусываю. Я этой глупой привычки не имею. Потом, я женщина-ученая. Очень ученая. Я все учение видела от своего супруга покойного. Вот и спроси. Спроси, чем я не бита? Кочергой бита, поленом бита, а печку бита, печкой... Вот печкой не бита.
2: Почему урезали мой смех, я прошу прощения.
4: Ну, решили, видимо, что слишком... не доиграл, Александр.
2: Да наоборот, я переиграл там.
4: Значит, переиграл, поэтому урезали. Все равно есть причина.
2: В этом-то и фишка переигрывания, в нашем смысле, оно имеет, так сказать, глобальный смысл.
4: Очень много смеха, Александр, сейчас. С твоей стороны. Очень много.
2: Давайте.
4: Ждем восьмой правильный ответ на наш.ру. Пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
6: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество. Дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
7: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей. 20 мая. Филармония. 6+.
8: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха.
9: Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте послушаем еще раз фрагмент.
3: Я никогда не закусываю. Я этой глупой привычки не имею. Потом, я женщина ученая, очень ученая. Я все учение видела от своего супруга покойного. Вот и спроси, чем я не бита? Кочергой бита, поленом бита, а печку бита, печкой... Вот печкой не бита.
4: Три тополя на Плющихе, старые клячи, Ширли-Мырли, за спичками и другие неверные ответы загадывали фильм «Женитьба» Бальзаминова. И в аквапарк «Карибия» пойдет человек с номером телефона 965-321-28 и так далее. Мы вас поздравляем.
5: Читал статью одних общественников, которые требовали запретить этот фильм как раз вот за подобные истории. Что?
6: А что?
5: Ну, женщину муж бил. Издевался над ней, а она воспринимает это как учение. Как будто бы норма, да, о том, что муж тебя бьет. Требовали запретить подобное в кино.
6: Так автор как бы и это-то и высмеивал.
5: Никто не смеется, Саш, уже.
6: А специалисты сидят в запрещающем...
5: Нет, это не запрещающее, это просто общественная организация.
6: В общественной организации...
5: Женщины возмутились.
6: А, просто женщины.
5: Ну, женщины, просто да. Женщины. 17 минут 9 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов и 27 минут. Столица сегодня 8 мая. Всех с наступающим Днем Победы.
3: Есть интересная статья.
2: Есть, давайте.
3: Спорная, безусловно, тем не менее. По словам специалистов, честность – важная часть доверия. Но иногда прямолинейность может не помочь, а наоборот ранить человека или разрушить ситуацию. Например, если человек и сам знает о своей ошибке, но сейчас находится в стрессе, фраза «ну я же говорил» может быть формально правдой, но психологически совершенно лишней. Исследователи считают, что зрелая честность – это не привычка выкладывать все как есть, а умение выбрать момент, форму и цель.

0: разговора. Один и тот же факт можно сказать так, что человек почувствует поддержку, а можно так, что он просто закроется. Психологи даже предлагают простой тест. Перед тем, как сказать правду, спросите себя: «Я сейчас хочу помочь или просто выпустить пар?» Если второе, возможно, лучше сначала помолчать. Так что старая фраза «лучше горькая правда» теперь звучит чуть сложнее. Правда, конечно, лучше, но только если она сказана вовремя, по делу и не как кирпичом по голове.
1: Ну, я согласна. Вообще, любая ситуация — это же индивидуальный момент.
2: А как быть с правдой в обучении? Она должна быть как кирпичом по голове. Как, разве нет?
0: Ситуации в жизни бывают разные.
2: Но я сейчас про обучение, какое-нибудь профессиональное обучение, я не знаю, чему угодно. Спортсменов, там, для достижения каких-то результатов и так далее. Ну, когда тебя обучают...
0: Ну, ты вот представляешь, ты спортсмен. У тебя накануне соревнований разговор
2: я
0: с тренером.
2: Не накануне
0: тренер
2: соревнований.
0: Тебе говорит.
2: Мы сейчас не про канун соревнований, а про то, что человека, когда готовят, ему говорят, вот как я вот когда учился...
0: Ну, ты же учился, да, и ты занимался спортом. И вот в перерыве тебе тренер никогда не говорил правду. И вам всем,
2: когда, вы, говорил правду
0: когда,
2: на площадке.
0: Когда вы проигрывали, да, в перерыве. Кто вы, что вы? Он считал, что это должно вас мотивировать. Вы должны озлобиться. Ну, понятно, ситуации разные бывают, но просто как пример тебе.
1: У нас последние соревнования.
0: И доказать всем.
1: Вот сейчас, вот буквально пару недель назад были соревнования у детей, и сын выиграл, ну, получил первое место. Вот этот финальный бой, значит, все, счастливый! И отходит от татами, тренер подходит и начинает его выговаривать, где он как ошибся, что. Он сразу меняется в лице, он так расстроился, он говорит, он такой подходит, говорит, ну вот, вот так всегда. Я говорю, ну, говорю, потому что он хочет, чтобы ты стал лучше и сильнее. Он тебе по горячим следам сейчас показывает на те ошибки, которые... Он говорит, ну я же выиграл. Я говорю, ты выиграл. Говорю, но...
2: Он же учится.
1: Да.
2: Я все-таки думаю, что
1: учишься.
2: Мы... Ну, это, не, это я просто пример на спорт перевел. Но мы сейчас говорим про отношения, правильно?
0: Мы вообще говорим
1: про все.
0: Все, да.
1: Любая ситуация.
0: Я предлагаю нашим дорогим любимым слушателям вспомнить ситуацию, когда они сказали правду и пожалели об этом.
2: Давайте.
0: Давайте только без крайностей, там, вот прям каких-то
2: изменил, сказал,
0: серьезных, там. Да, историй, связанных с изменами, со здоровьем. Но все-таки сегодня пятница, и хотелось бы каких-то более
2: веселого,
0: легких, да, ситуаций.
2: Давайте.
0: Да, давайте. Вот, например.
2: Давай.
0: Мне кажется, тебе не идут усы.
2: Ну, ты понимаешь, вот... ну, это же твои проблемы.
0: Безусловно, мои проблемы.
2: И твоя, это правда, ну, она... Тебе просто повезло, что у меня ничего тяжелого сейчас нет. И как бы меня это не столько...
0: Но, с другой стороны, я и не жалею о том, что я это сказал. Но если были ситуации в жизни, когда вы пожалели, что сказали правду, то приведите, пожалуйста, пример. Наш.ру, на главной странице есть два бота. Выбирайте любой, пишите, рассказывайте.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
6: От Вернер?
5: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
6: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
5: Чижик. 100% гарантия качества.
7: Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
10: Квартиру сниму на суточно.ру.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
10: Прошу зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
11: Дети есть?
12: Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
13: Давай, отец, ты им нужнее.
14: За Родину!
15: Отец уже в кино.
16: 16+.
17: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
18: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
19: Трава растет, сезон идет. Кусторез Райоби. И туда и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
20: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
21: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
22: Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Друзья, всем доброе утро. Здравствуйте. 9 часов 37, 8 часов и 37 минут в столице. Давайте почитаем ваше сообщение. Была у нас новость.
3: По словам специалистов, честность – важная часть доверия, но иногда прямолинейность может не помочь, а наоборот ранить человека или разрушить ситуацию. Говорим о том, что правда не всегда уместна. И были ли у вас ситуации, когда вы сказали правду, но пожалели об этом? Сосед спросил, кто может ему переустановить Windows. Я вызвался помочь. С тех пор все компьютерные вопросы ко мне и от него, и от всех других соседей. Чиню комп даже председателю ТСЖ. Думаю брать деньги, но как-то неудобно. Пожалел, короче. Хотя знаю, что рядом стояли тогда другие, которые тоже могли, но промолчали.
4: Я полиграфолог, и проверяемым всегда говорю, что мы лжем, не путать с обманом или неправдой, десятки раз за день. Но есть ситуации по месту и времени, где ложь неприемлема. У врача, в полиции, у полиграфолога. Вы правы, правда у каждого своя, а истина одна, и она недостижима.
2: Так люди всегда врут, особенно у врачей. Мне кажется, это...
3: «Обмани меня» — прекрасный сериал.
2: Вспомните доктора Хауса.
3: Я же говорил, это всегда упрек. Некоторым людям и не нужна правда, они ее знают. А некоторым хоть кричи, не поймут.
4: Услышала тему и сразу написала мужу, потому что это очень актуально для нас. Он любит высказать свое мнение про одежду, про поступки, про людей. Когда я говорю, у тебя же не спрашивали твое мнение, он отвечает, ну я хочу его сказать и не должен себя сдерживать. Даже если другому человеку это не нравится. Привет Диме из Орехово-Зуево.
2: Слушайте, ну вот мягко выражаясь, ваш муж просто невоспитанный человек. Тут есть много эпитетов вот такому поведению. Поэтому, когда к таким людям проявляют такое же отношение, как он проявляет сам, они сразу уходят, прячут голову в песок.
3: Есть мнение, что правда, сказанная без любви, всего лишь хамство. Любому женатому мужчине известно, правда хороша только тогда, когда совпадает с мнением жены. Нравится жене или устраивает жену. Во всех остальных случаях правда – это повод для скандала.
2: Слушайте, ну, у всех, конечно, разные отношения.
3: На правду не обижаются, есть такое мнение.
2: Да вы что?
4: Ой,
2: да
4: еще как что? Обижаются.
2: Вы пришлите свою фотографию.
3: Извините.
2: Да, и я посмотрю, как вы не обидитесь на правду.
3: А я вот жене ответил на вопрос, как я выгляжу с утра, честно, правду, что не очень. И все, скандал. И что я должен был, соврать? Ну, тут вот, возвращаясь к предыдущему сообщению по поводу любому женатому мужчине известно.
2: Ну, а что у нее, остались от подушки вот эти замятины или что? Она не может себя в порядок-то привести.
3: Янка, как правильно ответить на вопрос любимой женщины?
2: А я выгляжу
3: с утра, если выглядит она...
2: Просто не спрашивайте. Ну, у тебя же есть зеркало, ну, посмотри. Все, если ты себе нравишься, вперед иди.
3: Ну, слушай, ну многие, когда задают такой вопрос, хотят услышать, ты выглядишь прекрасно. Ты всегда
2: прекрасна.
3: Потому
2: что она видит, что ты выглядишь не очень. И ты думаешь, наверное, мне так кажется. А спрошу-ка я у него.
3: Вряд ли взрослый человек вот в такой ситуации. Это же кокетство. И ты хочешь услышать...
4: Любой взрослый человек, неважно, это мужчина или женщина, задавая любой вопрос, должен быть готов услышать на него ответ, не обязательно тот, который хочет услышать. Ну, либо если ты не готов услышать вопрос, который тебя может не устраивать, лучше вопрос вообще не задавать. Ну, мне так кажется.
3: Вот, пожалуйста, жена спросила, пахнет ли у нее изо рта. Я сказал, пахнет. Все, скандал.
2: А что скандалить-то? Надо к доктору сходить.
4: Надо к стоматологу, да.
2: Не обязательно к стоматологу, может быть, к гастроэнтерологу надо
4: или
2: сходить.
4: Гастроэнтерологу.
2: Тут к врачу надо сходить, да и все. Ну, так, и, ладно, он вам сказал, а другие же просто будут думать и говорить, не подходите вот, к ней. С ней говорить невозможно.
4: Ну, честно говоря, в данной ситуации лучше, чтобы да, родной человек сказал.
3: Когда сказали правду...
2: Наоборот, купите ему что-нибудь за это.
3: Когда сказали правду и пожалели.
2: Дайте
3: еще будет
2: сахарок.
3: Несколько минут обсудить эту тему и ваши истории, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 8 часов и 45 минут в столице. Давайте еще дочитаем ваше сообщение.
3: В 4 классе меня отец выпорол за то, что я их с мамой обманул. С тех пор я не вру, а говорю не всю правду.
2: Да.
3: Тут многие написали, что правду же не обязательно всю говорить.
2: Ну да.
3: Это что такое, полуправда?
2: Ну, согласитесь, это работало.
3: Сказал дочери, что она в платье выглядит как гусеница. Ушла плакать, зато потом бедолага. Купили нормальное платье.
2: Это по вашему мнению нормально?
3: Сказал это папка.
4: Слушай, ну ты как гусеница в этом платье.
3: А тут было сообщение.
2: Это даже как-то мило.
3: Человек сделал коллаж из фотографий «Жена в купальнике» и, помните, свинья из «Ну, погоди» в купальнике. И две фотографии соединил и жене отправил.
2: Все?
5: Ну, это, семьи больше извините, нет. Ну, как...
2: Ну, Ян, слушай, есть же какие-то семейный троллинг, есть?
3: Ну да,
5: это же все. Ну это уже даже не зависит. Семейный троллинг, это вообще просто, я не знаю.
3: Я уверен, что куча людей, которые не обидятся, а посмеются.
2: Я же не в общий чат, а между нами, вот, ну, между нами с тобой, там, ты вот, ну, какой-то свой коллаж сделала про меня, да? Я там свой про тебя.
3: Однажды сказала маме, что у нее не очень получаются манты в приготовлении. Сейчас каждое семейное мероприятие обязательно едим манты. Дегустируем, так сказать, насколько в этот раз удачно получилось.
2: Да, вот так вот.
3: Мама такая, не очень получается. Да, да, да, будете каждый праздник есть мои манты.
2: Ну, вы это потом поймете,
3: пока не
2: в чем была ваша ошибка вообще с годами.
5: Я отец и тренер двух мальчиков-волейболистов. Они уже давно уехали играть в профессиональные команды. Так вот, после неудачных игр я говорил правду, причем профессиональную, о том, как и где они делали ошибки. После их реакции теперь молчу или хвалю.
3: Ситуация. Я скрываю от жены, что ем фастфуд. Вот как ей сказать об этом правду?
2: Слушайте, на самом деле это страшно, что вы шкиритесь. Это, знаете, как вот был жуткий сериал, назывался «Саша Таня». Там, где...
3: Был он есть, там уже 30-й сезон.
2: Да. Почему вот это, я прошу прощения, почему это не запретят, где мужик превратился в тряпку?
3: Он там разный, Саш.
2: Нет.
3: А битва экстрасенсов вот тебя устраивает
2: полностью? Лабуду нужно просто блюрить от начала до конца.
3: «Саша Таня», «Битва экстрасенсов» — это бессмертные проекты канала. И их смотрят, поэтому, там же рейтинги сумасшедшие.
2: Поэтому, к сожалению, поэтому, конечно, ну, это безобразие просто. Она-то там бьется над вашим весом, за вас думает, причем вы, наверное, тоже переживаете, что у вас широкая жопа. Ну, так как-то надо быть друг другу союзниками в этом смысле.
5: А может быть, дело не в весе?
2: Может быть, не в весе. Но в чем-то же дело.
3: После...
5: Это дело.
3: После женитьбы договорились с женой говорить друг другу правду и только правду, какой бы обидной она ни была. Она мне запрещала выпивать, и однажды я немного себе позволил и сообщил ей эту правду. В итоге дошло до развода. Вот и говори потом правду.
5: Муж в свое время работал в театре и после нескольких мероприятий собрал букет из всех подарочных букетов и принес и подарил мне. Я была молодая и глупая и спросила, то что, с кладбища цветы принес, что ли? Живем вместе уже 14 лет, после этого ни одного цветка не подарил.
2: Вот так вот обидели человека.
3: Ты же мне нежный тип.
2: Нежный тип.
3: Ну, согласись, это как-то... А, так, да? Все, не буду тебе никогда в жизни теперь
5: дарить. Ну, ему обидно было, неприятно.
3: Ну, обидно и обидно. Ну, и что теперь, всю жизнь вот обижаться? На обиженных воду возят.
2: Причем обиделся на нее, но с ней живет.
3: Всю жизнь. Но цветы не дарит.
2: Но цветы не дарит, да, это вообще трэш.
3: 8:50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Наша. Реклама на 107FM. Наша погода.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
7: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
8: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
9: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
10: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
9: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
10: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
9: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
10: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47
11: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
12: Как воронежцы участвуют в создании первого российского высокоскоростного поезда? Сколько стоят дачи под Воронежем и на что обратить внимание при покупке? Воронежец проехал автостопом расстояние от Земли до Луны и обратно. Пациенты Воронежской поликлиники восстанавливаются после инсультов с помощью видеоигр. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
13: Аудитория 12+.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
16: Песни военных лет.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и руководитель Центра избиркома «Единой России» Александр Сидякин оценили новый мурал в честь героя Советского Союза Николая Ватутина. Арт-объект создан в рамках проекта по сохранению исторической памяти. Работа велась на основе конкурса эскизов, на который поступило более 70 заявок. Многие от молодежи. Губернатор и депутат также обсудили дальнейшее развитие проекта. В ближайшее время в Воронеже появится мурал с изображением писателя Самуила Маршака и памятник первому гражданскому космонавту Константину Феоктистову. Планируется благоустроить прилегающие территории, создав современное общественное пространство. А в Воронежском медуниверситете имени Бурденко появилась Аллея Победы. Ее высадили ректор вуза Иван Мушуров вместе с депутатом Госдумы Александром Сидякиным и вице-губернатором Дмитрием Масловым. За лопаты вместе с ними взялись и студенты по совместительству, активисты молодой гвардии «Единой России». Несколько вечно зеленых туй – часть партийного проекта «Историческая память». В его рамках накануне 9 мая не только высаживают Аллеи Победы, но и приводят в порядок воинские захоронения и мемориальные комплексы, чествуют ветеранов Великой Отечественной, проводят различные патриотические акции. Депутат Александр Сидякин, федеральный координатор проекта «Историческая память», поблагодарил молодежь и руководство Главного медицинского вуза Черноземья за участие в инициативе. И еще в Воронеже у памятника фронтовому почтальону на проспекте Революции возложили цветы. В церемонии участвовали депутат Госдумы Евгений Ревенко, министр цифрового развития Денис Волков, представители Почты России и волонтеры. Памятник установили 10 лет назад в честь ефрейтора Ивана Леонтьева, который под обстрелами доставлял письма на передовую Воронежского фронта. После возложения прошла акция «Письмо на фронт». Школьники написали теплые слова бойцам, их отправят в зону СВО. Как и десятилетия назад, весточка из дома согревает и придает силы тем, кто ждет и кто воюет, отметил Евгений Ревенко. Продолжается межмодульный период кадровой программы «Герои земли Воронежской». Участники работают над проектами и проходят онлайн-занятия. Так, 13 мая лекцию о маркетинге и брендинге территории проведет старший преподаватель Высшей школы экономики Вячеслав Тихомиров. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях отметил, что регион заинтересован в развитии брендинга для привлечения инвестиций туристов, а полученные навыки помогут бойцам на госслужбе. Третий очный модуль программы завершится в мае экзаменами. Четвертый модуль пройдет в июле. И последнее. В преддверии Дня Победы жителям Воронежской области напомнили телефоны оперативных служб и призвали быть бдительными, обращать внимание на подозрительных людей и забытые предметы, не принимать от незнакомцев пакеты и не оставлять свои вещи без присмотра. Напомню, на этой неделе объявили об отмене военного парада и салюта из-за усиления мер безопасности. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Массовые мероприятия рекомендовано проводить в помещениях. В День Победы в Воронеже запретят розничную продажу алкоголя на территориях, прилегающих к местам проведения мероприятий. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Сделано в России.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья, 9 часов и 8 минут в столице. Сегодня 8 мая. Всех с наступающим Днем Победы.
3: Три выходных дня предстоит большинству из нас.
2: Холодает на улице сейчас, кстати, прям воздух такой холодный. До 8 градусов обещают похолодать.
3: Ну, сегодня 16 градусов вроде обещали синоптики. Ну, обещали. И так все три дня.
2: Но сейчас будет все ниже и ниже падать.
3: Давайте погадаем. Наше книжное гадание «Гадалки не ходи». Сегодня пятница, по сказкам Александра Сергеевича Пушкина гадаем.
2: Да.
3: Есть выберем уже что-то? Самую интересную проблему, выведем автора в эфир, вы назовете номер страницы, номер строчки, мы прочитаем эту строчку и вместе решим, что бы это значило. И большинство из вас погадаем в экспресс-режиме. Вот, пожалуйста, у меня был день рождения позавчера. Муж подарил мне биотуалет в машину. Не в шутку, а серьезно. Считаю, что это очень нужная и полезная вещь. Купил на ВБ. Не знаю, что и думать. 15 лет вместе. Грустно. Помогите.
2: Ну ладно, человек готовился, что?
3: Ой, заморочился. Видел, ну я не знаю, какой конкретно вам муж подарил. Видел тут обзор на такие пакеты, которые могут стать туалетами в автомобиле, ну когда уж совсем прижало. И там жидкость превращается в гель. Какой-то небольшой пакетик, ты его так
2: открываешь. Пакет для кого? Для мужчин, для женщин?
3: И для мужчин, для женщин. Там разные формы. И, соответственно, вот Янг.
2: Вот такой?
3: Да, вот такой, кстати. Что думаешь? Как быть девушке в этой ситуации?
4: Ну, так сказать.
2: Что сказать? Не нужен мне твой подарок?
4: Не нужен, а... Ну, все, конечно, замечательно. Почему такой выбор-то?
2: Ну, ты бы сказала.
3: Есть люди, вот, которые...
4: Но мне бы муж не подарил биотуалет в автомобиль.
3: Вот есть просто же люди, которые не со зла это делают. Они просто думают, что это действительно прикольный или полезный подарок.
4: Наверное,
3: вот,
4: но мы все разные, поэтому как можно прокомментировать ситуацию? Это надо знать семью, надо знать мужа, надо знать жену, почему он сделал такой выбор. Ну, я не могу вот так вот сейчас со
5: вообще,
4: стороны... Ну, для меня это странный подарок,
5: прежде,
4: ну, честно.
5: Прежде чем обижаться, пусть его уберет в машину, и когда-нибудь он спасет вам жизнь. Вот так вот. Потому что давайте не будем. Тут даже обсуждать нечего. Подарили, возьми.
3: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите наши.ру.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Реклама на 107 FM.
7: Нео-классик оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
8: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
9: Санаторий имени Горького предлагают уникальную возможность для пенсионеров. Приобрести путевку со скидкой в 20%. Чистый лесной воздух, живописные пейзажи, оздоровительные процедуры и активный досуг. Дорогие пенсионеры, в ваших руках ваше здоровье и хорошее настроение. Забронируйте путевки в санаторий имени Горького и подарите себе незабываемый отдых и заряд бодрости на целый год. Подробности по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50. Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
11: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Касьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Шпунь. Давайте почитаем ваше сообщение. Напоминаю, что гадаем сегодня по Александру Сергеевичу Пушкину, потому что сегодня пятница, впереди выходные, праздничные выходные. Ну, есть что-то
3: во-первых,
2: уже?
3: Во-первых, по мотивам предыдущей проблемы, когда муж подарил на день рождения жене биотуалет, и она расстроилась. Мне вот муж подарил приспособление типа воронки. Тоже в туалет ходить в машине. Искренне заботится обо мне. Я же надеюсь, что никогда в моей жизни не будет ситуации, чтобы уж совсем никак, и я буду на ходу в машине в бутылку справлять нужду.
2: Ну, тут да, многие написали,
3: что были такие ситуации, когда думали уже памперс для взрослых держать в машине. Особенно в пробках.
2: А как понять, в машине Москвы ты держишь паспорт, памперс для взрослых. Ну, надо же снять штаны, надо на его надеть.
3: Ну, да.
4: Ну, так правда, как вот в туалет, вот в тот же, да, подаренный, ходить в пробке?
2: Вот все там... очень просто, Янка.
4: Ну, как ты это...
2: Паркуешься с правой стороны, открываешь две двери и садишься посередине. Все, ничего...
3: Прямо на Садовом?
2: Ну, где угодно.
3: А если ты не можешь?
2: Вот, ну, все, вот, ну, тебя приперли, ну,
3: тебя приперли, Саша, на МКАДе со всех сторон, ну, ты в пробке стоишь.
2: Потихоньку, вправо все равно ты можешь сдвинуться, ну, чего вы?
3: Однажды подарил жене гладильную доску. Казалось, это нужный и полезный подарок, но она очень обиделась, и друзья долго подкалывали меня.
2: Ну, потому что вы ненормальный.
3: Слушайте, ну, это, безусловно, нужная вещь.
2: Нормальному человеку сразу понятно, что...
3: Это, подарок, ну, это странно.
2: Это обязательная вещь, раз уж она нужна вам в дом. Это точно не подарок, а обязательная вещь. Вы ее должны купить просто так.
4: Да.
3: Я блогер. Согласна. Одна запрещенная соцсеть вчера удалила за одну минуту у меня 30 тысяч подписчиков. Вернутся ли? А я слышал тут, кстати, от блогеров, что вот эта запрещенная соцсеть с фотографиями, рилсами и так далее сейчас чистит ботов, и у кого-то там, ну, было у тебя там, не знаю, 10 миллионов, и вдруг пропало там 250 тысяч подписчиков. У кого поменьше, там, ну, другие цифры.
4: Ну, ого.
2: У кого 10 миллионов, 250 тысяч – это не потери.
3: ВК также делал с разными пабликами и продолжает делать. Был у тебя там миллион, бах, смотришь, а уже 500 тысяч.
2: Тут прям ВК, в половину. ВК сейчас запустила сервис донатов для любого профиля. То есть ты не, у тебя там не обязательно иметь сообщество, просто выкладываешь так какой-то таких контент, сервисов. Ну, любой контент, вот, выложила гортензию, например.
3: Банки предлагают тебе, Саш, такие же истории.
2: А?
3: Ну, это много кто делает.
2: Не, ну, я тебе просто говорю, что ВК вот буквально на днях запустил.
3: Добрый день. Погадайте, пожалуйста, дочь, 9 лет, хочет то тем заниматься, то этим заниматься, то другим заниматься. Я покупаю разные наборы, секции, немножко позанимается и бросает. Сейчас новое увлечение. Покупать ей для этого все или все, баста?
2: Ну, если у вас есть возможность покупать, что не покупать-то? Тут попробуй. Представьте, вырастет ребенок, не хотевший попробовать и не попробовавший.
3: Ну, это же нормальная ситуация, когда ребенок ищет себя в этом возрасте.
4: Нормально, просто не обязательно покупать все самое дорогое, самое крутое.
3: Можно
4: сразу.
3: Было, да. В нашем детстве проще было. Тебя отвели родители, все, занимайся. Ну и выбора такого большого секции не было. Ну, по крайней мере, вот в том месте,
2: слушай,
3: где,
2: когда я занимался, где я жил. Когда меня отец отвел в хоккей, мне на следующий год выдали форму. Вот, выдавали коньки и так далее.
4: Сейчас все сами покупают, конечно. Не знаю, может быть, есть
3: банк,
4: какие-то.
3: Банк заблокировал счет по требованию налоговой. У меня якобы долг в приложении 10 миллиардов рублей. Я такую сумму даже в жизни никогда не заработаю. И представить не могу. Решится ситуация или нет? У меня так у знакомого случилось.
2: И что?
3: Ну, якобы налоговая, да, заблокировала счет, какая-то была задолженность, но не такая, конечно же, гораздо меньше. Вот. И...
2: Ну, просто нужно предоставить, наверное, какие-то справки.
3: Просто он открывает приложение, а у него там минус миллиард.
2: По которому у вас не может быть таких налогов. Вот и все.
3: Он подумал сначала, что это технический сбой у банка, а потом выяснилось, что...
2: Но решилось...
3: Решается до сих пор. Банк говорит, извините, мы не можем разблокировать счет. Это вы там с налоговой решите, а потом уже, когда нам придет уведомление, мы разблокируем его и разберемся.
2: Но вообще, когда у вас такие проблемы, Это вам нужно писать в какую-нибудь богатое сострадательное сообщество.
3: В том-то и дело, что, условно говоря, у тебя там 10 тысяч рублей за должность, а добавили тебе вот столько нулей.
2: Я понял, Игорь. Ну что ты разжевываешь мне тут? Я тебе просто говорю, что справки нельзя предоставить, по которым видно, что по такой моей зарплате не может быть таких налогов.
3: Мне 40, мужу 55. Подружки все говорят о том, что ты будешь с ним делать через 10 лет. Вот задумалась, а действительно.
2: А ей-то сколько?
3: Ей 40, ему 55. Что будет она с ним делать, когда ей будет 50 или 65?
2: А я с ней что буду делать, когда ей будет 50? Вы меня спросили?

0: счастлив в браке?
1: Что-то был какой-то мем в интернете, там сидит целая куча подружек и... Короче, все разведены.
0: Мне тут наши молодые коллеги сказали, что нужно говорить мем. Когда да. вы говорите мем, вы сразу превращаетесь в деда.
2: Да, это так.
0: Просто я сейчас вот услышал от тебя мем.
3: Правильно говорить шинель. А как говорить мем, мне вообще...
0: Вот, началось. Ждем проблемы, пожалуйста, пишите.
3: Жюри, что там еще? Парашют.
0: Сейчас закапываешь себя.
4: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
2: А давай, только шашлык еще возьмем.
1: А где самый вкусный?
2: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
3: Подробности на сайте чижик.клаб.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
0: Группа Йорп Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йорп Шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
10: Информационная продукция 18+.
11: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Трава растет, сезон идет, триммер «Райоби». И косят, и кромку уравняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
13: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
14: Дорогие друзья, давайте гадать. Гадаем сегодня по сказкам Александра Сергеевича Пушкина.
15: Зимой пришлось закрыть свою мастерскую, которую создавал 2 года. Погадайте, пожалуйста, получится ли ее восстановить, спрашивает нас Антон. Антон, доброе утро.
16: Доброе утро.
15: У Антона необычная мастерская была. Я спросил, чем занимались. Он говорит, ремонтом туристического оборудования. Антон, утро. А давайте начнем тогда. В каком городе она была у вас?
16: Ну, это по Москве работаю, а так сама мастерская была в ближайшем Подмосковье, самого помещения.
15: Что вот чаще всего ремонтируют? Просто у нас такое достаточно размытое, наверное, представление о туристическом оборудовании, рюкзак.
16: Ну, я нашел свою нишу в ремонте всяких надувных лодок, то есть есть такой забавный вид плавсредств, как покрафты. Mm-hmm. Это такие очень легкие, маленькие лодочки, это там, ну, лет 5 сейчас пользуются спросом. Их особенность в том, что за счет того, что они легкие, они достаточно быстро рвутся, ну, там, их легко проколоть. Вот. И поэтому у меня был спрос, как бы, и он меня до сих пор, как бы, спрашивают, просят, говорят, а давай вот там здесь починим, там модернизируем. Вот. Но закрыл по, скажем так, семейным обстоятельствам. Там жизненные перипетии.
15: Ну, судя по всему, вы их уже наладили и теперь задумались, а не вернуть ли вам обратно мастерскую?
16: Ну, жизнь сейчас, она новые повороты делает, да, и в перспективе я бы очень хотел ее вернуть, вот, но из-за того, что потерял помещение, да, основное, вот, весь вопрос, получится ли найти это помещение, получится ли вернуть своих клиентов, вот, и хватит ли у меня на это времени.
15: А какое помещение вам нужно для ремонта надувных лодок?
16: Мне нужно около 40 квадратов с вентиляцией. Вот. Ну, там идеально подойдет какой-нибудь, не знаю, там, подвал жилого помещения, там, ну, или не жилого, где можно там вечером, ну, в любое время прийти.
17: Слушайте, вот. А территориально?
16: А территориально я летом переезжаю в поселок Удельное в Подмосковье. Вот. Я смотрел, там, ну, как в открытом доступе таких помещений нету под аренду. Вот. Надеюсь, пойти ножками поговорить, поискать, может, кто-то сдаст.
15: А у нас же такое количество промзон, ну, 40 метров-то найти, наверное, несложно. А если дачу снять? И сразу двух зайцев убить, и летом проводить время за городом, и, соответственно, там на природе. Или это нельзя делать на природе?
16: Не, это можно делать на природе. Мысль хорошая, но в Удельном у меня там, ну, родственники к себе подселят. Да.
17: Поэтому, это какая-то сезонная история, или все-таки круглогодично вы работали?
16: По большому счету, это сезонное. То есть, когда вода жидкая, вот, тогда спрос есть. Зимой, ну, у меня широкий профиль, я могу там, ну, всякие горелки чинить, там,
17: Палатки, наверное, да, какие-то, ну, и так далее.
16: С палатками чуть сложнее, потому что нужен, ну, определенные навыки, и я их пока не приобрел. Вот, ну, мелкий ремонт, там, что-нибудь, дырку какую-нибудь заклеить, это легко, вот. Ну, мне хочется развиваться, то есть я в туризме очень давно нахожусь, там, с детства.
14: А рыбаков принимаете?
15: А ты что, рыбак?
14: Нет, я просто спрашиваю, у рыбака можно лодку заклеить, или вы только паркрафт?
16: Там я могу это заклеить, но помещение должно вмещать в себя эту лодку. Вот, и ремонт вот всяких рыбацких лодок, там эта ниша уже занята, и как бы... Там у ребят там надо около 60, наверное, квадратов, чтобы и широкие ворота. То есть эти лодки редко когда сдувают, их завозят на прицепах. Вот. То есть в моем случае мне достаточно обычной двери, чтобы занести, надуть, собрать. Ну, это вот спортивные суда, там байдарки, покрафты, катамараны. Да.
15: Давайте номер страницы, номер строчки, Антон.
16: 19-я страница, 7-я строчка снизу.
15: Зимой пришлось закрыть свою мастерскую, которую создавал 2 года. Погадайте, пожалуйста, получится ли ее восстановить?
14: Да вот, веревкой хочу море морщить. Да вас, проклятое племя, корчить.
15: Море, вода, надо. Я думаю, что это...
14: Пошевелитесь, поэтому...
16: Это в точку, да.
15: А как откроете мастерскую, напишите нам еще раз, мы расскажем...
14: Где вы
15: да. Ну, вот, пока сезон, туристы, может быть, к вам обратятся.
17: Слушатели пишут, вот уже есть помещение 45 квадратных метров в Химках.
15: Ну, мы сейчас уже за эфиром там вас свяжем, разберетесь. 9:39 в Москве. Доброе утро.
18: Подъемники на нашем радио.
19: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привела меня.

тебя прошла немая тоска. Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что...

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 46 минут в столице. Сегодня 8 мая. Всех с предстоящим Днем Победы.
3: Да, поздравляем.
4: С наступающим праздником,
3: друзья.
4: Три
3: выходных дня нам обещают. 9, 10, 11. Говорят, что завтра в крупных городах не будет работать не только мобильный интернет, но и смс-ки, и связь вообще в принципе. Поэтому, если вы планируете там оплачивать что-то, берите с тобой наличные. Ну, плюс, естественно, навигация не будет работать, сервисы многие.
2: Я тут теще подарил на Новый год, на Новый год, да. Ну, я каждый год дарю такси от зятя, и она говорит, как же я им 9 мая воспользуюсь.
3: А я тебе могу, Александр Арнгольдович, рассказать, как ты им воспользуешься.
2: Расскажи.
3: Если нет интернета, Яндекс.Го может автоматически предложить заказать такси по телефону. Или пассажир может подключиться к Wi-Fi и заказать такси, как обычно. В таких заказах рекомендуют пассажиру созвониться с водителем и убедиться, что он едет в правильную точку и будет вовремя. Заказав такси и найдя нужную машину, пассажир может доехать до точки назначения, как планировал. Заказ по телефону нужно оплатить наличными в конце поездки. Если заказ был с помощью Wi-Fi, то после восстановления соединения можно проверить в приложении, что поездка завершилась корректно и стоимость рассчитана верно. Помимо автомобилей такси, эта информация актуальна для больших городов и для городов, где мобильный интернет, в принципе, отсутствует уже давно. Из-за нестабильного интернета не получится начать аренду машины в каршеринге, например. Нужно дождаться восстановления сети. Для завершения поездок в машинах драйва есть Bluetooth-двери. Александр вот нам рассказывал, я про это даже не знал. Чтобы воспользоваться ими, да, нужно включить на телефоне авиарежим и Bluetooth, а затем перевести автомобиль в режим ожидания через приложение. Закрыв двери, можно оставить автомобиль, а завершить аренду потом, когда появится соединение. По вопросам итоговой стоимости аренды можно обратиться в службу поддержки после восстановления сети.
2: Ну, на самом деле, хорошо, что есть много, так сказать, способов закрыть двери. Да.
3: Ну, ты знаешь, я тут,
2: не хлопать ими.
3: Столкнулся вот к разговору, а как заказать машину, ну, как заказать такси без интернета. Вот хорошо, что есть телефон, и можно позвонить по телефону. Я не помню, с кем-то из наших коллег как раз обсуждал, говорю, ну, в крайнем случае, на руку поймаешь. И выросло поколение людей, которые не знают, что такое поймать машину на руку. А я, главное, думаю, я сам лет, наверное, 15, а может быть и больше, не ловил машину на руку. И вообще, в нынешних условиях остановится ли кто-то на руку вот так, чтобы тебя подвезти за деньги? Тоже вопрос.
4: Да и бесплатно остановятся и подвезут.
2: Да, вот за рубежом я никак не мог поймать на руку. Это еще вот было, наверное, лет 20 назад. Я был очень удивлен. А у нас можно было. А сейчас я тоже... Я думаю, найдутся люди, которые остановятся на руку.
4: Все-таки такая, конечно, не только такси, вообще просто. Сидит. Это же... Мир не без добрых людей.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: С 30 апреля по 17 мая музей Крамского представляет выставку Светланы Синенко «Там, где живет свет» в рамках проекта «Наше». Автор виртуозно экспериментирует с техниками, передавая в своих работах гармонию природы, свет и фактуру. Информационный партнер «Наше радио Воронеж». Без возрастных ограничений.
8: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
9: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
11: В Забайкале действуют сотни очагов.
10: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
12: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
13: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
15: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. 13 аэропортов Юга России не работают после падения БПЛА на здание аэронавигации. Об этом сообщил Минтранс. Приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минводы, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Листа. Сейчас специалисты корректируют технологии управления воздушным движением, проводится анализ работоспособности оборудования. Минтранс и Росавиация вместе с авиакомпаниями и аэропортами корректируют расписание. В работе аэропортов столичного авиаузла также введены ограничения из-за атаки БПЛА. С начала суток на подлете к Москве сбили 27 беспилотников. Это следует из сообщений в телеграме мэра Сергея Собянина. В Домодедово возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации. Также Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, уточнили ведомстве. В Росавиации предупредили, что возможны корректировки в расписании рейсов. ВСУ, несмотря на перемирие, продолжают наносить удары при помощи БПЛА и артиллерии по позициям вооруженных сил России и гражданским объектам приграничья. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в зоне СВО зафиксированы 1365 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины. Кроме того, вне зоны проведения СВО силы ПВО сбили почти 400 беспилотников и 6 ракет «Нептун». В этих условиях российская армия зеркально реагировала на нарушение перемирия. Напомню, что Украина перемирие не объявляла. Самые бюджетные направления для летнего отдыха внутри России – города Подмосковья и Золотого кольца. Об этом рассказал гендиректор туроператора «Артур» Дмитрий Рутюнов. По его словам, это Коломна, Тверь, Ярославль, Переславль. По словам туроператора, удовлетворительные цены будут в Крыму. Отдых в Подмосковье обойдется от 5000 рублей в сутки на человека, на Черноморском побережье – в 7-10 тысяч в день. Неизменно популярными направлениями для отдыха остаются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. За ними следует Калининградская область, Казань и Дагестан. СМИ сообщают, что в ряде школ во время выпускных запретили вальсы под зарубежную музыку, включая композиции Стинга, Уитни Хьюстона и Тони Брэкстона. Председатель Ассоциации родительских комитетов Ольга Литкова заявила НСН, что не поддерживает такой запрет.
3: Это перебор. И чем больше это запрещать, тем больше дети будут стараться ее слушать. Почему нельзя послушать западные хиты? Мне кажется, ограничиться только российскими, но это будет совсем плохо. Мы просто в детях воспитаем вот эту вот тягу к запретному плоду. В Советском Союзе тоже же запрещали все западное. В итоге это кончилось тем, что советский строй рухнул, и во многом именно из-за вот этих вот вещей.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, это заключительный наш с вами час перед тем, как мы отправимся на выходные, на праздничные выходные.
3: Давайте посмотрим в календарь.
2: Загляните, пожалуйста.
3: День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России. День оперативного работника уголовно-исполнительной системы России. Это я все в календарь смотрю.
2: Что еще? Угу.
3: Ну, много памятных дат, естественно, в канун Дня Победы. Александр, что вы выбрали как тему сегодняшнего дня?
2: Лукьянов, ты там ничего не видишь?
4: В этот день, в 1910 году, состоялось венчание Николая Гумилева с Анной Ахматовой.
2: Гумилев и Ахматова.
4: Видишь, как я сразу в точку.
2: Ну и просто я ждал...
4: Обращайтесь, да.
2: Ждал литературных каких-то поэтических моментов, да. Давайте.
3: Ну давайте, Яночка, предлагайте.
2: Давай, Янка, давай ты предложи. Только не что-то такое приторно-слащавое, а что-нибудь такое прям разнузданное.
4: Может быть, пусть те, кто планирует отдыхать, против тех, кто будет работать.
3: Бедные. Давайте, давайте. Хорошо, давайте.
4: Вот грядущие давай, вот эти давай, три давай. Дня.
2: Работяги
4: против отдыхающих.
3: В ближайшие три выходных дня. Пожалуйста, да. Пишите, за какую команду вы будете играть.
2: И напишите, где вы будете, собственно говоря, работать.
4: Разыгрываем... И где будете отдыхать, тоже напишите.
3: Разыгрываем экскурсию на наше радио.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Реклама на 107FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
6: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха. Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
6: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Ну что, кто играет?
2: С нами играет Алексей, представляющий команду «Работяг» с Муз-ТВ.
1: Алексей, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Кем вы работаете?
3: Выпуск, отдел выпуска.
1: Ага. И, соответственно, все праздники на работе?
3: Да.
1: А вам как-то оплачивают дополнительно на вашей работе?
4: Да, двойная оплата-то
1: да,
4: проходит.
1: Выходные.
4: Или с вами отгулами расплачиваются?
3: Нет, оплачивается.
1: А много желающих работать в выходные? Или нужно поискать таких, как вы?
3: Наверное, поискать. Вообще по графику.
1: Просто по графику.
4: А почему MTV закрылось мировое, а вы работаете?
3: Ну, потому что надо кому-то работать.
1: Ну, давайте отвечать на вопросы. Сегодня у нас четное число. У вашего соперника будет преимущество в случае ничей.
4: Отец Анны Ахматовой считал, что писать стихи – это несерьезно. И это не то занятие для его дочери. И сказал, что запрещает использовать его фамилию. Какая фамилия у Анны по отцу? Горенко. Миллер или Айзенберг?
3: Миллер.
4: Горенко. Я неправильно фамилию назвал. Горенко она. Горенко. Первый вариант. С детства Гумилев не любил шумные детские игры с другими детьми. А что он предпочитал этому? В то время, когда все шумели, играли. Он строил замки из песка, возился с домашними животными или клеил аппликации и собирал гербарии.
3: Замки из песка.
4: Возился с домашними животными, во всяком случае, так написано в его биографии. Гумилев и Ахматова познакомились, когда ему было 17, а ей 14. А где они познакомились? На катке, летом на озере или в библиотеке?
3: На катке.
4: Да, на катке. Сегодня, кстати, нечетное число, преимущество у вашего, вернее, сегодня четное число, преимущество у вашего соперника. Ему нужно ответить на один вопрос всего. Но
2: чтобы
4: это тоже
2: победить.
4: Это маленькая, но зацепка. Да?
2: Шанс у вас, Алексей, все равно есть.
4: Маленький.
2: Но есть.
4: Есть.
1: Итак.
2: Ждем отдыхающих.
1: Да, пожалуйста.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Ну что, играем дальше?
2: Да, Владимир играет с нами, будет отдыхать все выходные дома с друзьями и родными. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: А что вы будете делать, скажите?
3: Домашними делами, ну, соответственно, попразднуем немного. Ну и так, домашними делами займемся.
1: Пылесосить, что ли? Или что?
3: Ну и в том числе.
1: Не скучно?
3: Нет, в деревне скучно не бывает.
1: А, понятно. Ну что ж, давайте играть тогда.
4: Давайте, Александр. Давайте от глупых вопросов к нормальным.
1: Знаменитый сделал Анну Ахматову ее второй сборник стихов, вышедший в 1914 году. Как он назывался? «Четки», «Реквием» или «Мечта»?
3: Давайте второй вариант.
1: Это «Четки». Это первый вариант. Вам нужно ответить на один вопрос, чтобы победить. Все. В Первую мировую войну Гумилев ушел добровольцем на фронт, хотя его признали негодным для несения службы. Из-за чего он был негоден? Он хромал с рождения, у него было косоглазие, или он был левша?
3: Левша.
1: Косоглазие. Как современники иногда называли Ахматову? Муза Петербурга, царица поэзии или русская Сапфо?
3: Муза Петербурга.
1: Сапфо, древнегреческая поэтесса, прославилась лирическими стихами о любви, эмоциональными, искренними, сосредоточенными на переживаниях женщины. Критики и читатели увидели в поэзии Ахматовой схожий акцент. Она дала голос женской эмоции в русской литературе, показав любовь во всей ее сложности. Слушайте, вы пролетели.
4: Ну, человек, может быть, уже отдыхает.
1: Может быть, вы уже, да.
3: Нет, расслабились. Нет, к сожалению, работаю еще.
4: Ну, в любом случае, и удачи вам. Желаем и хороших выходных, хорошо в деревне отдохнуть и поработать.
2: Да, ну, а нашего первого участника, Алексея, мы поздравляем с победой и ждем у нас в гостях в студии на экскурсии 29 мая.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
2: От Вернер?
1: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
2: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
1: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
3: Подробности на сайте чижик.клаб.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк.

0: Заложенность носа, чихание, улики, погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
1: Разницы нет, если есть Виброцил – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил – сезон аллергенов и бацилл. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
2: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Здравствуйте, 10 часов и 34 минуты в столице.
3: Хотите позитивную новость?
2: Позитивную, давай.
3: Давайте.
2: Чтобы не разводить.
4: Точно позитивную?
3: Точно.
4: Давай.
3: Общительные люди живут дольше.
2: Это значит, я недолго проживу.
3: По словам специалистов Минздрава, крепкие социальные связи помогают человеку лучше справляться со стрессом, чувствовать поддержку и сохранять активность. Врачи отмечают, что хроническое одиночество может повышать риск проблем с памятью, сердцем и общим состоянием здоровья. А обычные разговоры, прогулки и совместные занятия помогают поддерживать не только настроение, но и работу мозга. При этом, как подчеркивают эксперты, для положительного эффекта не нужен большой круг общения, а достаточно нескольких близких людей рядом. Эта новость в преддверии 3 выходных дней, мне кажется, как нельзя лучше должна заставить... как нельзя, в смысле... Нет других способов, если у вас уже заставить друзей собраться вместе на даче или сходить в гости друг к другу, или просто погулять вместе, то отправьте им эту новость. Иллюстрирует...
2: Я общительных людей боюсь.
3: Ну, общительные люди разные бывают, Саша.
2: Да, есть...
3: Вот есть, которые утомляют своим общением.
2: Которые вот, если нужно пообщаться, они могут пообщаться, но сами не лезут. Я таких приветствую. Здравствуйте, пожалуйста, проходите мимо.
3: Вот нам сегодня утром слушатель писал, что друзья приглашают на дачу играть в настолки. И жена очень хочет поехать, а он не хочет.
2: Да, я его понимаю.
3: Потому что не любит настолки.
2: Он настолки не любит или компании не любит?
3: Настолки и все, что за ними скрывается. Нет,
2: смотря какая компания, конечно, это понятно.
3: Ну, и смотря какая настолка.
2: Какая настойка. Смотри, какая настойка.
4: Первое желание сразу, конечно, предложить поехать вместо вас, потому что я тут, например, как ваша жена, настолки тоже очень приветствую.
2: Да? И что сейчас из настольного? Вот такое прям, что уносит.
4: Слушай, мы в Codenames играем. Это вот наша последняя любимая игра с детьми. И чаще всего играем дети против взрослых.
2: Так, и что
4: там? Там детская команда против взрослых. А там, ну, есть у команды один представитель, который загадывает... Ну, там перед тобой лежат карточки, так. И тебе надо по смыслу их как-то объединить для того, чтобы одним словом, ты его называешь, дать определение, ну, какому-то определенному... Ой, слушай, это так долго. Вообще не умею объяснить.
2: Спасибо, что закончил.
4: Я что-то поняла, что я все закапываю. Короче, просто...
2: Спасибо, Янка.
4: Почитайте в интернете аннотацию.
3: В нашем возрасте объяснить правила.
4: Капец, я не умею объяснить.
3: Особенно в новой игре. Да, дети-то, понятно, они быстро схватывают и разбираются. Тем более, что есть там многоуровневые, многослойные настольные игры со сложными правилами. Нам вот Уна... Самое оптимальное, наверное.
4: Гарри, я серьезно тебе говорю, купите Codenames. Это прям крутейшая игра. Во-первых, она развивает очень хорошо. Она фантазию развивает. Словарный запас увеличивает. Ну, вообще все. Прям
3: у дочки помогло, был день, видимо, рождения.
4: Ну, вообще должно.
3: И дочери надарили кучу настольных игр. Еще она себе там купила. И вот мы сейчас вечерами осваиваем каждую. Вот мне очень даются... Тяжело правила некоторых современных настольных игр. Вот какие-то базовые, я могу быстро в них разобраться. А сложные, тяжело. Но приходится играть.
4: Катан — крутая игра. Ла Исла Дорадо — крутая игра. Ну вот такой вот, что мы с детьми, чтобы вот
3: на каком языке разговариваешь?
4: Это просто название, я не знаю. Они, мне кажется, они универсальные. Она так и называется.
2: Есть еще в уголке.
3: Бункер популярная сейчас. Ну их много там. На самом деле, кто фанат настольных игр, сейчас тебе тут накидает вариантов на... Все праздники. Играй, не переиграй.
4: Манчкин — крутая настолка. Вот, говорит. Я, кстати, да, слышала про нее. И мы ее даже купили, но еще не открыли.
2: Поэтому Янка не объясняет.
4: У нас их просто очень много. Нет, ну вот у нас просто мы подсели, наверное, вот из последнего. Это вот Codenames, то, что у нас появилось.
2: А как же настольный футбол, настольный хоккей, вот это все? Ушло?
4: Мы, ты знаешь, нет, у нас, кстати говоря, настольный хоккей тоже был вот до прошлых выходных. Его дети разгромили случайно, попали по нему настоящим мячом. Вот, и он не выдержал. Мы в обычный играем, слушай, просто
3: футбол. Помню, как мы тут обратились к нашему коллеге, который специалист по настольному хоккею. Какой настольный хоккей купить?
4: Да.
3: И началось. Норвежский, финский и так далее и тому подобное. Я думал, что там выбор небольшой, а оказывается, у фанатов, кто там участвует в чемпионатах мира по настольному хоккею, есть там определенные бренды, которые себя зарекомендовали. Но вот у нас, по-моему, выбора особо не было в детстве.
2: Давайте, а то уже... Давайте заканчивать. Слушайте, ну короткий день сегодня или нет?
3: У всех, да, у тебя нет.
4: Так решил радикально
3: подойти. У всех, да, у тебя нет. Потерпи еще 10 минут, Александр. Я понимаю, хочется. Я тоже сейчас завис, потому что посмотрел в окно. Я смотрю, там дождь или нет уже.
2: Ну там пасмурно, но дожди обещают. Небольшие, но обещают.
3: Я собрался в Казани готовить разные вкусные блюда за городом. И вот как будто погода холодная, которую обещают нам синоптики все три дня.
2: Ты всегда говорил, что погода не важна, когда ты в саду сидишь.
3: Не важно, конечно, но в целом все равно приятнее, когда светит солнце и тепло.
4: Слушайте, мальчики, ну раз уж такое... Помогите принять выбор.
3: Давай.
4: Скажите, да или нет?
3: Да.
4: Все, спасибо.
3: Ехать на дачу или нет, я думаю?
4: Да, да, да.
3: Пожалуйста.
0: Подъемники на нашем радио.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истории.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Вот тут написали: настольный хоккей, шахматы, шашки. Нет, это не те игры. Сейчас много игр с сюжетами на несколько глав. То есть играть можно несколько дней по много часов. Да манал я играть в многодневку. Надо здесь сейчас выиграть.
3: Как же нарды нам пишут. Москвичам напомнили о перекрытиях дорог 9 мая. В честь военного парада в столице планируется полностью закрыть движение на ряде улиц и набережных. Ни общественный транспорт, ни личный нельзя будет, соответственно, ни парковать, ни проехать в центре.
2: Ну это кто там чалится? Зажравшиеся москвичи. А те, кто на окраинах, будет поспокойнее.
3: Тверская, Маховая, Большая Никитская, Петровка, Садовническая улица, Гончарная набережная, Садовническая набережная. Ну, тут много. Если вы планируете в центр ехать в выходные дни, то изучите. Информация доступна в интернете. Ну что, тихонечку будем говорить всем до свидания и желать хороших выходных. Еще раз поздравляем всех с наступающим праздником, с Днем Победы.
2: Да.
3: И услышимся теперь уже только во вторник.
4: Во вторник, да.
2: Да, а мы с Яной хотим вас пригласить сегодня в 19 часов на праздничную чартову дюжину, да? Все те голоса, которые вы отдавали за своих любимых артистов, они, так сказать, имели вес. И сегодня вы узнаете,
4: результаты.
2: Кто на каком месте.
4: Ну и у нас есть, Сашка, для вас несколько новинок. Мы хотим с ними вас познакомить.
2: Сегодня, я бы сказал, будет такая немножко дерзкая.
4: Да?
2: Ну, конечно, Ян, ты что?
3: Такой у тебя настрой, да?
2: А в субботу, смотрите, 13...
4: За что, Саш?
2: В субботу 13 градусов синоптики обещают, в воскресенье 15, в понедельник 15. Небольшие дожди. А, вот, ну, ночью около 10 градусов. В общем, не такие их уж холодные ночи.
3: Ну, ладно, после вчерашних 28 или сколько там было.
4: Ну, это контраст резкий все равно, конечно.
3: Достаточно прохладно. Но, тем не менее, ничего не испортит нам настроение. Не должно портить. И неважно, работаете вы в эти выходные дни или отдыхаете, мы хотели бы пожелать вам провести их с хорошим настроением.
4: Это главное. Чем бы ни занимались.
3: Да, и, конечно, берегите себя. Все, коллеги, желаю
4: спасибо
3: вам
4: за эту неделю.
3: Да, хорошего и продуктивного дня сегодня и в выходные дни.
2: Да.
3: И до понедельника, ой, до вторника.
2: До вторника.
3: Давайте отдохнем друг от друга.
2: Любим вас. Сил.
4: Не скучайте.
3: Берегите себя.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов, а слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
7: Санаторий имени Горького предлагают уникальную возможность для пенсионеров. Приобрести путевку со скидкой в 20%. Чистый лесной воздух, живописные пейзажи, оздоровительные процедуры и активный досуг. Дорогие пенсионеры, в ваших руках ваше здоровье и хорошее настроение. Забронируйте путевки в санаторий имени Горького и подарите себе незабываемый отдых и заряд бодрости на целый год. Подробности по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2 100 100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: Песни военных лет.

0: Помним. Гордимся.
1: Наше радио.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин оценили новый мурал в честь Героя Советского Союза Николая Ватутина. Арт-объект создан в рамках проекта по сохранению исторической памяти. Работа велась на основе конкурса эскизов, на который поступило более 70 заявок, многие от молодежи. Губернатор и депутат также обсудили дальнейшее развитие проекта. В ближайшее время в Воронеже появится мурал с изображением писателя Самуила Маршака и памятник первому гражданскому космонавту Константину Феоктистову. Планируется благоустроить прилегающие территории, создав современные общественные пространства. В Воронежском медицинском университете имени Бурденко появилась Аллея Победы. Ее высадили ректор вуза Иван Мушуров вместе с депутатом Госдумы Александром Сидякиным и вице-губернатором Дмитрием Масловым. За лопаты вместе с ними взялись и студенты, по совместительству активисты молодой гвардии «Единой России». Несколько вечно зеленых туй – часть партийного проекта «Историческая память». В его рамках накануне 9 мая не только высаживают Аллеи Победы, но и приводят в порядок воинские захоронения, мемориальные комплексы, чествуют ветеранов Великой Отечественной войны, проводят различные патриотические акции. Депутат Госдумы Александр Сидякин, федеральный координатор проекта «Историческая память», поблагодарил молодежь и руководство главного медицинского вуза Черноземья за участие в инициативе. И еще в Воронеже у памятника фронтовому почтальону на проспекте Революции возложили цветы. В церемонии участвовали депутат Госдумы Евгений Ревенко, министр цифрового развития Денис Волков, представители Почты России и волонтеры. Памятник установили 10 лет назад в честь ефрейтора Ивана Леонтьева, который под обстрелами доставлял письма на передовую Воронежского фронта. После возложения прошла акция «Письмо на фронт». Школьники написали теплые слова бойцам, их отправят в зону СВО. Как и десятилетия назад, весточка из дома согревает и придает силы тем, кто ждет и кто воюет, отметил Евгений Ревенко. Состоялось первое организационное заседание избирательной комиссии в Воронежской области состава 2026-31 годов. Были представлены 14 членов комиссии с правом решающего голоса, назначенных губернатором Александром Гусевым и Воронежской областной думой. Шестеро из них заняли эту должность впервые, 8 человек пришли из предыдущего состава. Центральным вопросом стало избрание руководящего состава. По итогам тайного голосования председателем ИКВО был вновь избран Илья Иванов. Назначен членам комиссии предстоит обеспечить прозрачность и легитимность избирательного процесса в регионе. Первая масштабная задача организации – проведение выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва, которые состоятся в единый день голосования 20 сентября 2026 года. Региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с Министерством культуры в Воронежской области проведут патриотическую акцию «Парад Победы» на большом экране. Трансляцию «Парада Победы» с главной площади страны жители региона бесплатно смогут увидеть на экранах кинотеатров, культурных центров и ощутить эффект присутствия. Показ запланирован 9 мая в Воронеже, Борисоглебске, Бобровском, Калачеевском, Новоусманском, Хокольском, Ольховатском районах и Нововоронеже. Акция «Парад Победы» на большом экране позволит глубже прочувствовать масштаб, торжественность и значимость главного события – празднования 9 мая, отмечают организаторы. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, а от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа и регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
3: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза нет в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
4: ООО «Варикоза нет центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707. Код города 47.

0: Наша реклама.
1: Прошу, зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
2: Дети есть? Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
3: Давай, отец, ты им нужнее.
4: За Родину!
5: Отец уже в кино.
6: 16+.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
9: Группа «Йо-шоу» выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. «Йо-шоу. Мечта». Слушайте на всех платформах.
10: Информационная продукция 18+.
11: Наше.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
13: Наши новости.
14: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев обсудил итоги сезона 2025 года с президентом Федерации футбола в Воронежской области Владимиром Москалевым. Он рассказал главе региона о чемпионате области, в котором участвовали 8 команд. Всего прошло 80 матчей, а число зрителей превысило 10 тысяч человек. Важным событием стал визит в регион Кубка России. В сентябре трофеи привезли в Борисоглебск, а также представили в Боброве и Воронеже. Его сопровождали легенды российского футбола Александр Мостовой и Роман Шишкин. Успешно выступали и школьные команды региона. Сейчас в проекте «Футбол в школе» участвуют 119 учебных заведений. В 2026 году уже стартовали новые соревнования. Губернатор подчеркнул, что развитие футбольной инфраструктуры, поддержка муниципальных и детско-юношеских команд остаются приоритетами. Воронежская область продолжит создавать условия для подготовки молодых спортсменов и проведения крупных турниров. Губернатор Александр Гусев и руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин оценили новый мурал в честь героя Советского Союза Николая Ватутина. Арт-объект создан в рамках проекта по сохранению исторической памяти. Работа велась на основе конкурса эскизов, на который поступило более 70 заявок, многие от молодежи. Губернатор и депутат также обсудили дальнейшее развитие проекта. В ближайшее время в Воронеже появится мурал с изображением писателя Самуила Маршака и памятник первому гражданскому космонавту Константину Феоктистову. Планируется благоустроить прилегающие территории, создав современные общественные пространства. В Воронежском медицинском университете имени Бурденко появилась Аллея Победы. Ее высадили ректор вуза Иван Машуров вместе с депутатом Госдумы Александром Сидякиным и вице-губернатором Дмитрием Масловым. За лопаты вместе с ними взялись и студенты, по совместительству активисты молодой гвардии «Единой России». Несколько вечно зеленых туй – часть партийного проекта «Историческая память». В его рамках накануне 9 мая не только высаживают Аллеи Победы, но и приводят в порядок войны. Воинские захоронения и мемориальные комплексы чествуют ветеранов Великой Отечественной войны и проводят различные патриотические акции. Депутат Госдумы Александр Сидякин, федеральный координатор проекта «Историческая память», поблагодарил молодежь и руководство главного медицинского вуза «Черноземья» за участие в инициативе. Состоялось первое организационное заседание избирательной комиссии в Воронежской области состава 2026-31 годов. Были представлены 14 членов комиссии с правом решающего голоса, назначенных губернатором Александром Гусевым и Воронежской областной думой. 6 из них заняли эту должность впервые, 8 человек пришли из предыдущего состава. Центральным вопросом стало избрание руководящего состава. По итогам тайного голосования председателем ИКВО был вновь избран Илья Иванов. Назначенным членам комиссии предстоит обеспечить прозрачность и легитимность избирательного процесса в регионе. Первая масштабная задача организации – проведение выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва, которые состоятся в единый день голосования 20 сентября 2026 года. Минувшей ночью дежурными силами ПВО над 5 районами в Воронежской области были обнаружены и уничтожены 6 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По уточненной информации, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
6: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике «Варикоза нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. «Варикоза нет». Здоровые ноги украшают.
8: ООО «Варикоза нет» центр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
11: В Забайкале действуют сотни очагов.
10: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
12: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: С 30 апреля по 17 мая музей Крамского представляет выставку Светланы Синенко «Там, где живет свет» в рамках проекта «Наше». Автор виртуозно экспериментирует с техниками, передавая в своих работах гармонию природы, свет и фактуру. Информационный партнер «Наше радио Воронеж». Без возрастных ограничений. Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха.
2: Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
1: Санаторий имени Горького предлагают уникальную возможность для пенсионеров – приобрести путевку со скидкой в 20%. Чистый лесной воздух, живописные пейзажи, оздоровительные процедуры и активный досуг. Дорогие пенсионеры, в ваших руках ваше здоровье и хорошее настроение. Забронируйте путевки в санаторий имени Горького и подарите себе незабываемый отдых и заряд бодрости на целый год. Подробности по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
2: Акция действует с 14 февраля. 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

0: Наша реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи на море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готов.

0: Готовы к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jiku.ru.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наши новости.
5: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев обсудил итоги сезона 2025 года с президентом Федерации футбола в Воронежской области Владимиром Москалевым. Он рассказал главе региона о чемпионате области, в котором участвовали 8 команд. Всего прошло 80 матчей, а число зрителей превысило 10 тысяч человек. Важным событием стал визит в регион Кубка России. В сентябре трофеи привезли в Борисоглебск, а также представили в Боброве и Воронеже. Его сопровождали легенды российского футбола Александр Мостовой и Роман Шишкин. Успешно выступали и школьные команды региона. Сейчас в проекте «Футбол в школе» участвуют 119 учебных заведений. В 2026 году уже стартовали новые соревнования. Губернатор подчеркнул, что развитие футбольной инфраструктуры, поддержка муниципальных и детско-юношеских команд остаются приоритетами. Воронежская область продолжит создавать условия для подготовки молодых спортсменов и проведения крупных турниров. Губернатор Александр Гусев и руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин оценили новый мурал в честь героя Советского Союза Николая Ватутина. Арт-объект создан в рамках проекта по сохранению исторической памяти. Работа велась на основе конкурса эскизов, на который поступило более 70 заявок, многие от молодежи. Губернатор и депутат также обсудили дальнейшее развитие проекта. В ближайшее время в Воронеже появится мурал с изображением писателя Самуила Маршака и памятник первому гражданскому космонавту Константину Феоктистову. Планируется благоустроить прилегающие территории, создав современные общественные пространства. В Воронежском медицинском университете имени Бурденко появилась Аллея Победы. Ее высадили ректор вуза Иван Машуров вместе с депутатом Госдумы Александром Сидякиным и вице-губернатором Дмитрием Масловым. За лопаты вместе с ними взялись и студенты, по совместительству активисты молодой гвардии «Единой России». Несколько вечно зеленых туй – часть партийного проекта «Историческая память». В его рамках накануне 9 мая не только высаживают Аллеи Победы, но и приводят в порядок воинские захоронения и мемориальные комплексы, чествуют ветеранов Великой Отечественной войны, проводят различные патриотические акции. Депутат Госдумы Александр Сидякин, федеральный координатор проекта «Историческая память», поблагодарил молодежь и руководство главного медицинского вуза Черноземья за участие в инициативе. Состоялось первое организационное заседание избирательной комиссии в Воронежской области состава 2026-31 годов. Были представлены 14 членов комиссии с правом решающего голоса, назначенных губернатором Александром Гусевым и Воронежской областной думой. Шестеро из них заняли эту должность впервые, 8 человек пришли из предыдущего состава. Центральным вопросом стало избрание руководящего состава. По итогам тайного голосования председателем ИКВО был вновь избран Илья Иванов. Назначенным членам комиссии предстоит обеспечить прозрачность и легитимность избирательного процесса в регионе. Первая масштабная задача организации – проведение выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва, которые состоятся в единый день голосования 20 сентября 2026 года. Минувшей ночью дежурными силами ПВО над 5 районами в Воронежской области были обнаружены и уничтожены 6 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По уточненной информации, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.

0: Жуковский.
1: Ага, а вот вы еще тоже подумайте, что мы вам причудились, померещились, что, возможно, вы нас надумали, а может, даже нафантазировали. Это как бы можем допускать, да, и подобное.
2: Звучим
1: такие. С небольшим опозданием.
2: Ну, подумаешь, часика на полтора.
1: Нормально, мне так нравится.
2: Не опаздываем, задерживаемся, тем более, что повод был у нас хороший.
1: Хороший.
2: Нам рассказывали, какие мы молодцы.
1: Да, и мы пришли, и теперь в студии сидим такие награжденные.
2: Гордые.
1: Конечно, благодарственные письма. Письма у нас есть, это губернатор. Я даже, Лен, я зачитаю, подожди секунду.
2: Валяй. Ой, я положила в пакетик, вот, и там все лежит.
1: В этот раз не рэп, а благодарственное письмо. Значит, Баринова Карине Александре, то есть мне, радиоведущей, ну, собственно, нашей радиогуберни, выражаю вам искреннюю благодарность за яркие индивидуальные стили, пожалуйста.
2: И ведь не обманули.
1: А, мастерское владение словом, пожалуйста. Неизменную преданность слушателям, пожалуйста. Видите, какая вам преданная, а то вы, может, не знаете. И создание неповторимой атмосферы в радиоэфире и в связи с профессиональным праздником Днем Радио. В общем, я хочу сказать. Во-первых, это очень приятно. Мы с Ленкой вышли не только...
2: Возгордились, можно сказать.
1: Да, не только с грамотами, но еще и полностью в цветах.
2: Да, у нас роскошные букеты.
1: Еще и с подарками, с некими. И, в общем, так День Радио пышно мы еще не праздновали никогда.
2: Никогда.
1: Да.
2: Третий день, как хорошая свадьба.
1: Вот
2: у нас прям с тобой задался в этом году праздничек.
1: В общем, мы довольны. Нам бы как будто еще
2: почаще,
1: как-то по факту бы отметить. Это я про то, что на каждом празднике должен быть что? Торт. Торт. Да. Вот. Тогда
2: какой-никакой
1: было
2: застолье. Хотя бы сладкое. Да? Вот тут, на утреннике, раз уж утренник, то тогда хотя бы сладкое.
1: Чаепитие, возможно. Все пойдет.
2: О, Алиса.
1: Ты, кстати, вот любишь шоколадные конфеты? Я обратила внимание недавно. Я задала тебе вопросы.
2: Да, и сама же на него ответила. Все по-нашему. Как вчера в этом самом... А как бывает, вы перепеваете оговорочку по Фрейду?
1: Перепели.
2: Перепели
1: друг друга.
2: Вы перебиваете друг друга в эфире. Да ну нет, говорит барин, никогда.
1: Вообще никогда.
2: Ну давай, рассказывай про шоколадные конфеты, тем более, что я их не люблю.
1: Я обратила внимание, что от них вот какой-то флёр волшебности рассеялся. Волшебность, флёр уже, как нет такого слова. Ладно.
2: Мастерство владения словом, не зря наградили.
1: Я сейчас жестко заронилась. Ну ладно, ничего страшного. Вы же как-то стерпите. Мы же там уже с вами все-таки подружились по ту сторону приемника. В общем, шоколадные конфеты в детстве казалось это очень вкусно. Из-за упаковки, понимаешь, такой, из красивой. Сейчас периодически я на них наталкиваюсь. Кто-то принесет, где-то подарит, откуда-то останутся. Это невозможно есть. Но в большей части, понятно, есть несколько, которые вот я уважаю, а другие просто сахар в какао.
2: Ну, потому что, да, тебе невозможно есть, потому что они невкусные, шоколад не тот.
1: Да.
2: Раньше трава была зеленее, как
1: просто
2: обычно.
1: Просто приторные.
2: И шоколад не тот. Ну, не знаю, ничего тебе не могу сказать. Я 100 лет уже не ела шоколадные конфеты. В детстве, да, в детстве это Мишка на Севере, вот эти вот все... Это было очень прикольно в том смысле, что...
1: О-о-о, прикольно.
2: Да.
1: Открыли свое общество.
2: Мама всегда прятала перед Новым годом куда-нибудь в дальний там ящик, в белье засовывала пакет этих конфет, которых дефицит же был, и которых там не достанешь. Соответственно, она их прятала к Новому году. Но я, как опытный вообще следователь, всегда находила и всегда пыталась оттуда подтырить, ну, хотя бы пару конфет. Ну, конечно же, на паре кто остановится? Душа-то требует еще, опять же, и праздника,
1: да,
2: и чего-то еще. И поэтому я заворачивала сахарок назад в эти конфеты, в фантики.
1: А я после этого сиди и доверяй.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Следующим этапом наступаю на больную мозоль Карины, рассказываю про то, что зумеры верят, что опоздание на 10 минут не считается.
2: Зумеры, вы что, ошалели? Сразу у меня к вам вопрос.
1: 10 минут, типа, это вообще фигня. И вот, да, исследование показывает, что 45% людей от 16 до 26 лет считают, что небольшие опоздания – это вообще, ну, не зачет, то есть это они пришли вовремя. То есть 10 минут – это вообще фигня.
2: 3 минуты это фигня.
1: Ладно, 5 минут.
2: А 10 минут? А
1: это уже ты... одна какая часа?
2: Какая-то часа одна.
1: Пятая.
2: Одна.
1: Шестая.
2: Шестидесятая. Помогите. Хоть кибните.
1: Спасите, помогите.
2: Я на них смотрю и не помогают.
1: Все пишут. Дело в том, что это из-за пандемии. Из-за той самой еще пандемии 2020 года. Все из-за удаленки. И вечные созвоны приучили всех ждать. А вот пока остальные подключатся.
2: Это разные вещи, ребята.
1: Все, они вот буквально переизобрели пунктуальность, то есть для них вот эти вот 10 минут вообще
2: это,
1: не время.
2: Я не знаю, Лена, это какие-то вялые, это хилые отмазки.
1: Что за...
2: Ой, я сидел...
1: Не зачет.
2: Я сидел в своем интернете, и урок, когда зумеры во время пандемии, они где учились? В первом классе. В общем, и урок учитель никак не
1: мог подключиться.
2: Да, и теперь я решил, что мне тоже можно вовсюду опаздывать. Нет, жизнь диктует свои правила. Вот когда сам, под дождем, да желательно на ветру, да может еще и по колено в воде, ну и там, не знаю, с огнем
1: все,
2: сзади. Град, гром,
1: гиена огненная, когда на тебя нападет.
2: Некий смерч. Постоишь 10 минут, кого-то подождешь.
1: Сразу поймешь, что это время.
2: Да. А вот ты, так вот. Если еще и пунктуальные, это же 10 минутами никогда не заканчиваются. Пунктуальные, они приезжают немножечко до, то есть уже 10 плюс 10, получается 20.
1: Все.
2: А 20 это практически полчаса, от полчаса до часа рукой подать. В общем, не опаздывайте.
1: Мне кажется, это все потому, что им еще время недостаточно ценно. Это вот у меня человек возрастного, каждый минут на счету, понимаешь?
0: Кафе «Маяковский».
2: Мы, кстати, еще не ушли из эфира. Это, знаете, я сейчас...
1: Шалум! Зумер-шалум!
2: А я расскажу, я сейчас настучу. У нас за стеклом сидит как раз зумер. И он баловался, видимо, на тему того, что опаздывает он или не опаздывает.
1: Ручки шаловливые.
2: И своим то ли локоточком,
1: сучит,
2: то ли плечком. Зачем ты джингл включил? Вот сейчас краснеет. Ты хоть вовремя приходишь, кивни, зумер.
1: Нет.
2: Вот
1: нет,
2: и пожалуйста.
1: Да.
2: Тогда мы отправляемся его учить уму-разуму.
1: Пинчить.
2: Да. Посредством чего? Розга.
1: За все. Отпинчим за все.
2: А вы слушайте рекламу с коротким уже джинглом.
0: Маяковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов, а слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
6: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
8: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна», как воронежцы участвуют в создании первого российского высокоскоростного поезда. Сколько стоят дачи под Воронежем и на что обратить внимание при покупке? Воронежец проехал автостопом расстояние от Земли до Луны и обратно. Пациенты воронежской поликлиники восстанавливаются после инсультов с помощью видеоигр. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
9: Аудитория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин оценили новый мурал в честь героя Советского Союза Николая Ватутина. Арт-объект создан в рамках проекта по сохранению исторической памяти. Работа велась на основе конкурса эскизов, на который поступило более 70 заявок, многие от молодежи. Губернатор и депутат также обсудили дальнейшее развитие проекта. В ближайшее время в Воронеже появится мурал с изображением писателя Самуила Маршака и памятник первому гражданскому космонавту Константину Феоктистову. Планируется благоустроить прилегающие территории, создав современные общественные пространства. В Воронежском медицинском университете имени Бурденко появилась Аллея Победы. Ее высадили ректор вуза Иван Мушуров вместе с депутатом Госдумы Александром Сидякиным и вице-губернатором Дмитрием Масловым. За лопаты вместе с ними взялись и студенты, по совместительству активисты молодой гвардии «Единой России». Несколько вечно зеленых туй – часть партийного проекта «Историческая память». В его рамках накануне 9 мая не только высаживают Аллеи Победы, но и приводят в порядок в воинские захоронения и мемориальные комплексы, чествуют ветеранов Великой Отечественной войны и проводят различные патриотические акции. Депутат Госдумы Александр Сидякин, федеральный координатор проекта «Историческая память», поблагодарил молодежь и руководство главного медицинского вуза Черноземья за участие в инициативе. И еще в Воронеже у памятника фронтовому почтальону на проспекте Революции возложили цветы. В церемонии участвовали депутат Госдумы Евгений Ревенко, министр цифрового развития Денис Волков, представители Почты России и волонтеры. Памятник установили 10 лет назад в честь ефрейтора Ивана Леонтьева, который под обстрелами доставлял письма на передовую Воронежского фронта. После возложения прошла акция «Письмо на фронт». Школьники написали теплые слова бойцам, их отправят в зону СВО. Как и десятилетия назад, весточка из дома согревает и придает силы тем, кто ждет и кто воюет, отметил Евгений Ревенко. Состоялось первое организационное заседание избирательной комиссии в Воронежской области состава 2026-31 годов. Были представлены 14 членов комиссии с правом решающего голоса, назначенных губернатором Александром Гусевым и Воронежской областной думой. Шестеро из них заняли эту должность впервые, 8 человек пришли из предыдущего состава. Центральным вопросом стало избрание руководящего состава. По итогам тайного голосования председателем ИКВО был вновь избран Илья Иванов. Назначенным членам комиссии предстоит обеспечить прозрачность и легитимность избирательного процесса в регионе. Первая масштабная задача организации – проведение выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва, которые состоятся в единый день голосования 20 сентября 2026 года. Региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с Министерством культуры в Воронежской области проведут патриотическую акцию «Парад Победы» на большом экране. Трансляцию «Парада Победы» с главной площади страны жители региона бесплатно смогут увидеть на экранах кинотеатров, культурных центров и ощутить эффект присутствия. Показ запланирован 9 мая в Воронеже, Борисоглебске, Бобровском, Калачеевском, Новоусманском, Хокольском, Ольховатском районах и Нововоронеже. Акция «Парад Победы» на большом экране позволит глубже прочувствовать масштаб, торжественность и значимость главного события празднования 9 мая, отмечают организаторы. Это были новости региона.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяковский».
3: В общем, вот так, новое исследование, которое нам говорит, что вероятно, генетика влияет на будущее человека сильнее, чем воспитание. Мы думали, что каждый из нас хозяин своей судьбы, а нет, но.
4: Значит, все эти гены. Виноваты.
3: Да, ученый из какого-то там университета предположил, что успешность человека в большей степени зависит от ДНК. Посему я считаю, что пора расслабиться, раз от нас ничего не зависит, просто покайфуем под третий час дневного развлекательного шоу «Радио Кафе Маяковский».
4: Погнали! Привет.

0: Реклама на 107FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
3: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж. 260-60-50.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 47.

0: Кафе «Маяковский».
1: Смотрю крайне увлекательные видео, как чувак, ну вообще как чувак, каскадер Евгений Чеботарев.
2: Мистер Чувак.
1: Да, мистер Чувак сносил такую башню из красного кирпича. Какая-то старая водонапорная башня.
2: Водонапорная, они вот везде у нас стоят, можно вспомнить.
1: Ну, можно
2: легко.
1: Было ее просто, как бы там, не знаю, взорвать или что-то там сделать. Он решил поступить иначе. Он разгонял газ, какой-то там вот этот грузовой автомобиль.
2: Буханечку какой-то?
1: Нет. Прям большой, то есть прям, не знаю, он на ЗИЛ похож, но пишут, что это газ.
2: Ну, давай звать
1: его ЗИЛ. В моем понимании это, да, это какой-то старый ЗИЛ. Знаешь, кузов у него такой деревянный еще, ну и кабина такая олдовая.
2: Деревянный?
1: Да, старый какой-то, видимо, списанный в колхозе. Не знаю, на нем возили силос и кукуруз там какой-то.
2: Что он хотел, сбить башню?
1: Он врезался, то есть смотри, там был установлен постамент, такой подиум. Подиум, он разгонялся на машине на этот подиум, въезжал, выпрыгивал из окна кабины, и башня на этой скорости влетала в... Ой, башня, господи,
2: машина
1: влетала в
2: башню
1: на скорости, да. И как бы своим лбом... Есть у машины лоб?
2: Ну, есть. Лобовое стекло же есть.
1: Да, значит, лобовым стеклом, есть. Ну, то есть кабиной, собственно, с пятой попытки он все-таки разрушил эту башню.
2: Класс. А это просто у него какой-то, ну, досуг такой, да? Вот времяпрепровождение. Значит, 60 тысяч пазлов не хочу собирать, волейбол играть тоже не люблю, шашлыков наелся, пойду башню сбивать.
1: Больше
2: или это
1: того.
2: Для фильма?
1: Нет, просто так.
2: Просто так.
1: Причем
2: ну, нормально,
1: он еще
2: нормально.
1: Потратил на это почти 1,5 миллиона рублей. То есть, видимо...
2: Какое-то количество ребер и несколько сотен единиц здоровья.
1: Не знаю, видимо, сам, во-первых, этот газик, да, сам автомобиль. Наверное, трамплин вот этот еще плюс же туда надо было в эту... Это же посреди поля какая-то фигня.
2: Съемка, одежда специализированная.
1: Да, там с ним рядом же ехала машина, которая его... Он на нее запрыгивал. То есть, когда летит уже крупный транспорт, крупногабаритный транспорт. Собственно, из двери, там, из окна он как-то вот ее открывал, быстро вылетает парень, перепрыгивая, цепляясь там за другую машину, а этот грузовик полетел лицом в башню. Два раза он пролетел мимо, не врезался, и вот потом еще было три попытки, когда он все-таки врезался, и вот с третьей
2: мне
1: попытки
2: снес. Мне вот интересно,
1: снес.
2: Вообще, в какой момент люди становятся каскадерами? Ну, у меня есть большой список профессий,
1: насчет которых хочется спросить, в какой момент.
2: Да, это как вы к этому пришли? Там из области медицины, вот есть всяческие каскадерские знания. Только я люблю адреналин и боль. Хочу все время рисковать. Или как это еще иначе происходит? Я даже не знаю.
1: Не знаю, сложно сказать. Выглядит, конечно, эпично. Вот не попишешь, и за этим забавно наблюдать. Неужели это все ради вот этих двух или там трех роликов, которые гуляют по сети и которыми все обмениваются?
2: Чтобы потом мы какой-нибудь сериал смотрели на канале, и там какой-нибудь актер, ну нет, даже не Юра Борисов, красиво и из машины мог выпрыгнуть.
1: Да. А все это было посреди поля, башню сбивали, тренировались.
2: Нормально.
1: Но это объясняет, опять же, Карин, почему мужчины живут меньше, чем женщины.
2: Сходится.

0: дресс-код.
1: Да, и мы будем факел!
2: Бобры! Мы бобры! Мы бобры!
1: Да, туман, естественно, надеюсь, развеется. Споется и развеется.
0: Наоборот, придет. Там какое-то похолодание вон идет. Ветра злые несутся уже на всех крыльях.
1: А я все, я прогнозу погоды перестала доверять полностью. Я только что тебе читала новости из какого-то довольно неплохого паблика. Вот нигде бабка надвое сказала. Они говорят, после такого жаркого апреля в Воронеже будет какой-то там...
0: И мы хором такие, какой такой? Жаркий апрель.
1: Вы вообще с какой планеты, я не знаю, про какой год пишете? В общем, не знаю.
0: Ну ладно. Да, может, год перепутали. Угу. Короче, рассказываю. Вот в Шотландии водитель попал в больницу после того, как пытался въехать в нарисованный на стене тоннель. И все над человеком ржут, включая тебя, между прочим.
1: Мне вообще сложно устоять. Я, может быть, не очень хороший человек,
0: ты никогда не врезалась ни в какие вот эти вот стекла, которые идешь...
1: Лен, да, ну, конечно,
0: я и не врезалась.
1: Конечно, да.
0: Вот эти вот двери, у которых стеклянная вся часть, и ты вообще...
1: В торговых центрах я презираю
0: их.
1: Сделаю себе витрину.
0: Издевательство.
1: Да. Ну, наклеит на нее какой-то круглый шарик, это если хорошо, если повезло. Ну, что он, мало ли, ну, парит и парит в пространстве этот шар. Бам! Бам! И страшно не только то, что ударился, так еще и то, что это может все разбиться, трещина пойдет, как в ледниковом периоде, когда белка вот этот свой желудь воткнула.
0: И все обрушится. Не, ну там, по идее, триплекс стоит, наверное, которые вот, ну, так же, как на лобовых стеклах, которые не осыпаются, а трескаются.
1: По идее. Вот это ключевое слово.
0: По идее. Ой, а мы же тут по набережной гуляли, а там же восстановили вот этот мост, у которого стеклянные, ну, пластик или что это, ну, условно стеклянные, нечто прозрачные, ограждения вдоль этого моста. И было же несколько, которые очень смешно были разбиты, то есть в них как будто бы, я не знаю, из пистолета из какого-то стреляли, там прям такая маленькая дырочка, и все вот это вот стекло, оно прям таких мелких-мелких-мелких
1: косточки трещин. Это косточки из-под черешни.
0: Из рогатки пуляли.
1: Ну, это, знаешь,
0: был запал.
1: Мы как-то один раз, это было давно, с Рыжиковым, решили, что мы будем снимать для нашего сообщества, как мы путешествуем. Ну, вот здесь вот, по Воронежу.
0: По студии. На этом стуле посидим, потом перейдем на этот.
1: Дошли до ручки, чокнулись вообще, сдвинулись.
0: Это нормально для них состояние.
1: Ну, какое-то кривоборье, там что-то еще. И, в общем, было у нас несколько выездов таких с записью видео, было прелестно. Но мы там баловались и играли, вот кто дальше умеет поливать косточку от черешни. Поэтому мы как бы любое пластиковое ограждение могли бы пробить. Я победила. Ну, я так помню. Возможно, он помнит по-другому, но кто у него уже будет спрашивать?
0: Я не сомневался вообще, что ты победила в плевании черешни.
1: А про вот то, что водитель врезался в туннель, да, ну, потому что, понимаешь, медиа-контент, который мы потребляем, он взращивает в нас личность. Гарри Поттер этот на своей платформе через стену пробежал, дядька ехал, говорит, а чем я хуже? Разве это не платформа?
0: Дядька ехал, никого не трогал. Вообще видит тоннель. Но он же, вероятно, был так круто нарисован, так изображен, что человек поверил, что это настоящий. Вообще жалко, на самом деле.
1: Честно говоря, да. Но смешно. Жалко и смешно. Вот такие вот разные чувства. Все, мы на рекламу. Оставайтесь на 107.
3: Радио кафе «Маяковский». Наша реклама. Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
5: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила «Райоби». И для дерева, и для металла. И всего за 5400 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
7: Наши новости.
8: В студии Никита Кочурков.

берегов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев обсудил итоги сезона 2025 года с президентом Федерации футбола в Воронежской области Владимиром Москалевым. Он рассказал главе региона о чемпионате области, в котором участвовали 8 команд. Всего прошло 80 матчей, а число зрителей превысило 10 тысяч человек. Важным событием стал визит в регион Кубка России. В сентябре трофеи привезли в Борисоглебск, а также представили в Боброве и Воронеже. Его сопровождали легенды российского футбола Александр Мостовой и Роман Шишкин. Успешно выступали и школьные команды региона. Сейчас в проекте «Футбол в школе» участвуют 119 учебных заведений. В 2026 году уже стартовали новые соревнования. Губернатор подчеркнул, что развитие футбольной инфраструктуры, поддержка муниципальных и детско-юношеских команд остаются приоритетами. Воронежская область продолжит создавать условия для подготовки молодых спортсменов и проведения крупных турниров. Губернатор Александр Гусев и руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин оценили новый мурал в честь Героя Советского Союза Николая Ватутина. Арт-объект создан в рамках проекта по сохранению исторической памяти. Работа велась на основе конкурса эскизов, на который поступило более 70 заявок, многие от молодежи. Губернатор и депутат также обсудили дальнейшее развитие проекта. В ближайшее время в Воронеже появится мурал с изображением писателя Самуила Маршака и памятник первому гражданскому космонавту Константину Феоктистову. Планируется благоустроить прилегающие территории, создав современные общественные пространства. В Воронежском медицинском университете имени Бурденко появилась Аллея Победы. Ее высадили ректор вуза Иван Машуров вместе с депутатом Госдумы Александром Сидякиным и вице-губернатором Дмитрием Масловым. За лопаты вместе с ними взялись и студенты по совместительству активисты молодой гвардии «Единой России». Несколько вечно зеленых туй – часть партийного проекта «Историческая память». В его рамках накануне 9 мая не только высаживают Аллеи Победы, но и приводят в порядок воинские захоронения и мемориальные комплексы, чествуют ветеранов Великой Отечественной войны, проводят различные патриотические акции. Депутат Госдумы Александр Сидякин, федеральный координатор проекта «Историческая память», поблагодарил молодежь и руководство главного медицинского вуза Черноземья за участие в инициативе. Состоялось первое организационное заседание избирательной комиссии в Воронежской области состава 2026-31 годов. Были представлены 14 членов комиссии с правом решающего голоса, назначенных губернатором Александром Гусевым и Воронежской областной думой. Шестеро из них заняли эту должность впервые, 8 человек пришли из предыдущего состава. Центральным вопросом стало избрание руководящего состава. По итогам тайного голосования председателем ИКВО был вновь избран Илья Иванов. Назначен членам комиссии предстоит обеспечить прозрачность и легитимность избирательного процесса в регионе. Первая масштабная задача организации – проведение выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва, которые состоятся в единый день голосования 20 сентября 2026 года. Минувшей ночью дежурными силами ПВО над 5 районами в Воронежской области были обнаружены и уничтожены 6 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По уточненной информации, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.

0: Маяковский.
1: Я вообще не знаю, это с чего так получилось, что прекрасный пятничный эфир, да в преддверии выходных, да выходных еще не просто так, а по случаю великого праздника, который лично я обожаю. Завтра с самого утра, вот знаете, я только глаза открою и начну. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. И вот и до самой ночи эту песню и все другие самые любимые.
2: Слушай, я уже вчера начала готовиться к праздничной программе как раз на выходные на нашем. Завтра будут именно такие тоже, естественно, тематические, как раз про 9 мая. И идея была сделать рассказ о песнях Великой Отечественной войны, и, ну, сочиненных не только во время, да, но и после, к различным кинофильмам, которые мы очень любим, ценим с детства, и вообще они с нами по жизни. И, собственно, про Булата Окуджаву, который и сам прошел войну, и много писал песен военных для кинофильмов. Обалденно интересно, на самом деле. То есть я погрузилась и думала, что я сейчас про вот эту песню, про вот эту, про вот эту напишу. А я вот в этот ворох информации, это вот ты в этом закручиваешься и думаешь, как же это все сократить-то, как же это сделать вот там на две минутки рассказ какой-то. Да.
1: Лен, у тебя два часа завтра.
2: Будем, да. В результате я к чему все это рассказываю? Что потом, конечно же, я ходила и полвечера пела эти песни. Потому что они у тебя сидят вот реально на подкорке твоего сознания и сразу всплывают в голове.
1: Да, и такие, не знаю, дух под... Обожаю сильно, но это будет завтра. Да,
2: да.
1: И я думаю, что каждый, даже кто не отправится, так сказать, на какие-то общественные мероприятия, может быть, поеду на своей даче, все равно будут слушать тот же плейлист и петь те же самые песни. Но что мне стало интересно, появилась новая статистика, которая рассказывает про дачные участки и про желание владеть землей где-то за городом среди разных возрастных категорий. И оказалось, Лен, что наши зумеры, вот эти вот опаздывающие малыши, которые, по идее, релся, только смотрят, они, значит, самые завсегдатые среди тех, кто хочет сейчас иметь недвижку.
2: Не недвижку, маленькую недвижку у реки.
1: Маленькую недвижку у реки. 83%. Одно могу сказать приятно, что только хотят, это еще не факт, что имеют, а то пока, как бы, я думаю, сколько я буду зарабатывать, когда вырасту, если они уже меня переплюнули, то неприятно было бы.
2: Ну, ты же знаешь, что зумеры изобрели деревнинг. Это известная история, когда они реально выкупают какие-то убогие домишки и приводят их в порядок своими собственными силами, выгружая оттуда весь хлам, который накопился за годы жизни у этого хозяина, приводя, опять же, там, более-менее какой-то дешевыми средствами, без всяких там, страшно сказать, каких-то роскошеств еще чего.
1: И прям там живут?
2: Да, и типа на лето приезжают и очень любят, когда там нет интернета. У них это вот все, детокс информационный,
1: детокс. Так еще, у нас фокус-группа, все так, кивните.
2: Как всегда, ничего не слышит.
1: Наш зумер за стеклом кивает.
2: За стеклом. Как в аквариуме. У кого золотая рыбка, а у нас зумер есть.
1: У кого-то сомик за стеклом.
2: Домашний питомец, можно сказать, студийный.
1: Он кивает, но я вот не вижу, понимаю, не интеллекта в глазах.
2: Обиделся, что я его питомцем обозвала.
1: Я вообще сказала, что не вижу интеллекта в глазах. Но я имела в виду совершенно другое. Я имела в виду, что, скорее всего, он даже нас не слышал. У него там сейчас играет его музыка. Алсу, скорее всего. Сон мой, тихий таинственный. Ага, где ты, милый единственный? Но нашу такую песню наверняка, конечно, не знают. Ладно, вот вообще здорово, ребят, мы с вами посидели. Жалко, конечно, что
2: это полтора часа вместо трех.
1: Да, да, да. Но хочешь, не хочешь, вот тоже эфирное время, оно не бесконечное. Пора прощаться.
2: Да, опять же, сегодня сокращенный рабочий день. Мы вам напоминаем, что на час раньше надо уходить.
1: Надо. Обязательно. Да. Я бы даже сказала, нельзя не уйти.
2: Опять же, дача сама себя не благоустроит.
1: Не вспашет, да. И песни тоже победные сами себя не споют. Поэтому мы на сегодня с вами прощаемся. Завтра подключайтесь к эфиру, который в...
2: Да, и мы еще споем.
1: Это уже совсем другая история. Все, со мной прощаемся до понедельника.
2: Всем пока-пока.
1: До вторника.
2: До вторника мы с тобой прощаемся, Кариночка. До вторника.
1: Ленка, тебе я не завидую, а всем остальным прекрасных выходных.
3: Маяковский. Эфир не плоский, интересный в тройне, на волне.
0: Радио кафе Маяковский.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, а от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
3: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
4: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал, уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи. Ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
5: Санаторий имени Горького предлагают уникальную возможность для пенсионеров. Приобрести путевку со скидкой в 20%. Чистый лесной воздух, живописные пейзажи, оздоровительные процедуры и активный досуг. Дорогие пенсионеры, в ваших руках ваше здоровье и хорошее настроение. Забронируйте путевки в санаторий имени Горького и подарите себе незабываемый отдых и заряд бодрости на целый год. Подробности по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля. С 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Полеты в аэропорты Юга России приостановлены до 12 мая. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Там отметили, что срок может быть сокращен. Ведомстве в ближайшее время ожидают завершения специалистами анализа технологических мощностей инфраструктуры управления воздушным движением. Сегодня из-за попадания БПЛА в здание аэронавигации в Ростове-на-Дону была приостановлена работа 13 аэропортов Юга России. О корректировках расписания рейсов сообщили авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Уральские авиакомпании», авиалинии и другие. Глава Минтранса поручил задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных авиарейсов. В Ассоциации туроператоров сообщили, что в южных аэропортах России, приостановивших работу, задержано или отменено более 80 рейсов. В ожидании вылета находится не менее 14 тысяч пассажиров. В немецком городе Зинцек вооруженные люди взяли заложников в отделение банка «Фольксбанк». Полиция оцепила район, над городом летают вертолеты, пишет Бильд. По данным очевидцев, около 9 утра по местному времени к отделению банка подъехала бронированная инкассаторская машина. Когда водитель вышел из автомобиля, к нему подошел вооруженный мужчина и завел его в помещение. По предварительным данным, в здании находятся несколько преступников и заложников. На севере Иркутской области эвакуируют детей после подъема уровня рек. Вертолет МЧС вывез 20 детей из населенных пунктов Подволошиной и Преображенка. Решение приняли после повышения уровня воды в реках Нижняя Тунгусская и Непа. Детей доставили в город Ангарск. В сообщении губернатора Игоря Кобзева в соцсети уточняется, что в каждом населенном пункте, которому угрожает подтопление, организовано дежурство спасателей, а жителям оказывается адресная помощь. Риск попадания хантавируса в Россию и его распространение невысок. Об этом рассказал НСН профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Но, по его словам, специалисты готовы к различным сценариям и могут создать вакцину при необходимости. Добавлю, хантавирус, который первоначально выявили у нескольких пассажиров круизного лайнера «Хондиус», начал распространяться по миру. Первый случай выявили в Израиле у человека, приехавшего из Восточной Европы. Заражение подозревают также у стюардессы рейса «Амстердам-Йоханнесбург». СМИ сообщают, что в ряде школ во время выпускных запретили вальсы под зарубежную музыку, включая композиции Стинга, Уитни Хьюстон и Тони Брэкстона. Председатель Ассоциации родительских комитетов Ольга Литкова заявила НСН, что не поддерживает такой запрет.
3: Чем больше это запрещать, тем больше дети будут стараться ее слушать. Почему нельзя послушать западные хиты? В Советском Союзе тоже же запрещали все западное. В итоге это кончилось тем, что советский строй рухнул, и во многом именно из-за вот этих вот вещей.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, да.
1: В перерыве я, признаюсь честно, лежала на диване и генерила с помощью нашей отечественной нейросети, которая названа им в мою честь.
2: Конечно. Да.
1: Генерила я картинку, на которой, значит, мой любимый муж стоит у него, потому что играл в этот момент Ляпис
2: Трубецкой. Нет, нельзя сказать фразу «мой любимый муж стоит у него», а потом отвлечься.
1: Песня играла.
2: Продолжай.
1: В левой руке Сникер, в правой руке Марс, или там наоборот, я не помню.
2: Все правильно.
1: Я услышала это и подумала, что это же реально про моего мужа, потому что он все время тискает одной рукой нашего кота Марсика.
2: Так.
1: А в другой руке у него всегда Сникерс, потому что он любит просто Сникерс.
2: Ну, конечно, всегда это любой так делает.
1: Да, и я...
2: Любим потискать Марсика и пожевать Сникерс, да?
1: Да, я сгенерила в нейросети картинку, где у него, в общем-то, действительно в левой руке Сникерс, в правой руке Марс, ну или наоборот, и отправила ему.
2: Это вот что ты сейчас сказала. А Серега, я там тебе отправила фотку, посмотри. Он говорит,
1: я сказала,
2: я
1: это срочно.
2: Это срочно.
1: Да.
2: Человек сидит, работает. Делает важные дела, но срочно посмотреть, где у него то, что ты сделала. Потом паузу, в левой руке Сникерс, в правой руке Марс. Хорошо, ладно.
1: Это окей. Срочно!
2: Ну, смотри, как он тебя терпит, я не понимаю. Вот! Вот! Давайте тему сделаем, друзья. Смотрите. Часто так бывает. Смотришь ты на свою вторую половину и думаешь, она что-нибудь отчебучивает, и ты думаешь такой, боже, дура дурой, люблю, не могу.
1: Ну или дурак дураком, ну
2: да,
1: как же мне
2: да,
1: с тобой
2: можно
1: повезло.
2: Это и мальчику подходит тоже, когда девочка смотрит, говорит, слушай, ну, Леха, ты дура дурой, люблю, не могу тебя, да? Вот.
1: Давай какое-нибудь более благозвучное, ну там, балбеся.
2: Нет, тут нет, нет, нет, тут вот смотришь, думаешь, и нафиг...
1: Нет, балбеся, я настаиваю, у меня сегодня приоритет, если ты хочешь жить.
2: Да,
1: поэтому... Балбеся.
2: Да, давайте, вот тоже бесит слово, правда? Вот, ну вы понимаете, ну как-то работаем же, работаем, вроде человек хороший. Да, поэтому, друзья, давайте, что чебучивали ваши вторые половины, но глядя на это и понимая, что, господи, сейчас же все это разгребать, мама, да что же, да как... Ну, хоть бы мозг немножко ну, как-то, окей, ладно, красоты раздали, но хоть бы мозгов посыпали чуть-чуть сверху, как на кулич вот эту вот посыпку, ну, хоть чуть больше бы сделали.
1: Кто сказал кулич? Я хочу кулич.
2: Вот, понимаете, да, вот, и ты думаешь, ну, все равно люблю, ну, вообще, вот же, паразитка, люблю же все, не могу. Итак, друзья, вспоминайте, когда ваши вторые половины отчебучивали, вы в этот момент поняли, что вот именно за эту, возможно, за вот такую вот безбашенность, за такую какую-то, в хорошем смысле слова, слабоумие и отвагу, мы их и любим. Пишите, пожалуйста, через нашего бота в ваших мессенджерах. Все работает, давайте обсудим и просто поумиляемся. Потом придем домой и, наконец-то, скажем, люблю, не могу, соскучился жутко. Пишите, пожалуйста.
0: Реклама на 107FM.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха. Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города.

0: «За сценой».
1: Всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, с кем спела группа «Другой ветер» и поговорим о новом клипе Елфимова и Джоконды. Группа «Другой ветер» приняла участие в записи трека «Солнечные зайцы» группы Нина Смит. Сами музыканты говорят, что это весенний совместный трек о Питере, солнце и надежде. И предлагают просто потанцевать под него. Команда Нина Смит выпустила сразу три версии этой песни. Моно-версию, олдскульную версию из нулевых и фит с группой «Другой ветер».

0: Послушать трек уже можно на всех цифровых площадках. Группа Елфимов и Джоконда презентовали клип на совместную песню «Над землей». Это песня из мини-альбома «Новая глава». По словам музыкантов, это не просто клип, это целая история. Главные роли в клипе исполнили Александр Рычков и Софья Щукина, а режиссером выступила Ярослава Морозова. И вот почему, по ее мнению, обязательно нужно посмотреть этот клип.
1: Потому что там собраны прекрасные абсолютно артисты, и мы вложили все самое светлое и милое в эту работу. Особенно один секретный гость, который собой просто воплощает то, что как раз вот это вот миленькое, светленькое и просто теплое.

0: Посмотреть клип уже можно на любой удобной цифровой площадке. Ну и, конечно же, в телеграм-канале «Наше подчеркивание.ру». Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наше.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену. Теперь уже во вторник. Счастливо.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики, погода.

0: необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
2: Мы спросили у наших слушателей, что такое чебучело, ваша вторая половинка, что вы на нее смотрите и думаете, ой, люблю.
3: Да, ведь что ж, и не выгонишь же уже, привык, люблю, родное, родное все свое. А, привет, отчебучиваю обычно я. Вот на днях решила чайник помыть, носик вынуть пыталась, а он у меня за плиту улетел. А, вот, точка, пишет нам наша слушательница, написала мужу, а он ржет, зараза. Пусть он любит меня такую, какая я есть.
2: Привет, моя жена не любит выражения «без комплексов», но обезбашенная в положительном смысле. Например, пройти одной через лес или стаю бродячих собак – легко. Я не такой смелый, наверное, высшие силы всегда рядом с ней.
3: Знакомая одна, значит, постирала права мужа. Вот. И испугавшись, когда вытащила их из там штанов его или что-то еще, а там стерлась фотография. Еще старые советские такие, ну, полусоветские, короче говоря, условно. Она взяла и дорисовала его карандашом там и положила ему аккуратно в специальный, ну, вот этот вот кошелечек. Его тормозят гаишники, он вытаскивает права. И дальше гаишник начинает биться головой об капот машины, ржа над тем, что там было нарисовано. Помните, как одна бабушка сделала пушистого Иисуса,
2: да,
3: и там фреску,
2: боже,
3: восстановила?
2: Да.
3: Примерно то же самое.
2: Итальянская бабушка решила восстановить фреску, да.
3: Примерно то же самое было с этим самым. Примерно то же самое было с дядей Вовой. Да.
2: Какой
3: вот
2: ужас.
3: Отпустили без штрафа, но поржали. Сказали, люби ее, цени ее. Да.
2: Угу. Да, вот нам тут пишут, по вашей теме есть песня Ирины Завадской «Муж меня любит». Ему повезло.
3: Ну, примерно, да.
2: Дима, да. Алиса, привет еще раз. Пишет нам Сергей Леший и Сергей Посада. Привет, Сергей. Как-то меня бывшая жена спросила, когда я ехал домой, что тебе приготовить. Я попросил пожарить пельмени с яйцом. Она сначала все это дело сварила, потом решила пожарить. У меня шок. Жареное вареное яйцо.
3: Ну, слушайте, ну, есть же вот, когда запекают яйца по-шотландски. Они же как-то вначале варятся, потом в клярчик, а потом еще и запекается, и все это в кляре жарится. Так что, в принципе, может быть, просто она до конца не дочитала рецепт, он длинный был. Ты же понимаешь, Серега, они же сейчас люди нового поколения, им же сложно читать длинные тексты. Для них «Война и мир» — это на всю жизнь читать.
2: Здравствуйте. Знаете что, я вот сейчас очень рискую, пишут нам. Потому что. Супруга, возможно, слушает сейчас наше. Но скажу. Она на дысь поставила на плиту вместо чайника пустую кастрюлю с силиконовым дуршлагом на оной.
3: Так.
2: Как оно дымило. Но зато ржать над этим можно еще полгода, а то и больше.
3: Ну, подожди, там, вот слушайте, там же наступает какой-то момент, когда вначале жена расстраивается, потом принимает свой косяк, начинает смеяться вместе с тобой. Мы, пацаны, естественно, продолжаем ржать еще какое-то время, а для них это уже обидно. То есть они вначале расстраиваются и обижаются, потом они принимают, а потом снова обижаются. Будь, пожалуйста, аккуратен, потому что, мало ли, может быть, настанет тот момент, когда она... Да задолбал, ты уже надо мной смеяться, забудь уже.
2: Да. Будешь вечером дома, оглядывайся на всякий случай.
3: Так, друзья, пишите, когда ваша вторая половина что-то такое отчебучила, и вы, глядя на это, понимаете, ну...
2: Ну, бывает.
3: Мое, молодец, классно. Ну поехали в автосервис, да. Пишите через наших ботов.
1: Наше радио.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы спросили, что отчебучила ваша вторая половинка, на что вы посмотрели, так и... моя... мой.
2: Добрый день. Недавно закрыла хозпостройки и забыла, куда положила ключи. Муж спилил замки, и на следующий день я нашла ключи в кармане куртки. А я посмотрела все карманы, кроме этой куртки. Муж сказал, что если бы это сделал я, то не представляю, что бы со мной ты сделала. А любимая отреагировала на это даже спокойнее, чем я рассчитывал. Кстати, у меня есть такая тоже фраза, когда я сам чем-нибудь косячу, говорю: хорошо, что я это сам сделал, иначе хана вам тут всем было бы. Просто хана было бы всем бы вам бы тут бы. Да.
1: Привет, Дима, Алиса. С моей половинки как-то грабитель снял норковую шапку. Моя любимая догнала его.
2: Так.
1: И попросила надеть шапку обратно.
2: Шапку хотели
1: написано
2: снять.
1: Написано составными руками, но, видимо, она переломала ему руки, пришлось руки составлять из осколков и этими руками шапку обратно на нее надевать. Потом на опознании в милиции он кричал: «Это она! Та дура, которая меня избила! Горжусь моей милой!» — пишет нам Павел из Санкт-Петербурга.
2: Красотка.
1: Ох,
2: просто.
1: Ох, эти петербурженки.
2: Милые, добрые, да, романтичные, с бледной кожей. Приветствую, родные. Жена должна была поехать на работу, села в машину и начала выезжать со двора. Но почему-то подумала, что я свою машину убрал. И вот на ровном месте на ремонт сразу две машины. Люблю ее, не могу.
1: Ну, почему-то прям автомобильные истории одна за другой посыпались, да? Лето, жара. Единственная лужа на весь лес. И да, там, потому что с нее начинается болото. На вопрос, зачем ты туда полезла? Ответ: а передо мной другая машина проехала. Я говорю: какая проехала? А вот такая машет руками, как в соседнем дворе стоит. Так в соседнем дворе стоит лифтованный Паджеро на 35-х колесах.
2: Ну, понятно.
1: А тут на фотографии такой достаточно скромный универсал, и на заднем сиденье заблокированная лужей собака притулилась к окну и, в общем-то, смирилась со своей судьбой. Это теперь подводная собака.
2: Да, ехали с мужем через польскую и белорусскую границы. Полякам показывали немецкие паспорта, белорусам – российские. Говорю мужу: только не перепутай! И тут вижу у пограничника три немецких паспорта. Я в панике вырываю их, прячу в карман и говорю: вот русские, немецкие не нужны. Вот, пограничник вежливо: верните паспорта. Достаю один, а там вообще чужой мужик и фото. Муж потом сказал: с тобой весело, но страшно, пишет нам Кристина Фишер.
1: О боже, да, вам повезло, что пограничник не...
2: адекватный, да.
1: Ух, да. Не в тему, конечно, но не забуду, как мой одногруппник под шафы поставил электрический пластиковый чайник на электрическую же плиту греть, да? Хорошо, я вовремя это увидела, чайник не расплылся по всей плите.
2: А где мы с вами учились, скажите?
1: А, даже так, да?
2: О, два чайника пострадало на электрической плите, электрических.
1: Как там зимой? Мой ненаглядный оставил машину на скорости, чтобы не промерзла. А утром решил завести ее со стороны пассажира. В общем, итог. Минус ворота во двор. Обе бочины машины ободраны. Сначала думала, прибью его. Потом подумала: хорошо, что живой и не поцарапался. Люблю его.
2: Мой муж уже много лет смеется надо мной. Ну, уже лет 20, как вспоминает. Я масло в машину залила в бочонок с охлаждающей жидкостью.
1: А, добрый день, моя жена
2: тут парковала
1: машину.
2: Да, сейчас вся боль мужиков, да.
1: А ты знаешь, на самом... Ну, да, ладно, все. Добрый день, жена парковала машину... Нет, я скажу.
2: Давай.
1: Хуже, если бы она залила охлаждающую жидкость в бачок с маслом. Вот это было бы значительно хуже. Потому что масло-то идет непосредственно в мотор, а охлаждающая жидкость идет снаружи по патрубкам. Поэтому
2: душнилка ты моя. Хорошо, спасибо, что
1: пояснила.
2: Да, промывать
1: двигатель гораздо сложнее. Добрый день. Жена парковала машину во дворе. Сложный заезд. Я оборвался. Но дело в том, что за этим наблюдала наша собака. Немецкий дог. Когда пришли домой, то обнаружили, что она съела ее права. Решила, что они не нужны.
2: Какая хорошая собака у вас вообще прям, да.
0: Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: С 30 апреля по 17 мая музей Крамского представляет выставку Светланы Синенко «Там, где живет свет» в рамках проекта «Наше». Автор виртуозно экспериментирует с техниками, передавая в своих работах гармонию природы, свет и фактуру. Информационный партнер «Наше радио Воронеж». Без возрастных ограничений.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
1: Песни военных лет.

Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви.

0: помним, гордимся.
1: Наше радио.

0: наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев обсудил итог сезона 2025 года с президентом Федерации футбола Воронежской области Владимиром Москалевым. Он рассказал главе региона о чемпионате области, в котором участвовали 8 команд. Всего прошло 80 матчей, а число зрителей превысило 10 тысяч человек. Важным событием стал визит в регион Кубка России. В сентябре трофей привезли в Борисоглебск, а также представили в Боброве, в Воронеже. Его сопровождали легенды российского футбола Александр Мостовой и Роман Шишкин. В проекте «Футбол в школе» участвует 119 учеников. В 2026 год стартовали уже новые соревнования. Губернатор подчеркнул, что развитие футбольной инфраструктуры, поддержка муниципальных и детско-юношеских команд остаются приоритетами. Губернатор Александр Гусев, руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин оценили новый мурал в честь Героя Советского Союза Николая Ватутина. Арт-объект создан в рамках проекта по созданию исторической памяти. Работа велась на основе конкурса эскизов, на который поступило более 70 заявок, многие от молодежи. Губернатор и депутат также обсудили дальнейшее развитие проекта. В ближайшее время в Воронеже появится мурал с изображением писателя Самуила Маршака и памятник первому гражданскому космонавту Константину Феоктистову. Планируется благоустроить прилегающие территории, создав современное общественное пространство. Состоялось первое организационное заседание избирательной комиссии Воронежской области состава 2026-31 годов. Были представлены 14 членов комиссии с правом решающего голоса, назначены губернатором Александром Гусевым и Воронежской областной думой. Шестеро из них заняли эту должность впервые, 8 человек перешли из предыдущего состава. Центральным вопросом стало избрание руководящего состава. По итогам тайного голосования избирательной комиссии Воронежской области был вновь избран Илья Иванов. Назначенным членам комиссии предстоит обеспечить прозрачность и легитимность избирательного процесса в регионе. Первая масштабная задача организации – проведения выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва, который состоится в единый день голосования 20 сентября 2026 года. Региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с Министерством культуры Воронежской области проведут патриотическую акцию «Парад Победы» на большом экране. Трансляцию «Парада Победы» с главной площади страны жители региона бесплатно смогут увидеть на экранах кинотеатров, культурных центров и ощутить эффект присутствия. Показ запланирован 9 мая в Воронеже, Борисоглебске, Бобровском, Клачеевском, Новоусманском, Хохольском, Ольховатском районах и Нововоронеже. Акция «Парад Победы» на большом экране позволит глубже прочувствовать масштаб торжественности, значимость главного события празднования 9 мая, отмечает организатор. В преддверии Дня Победы жителям Воронежской области напомнили телефоны оперативных служб и призвали быть бдительными, обращать внимание на подозрительных людей, забытые предметы, не принимать от незнакомцев пакеты и не оставлять вещи без присмотра. Напомню, на этой неделе объявили об отмене военного парада и салюта из-за усиления мер безопасности. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Массовые мероприятия рекомендовано проводить в помещениях. В День Победы в Воронеже запретят розничную продажу алкоголя на территориях, прилегающих к местам проведения мероприятий. Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Бывает так, случается такое, что у вас
2: бежавший человек с ноутбуками и со всем прочим пытается говорить из позы зю и сесть в это время
1: все
2: в стул.
1: Все ради слушателей. Чтобы никто не догадался.
2: Спасибо.
1: Бывает ли у вас такое, что совпадает вот в один день просто все?
2: Да.
1: Вот так, что вот в один день и день рождения мужа, и два запроса в разные города на гастроли, еще попросили посидеть в жюри?
2: Нет, не бывает.
1: А что, тебя не просят сидеть в жюри?
2: С мужем вообще беда получилась, моя эта тема, да. А так нормально.
1: Да, тем не менее, бывает ли у вас такое, да, что вот все вот так вот в один день свалилось, причем все это как бы ничего не было, а потом бах-бах-бах-бах-бах, и все в один день, и непонятно, что с этим теперь
2: делать. Это называется человеческая жизнь. Это знаешь, когда ты собираешься идти в отпуск, и тут же начинаются новые проекты, что-то еще, потом нужно сдать квартальный отчет.
1: Или
2: потом
1: когда ты выходишь из дома, тебе это знакомо, и ты стоишь уже одной ногой за порогом, другой ты надеваешь еще на территории квартиры второй ботинок.
2: Да, и тут же мне звонит кто-нибудь. Начинаешь всех бесить, да. Mm-hmm. Но мы оба знаем, кто это, да, mm-hmm. поэтому, да. Это не бокс, кстати,
1: да,
2: слава
1: да,
2: богу.
1: Это не.
2: В этом плане мы люди корректные.
1: Тут ты еще как бы одной ногой запихиваешь обратно котов, которые решили резко стать бомжами и выбежать
2: конечно,
1: и жить теперь в подъезде.
2: Конечно, там же классно.
1: Конечно,
2: дома
1: конечно.
2: Же плохо, дома же кормят, целуют, любят, mm-hmm. вот, убирают,
1: а
2: моют.
1: А в подъезде воняют другими
2: классно.
1: Животными.
2: Да. Ну, в нашем mm-hmm. нет, только соседями. Вот, у нас тамбур, да, очень большой. Так.
1: Да, вот, в общем, что, как сказать, самый неподходящий момент? Вот
2: в самый неподходящий момент.
1: Что происходило последний раз или такой какой-нибудь самый яркий раз, который вы вспомнили? Ну, в самый неподходящий момент. Пишите нам через наших ботов, как им воспользоваться, вы знаете, а мы будем читать и дискутировать.
0: Реклама на 107 FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
5: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
6: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
7: Санаторий имени Горького предлагают уникальную возможность для пенсионеров. Приобрести путевку со скидкой в 20%. Чистый лесной воздух, живописные пейзажи, оздоровительные процедуры и активный досуг. Дорогие пенсионеры, в ваших руках ваше здоровье и хорошее настроение. Забронируйте путевки в санаторий имени Горького и подарите себе незабываемый отдых и заряд бодрости на целый год. Подробности по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 47.

0: Наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Да.
2: Ну, давай.
1: Прочту. Это еще тема прошлого часа. Это когда, знаете, там дура-дура,
2: да,
1: но люблю ее, не могу.
2: Некоторые сообщения доходят до нас.
1: Ну, связь такая, да. Но мы же все как бы понимаем.
2: Все понимают.
1: Добрый день, Алиса, Дмитрий. Однажды сильно ушиб ногу. Попросил мою радость поставить мне обезболивающее, но она умудрилась перепутать бутыльки и воткнула мне в пятую точку капли в нос. Про боль в ноге я забыл. А дети умирали от смеха, видя бесконтрольно трясущуюся ягодицу. Пишет нам Денис из Екатеринбурга.
2: Как?
1: Я не знаю, я не хочу даже представлять себе, как. Как можно из баночки для капель в нос набрать... Ну, короче, вы поняли, ладно. Короче, мы вас спросили, друзья, когда вот швах, когда все и одновременно, и сейчас, и сразу.
2: Да, да, все не вовремя.
1: Да, ну, когда так, в общем, 33 строя, не считая брызгов. Ну, вы поняли. А, такое происходит постоянно. Сидишь спокойно, ничего не происходит. Стоит только на чем-то сосредоточиться, как тут же со всех сторон начинают тебя тормошить. Я дал название этому явлению «точка события». Они разбросаны по всей временной ленте. Это знаете, о чем говорит? Не стоит напрягаться. Сидел ты себе спокойно, без сосредоточения. Я выговорил это слово. Вот. И сиди такой же себе. Втыкай.
2: А вот Анечка из Москвы жалуется.
1: Давайте.
2: Добрый день, Дима и Алиса. Я так живу. Вот на мой день рождения, который я хотела отметить с размахом, закрыт бар, и у ребенка нарисовался конкурс на весь день. И тут этот смайлик, знаешь...
1: А я, Анечка, помню ваши сообщения.
2: Да, тоже помню, буквально пару дней назад. Да,
1: вы писали. Уже жаловались.
2: А, и этот смайлик, знаешь, лицо это, скульптуры с улицы Пасхи, господи, с острова Пасхи, знаешь, этот...
1: Истукан.
2: Каменный покерфейс. В прошлом году было ровно то же самое, только турнир был у младшего.
1: Да вот вчера только такое было, пишет нам кто-то, ну, кто, в общем, молодец, он так и подписался, я молодец. А, позвали сегодня утром на тренировку на свежем воздухе. Захандрила машина. Поехал в сервис, сказали завтра в 10 утра приезжать, а тренировка в 9:30. И что я выбрал? Конечно, тренировку. Ведь лет 20 спортом не занимался. Лет 20 спортом, конечно, тренировка, все самое. А машину на той неделе в сервис загонял. Кто молодец? Я молодец. Вот,
2: помню,
1: да,
2: как-то раз
1: красавчик.
2: В пятницу летом я выиграл 100 рублей в лото. Отпросился в отпуск. На обед дали оладушки со сметаной. Попал в урну бычком с 20 метров.
1: Фига себе.
2: В РУС 5.
1: Ладно, неважно, все равно
2: все
1: это почти 20.
2: Себе.
1: Да, фига себе.
2: А, и задним ходом расхерачил подкравшийся сзади вас фаркопом. ГИБДД ждали 5 часов, но на самолет я успел.
1: Это большие аплодисменты, просто я тут упал недавно, у меня
2: просто
1: рука разбита.
2: Просто руки маленькие.
1: Да.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Наша реклама. Группа Йорп Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йорп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
1: Информационная продукция 18+.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

спину.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Бонжур.
2: Здравствуйте.
1: А это мы сейчас с Ломановым познакомились, да. Если кто-то не видел. Зашел
2: да.
1: Дядя познакомились. Такой большой.
2: Сколько вы лет вместе работаете? Знакомцы вы мои.
1: Я его помню еще. Не помню.
2: Волосатым?
1: Нет, не помню.
2: Молодым,
1: нет, этого не было никогда.
2: Не
1: нет,
2: было никогда?
1: Нет, он
2: ну,
1: всегда
2: он
1: уже
2: родился
1: пришел.
2: Лысым, да?
1: Ну, это я тоже не хочу уточнять. Ладно,
2: шутка.
1: Друзья, мы вас спросили, когда все и сразу, и перебор. А вот смотрите, снова здравствуйте. И вам тоже. У нас вечная история, если начинает барахлить техника, то мы ее не ремонтируем и не меняем. Ждем. Потому что она начинает барахлить почти вся. Вот и ждем, что наиболее важное. Если сломалась машина, то вторая тоже вскоре выеживается. А если Мазду жены мы продали, моя Тойота вообще как сестру потеряла. А и тут же отказывается ехать. И все тут, пишет нам Саня из Челябинска.
2: Саш, вот... Я вас понимаю.
1: Да.
2: У меня сейчас этот смеситель так. В ванной.
1: Капает.
2: Он не капает. Ты просто когда переключаешь, с крана на душ, то как бы, в общем-то,
1: капает.
2: Ничего не меняется, просто продолжает фигачить из крана, а из душа такой...
1: Да. Интересно у вас звуки в душе.
2: Да.
1: Да-да-да-да. Если бы я такое услышал из душа, я бы не то подумал. Ну ладно.
2: Расскажи, пожалуйста, вот тут вот про специи ты закрепил, я хочу, чтобы ты это прочитал.
1: Да зачем?
2: Ну это в тему прошлого часа, но все равно интересно.
1: Ну все равно. Дома обычно готовлю я. И у меня куча специй, пишет нам наш слушатель. Два шкафа. Но как-то супруга Ольга решила сделать свой, внимание, свой фирменный борщ без меня. Это уже смешно. Вот. Когда я попробовал, мне показался странным вкус, и я попросил показать пальцем, что она... Покажи мне, что ты...
2: Пальцем
1: кто пожевал кабачок? Да? Кто тут нагадил? Вот. Оказалось, она, собственно, перепутала лаврушку с эвкалиптом. Нифига себе. А вы куда кладете эвкалипт, скажите мне, на кухне? Вы что из нее делаете? А что за блюда, которых мы не знаем?
2: Блюдо дня. Дорогие
1: блюдо
2: друзья,
1: дня.
2: Все хорошее когда-нибудь медленно, но уверенно заканчивается, как и наш...
1: А иногда быстро хорошее заканчивается раз-два, и закончили.
2: Пока.
1: И спать. Да, всем пока. До завтра, счастливо. Ой, в смысле, до понедельника. Ой, да вообще даже до вторника.
2: С наступающим
1: пока,
2: вас праздником.
1: Да. Наша

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: Шоу дня на нашем радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
6: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
5: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
6: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
5: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
6: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
7: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
9: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна»,
11: как воронежцы участвуют в создании первого российского высокоскоростного поезда. Сколько стоят дачи под Воронежем и на что обратить внимание при покупке? Воронежец проехал автостопом расстояние от Земли до Луны и обратно. Пациенты воронежской поликлиники восстанавливаются после инсультов с помощью видеоигр. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
10: Аудитория 12+.
12: Воронежской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
13: В Забайкале действуют сотни очагов.
12: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
14: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
16: Песни военных лет.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Росавиация отменила запрет на полеты на юг России. Госкорпорация по организации воздушного движения объявила готовность к обслуживанию рейсов в 13 аэропортах. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Ранее Минтранс сообщил о приостановке работы 13 аэропортов после ночного попадания украинского беспилотника в здание филиала аэронавигации юга России в Ростове-на-Дону. По данным Ассоциации туроператоров России, только к утру были задержаны и отменены более 80 рейсов на юге страны. Кроме того, на фоне опасности беспилотников в московских аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово отменили более 200 рейсов, еще почти 400 задержали. Массовые сбои начались еще 5 мая. Дефицит федерального бюджета России за первые 4 месяца нынешнего года составил 5 триллионов 877 миллиардов рублей, или 2,5% валового внутреннего продукта. Это в два раза выше показателя за тот же период прошлого года, сообщило Министерство финансов. Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит в 1,6% ВВП. В Минфине заявили, что высокие значения размера дефицита в начале года главным образом обусловлены опережающим финансированием расходов. По мнению Министерства, динамика поступления доходов и финансирования расходов за январь-апрель свидетельствует об исполнении бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита. Верховный суд России подтвердил изъятие холдинга «Главпродукт» в пользу государства. Ответчик по иску Генеральной прокуратуры – американская Universal Beverage Company и привлеченная к разбирательству в качестве иного лица Universal Company 2000. Они подали жалобу на решение Верховный суд в марте. Но высшая судебная инстанция отказалась передавать ее на рассмотрение судебной коллегии. По данным Генпрокуратуры, ответчики незаконно вывели со счетов нескольких юрлиц и главпродукта почти 1,5 миллиарда рублей. Владимир Путин в октябре прошлого года передал во временно госуправление компания холдинга «Главпродукт», Балтийский консервный завод и Объединенные консервные заводы. Басманный суд Москвы приговорил к 18 годам колонии члена банды спецназовцев Николая Трушкова по делу о заказных убийствах. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших на общую сумму 48 миллионов рублей. По данным МВД, преступная группа действовала с конца 90-х годов. Она причастна более чем к 30 тяжким и особо тяжким преступлениям, включая похищение, разбойные нападения и заказные убийства в нескольких регионах. В состав банды входили около 20 человек. Среди них были действующие бывшие сотрудники правоохранительных органов и вооруженных сил. Съемки фильма «Роли животных. Годы Великой Отечественной войны. Бурый боец» пройдут в Новосибирском зоопарке 9 мая. Под руководством режиссера гости зоосада также узнают, как снимается кино, что должны делать актеры массовых сцен и из чего складывается съемочный процесс. Новосибирский зоопарк – один из крупнейших в России. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в шоу «10 баллов», лучшее вечернее шоу в обозримой части Вселенной.
2: Здравствуйте, ребята, здравствуйте добрые напарни. Друзья. Здравствуй, Андрей Германович. Здравствуйте все, кто еще на работе. По какой-то странной, необъяснимой причине. Люди, ау, почему вы на работе? Хочется задать вам вопрос. Сегодня короткий предпраздничный день. Вы чего забыли в офисах, на рабочих местах? Ну-ка, собирайтесь и домой.
1: Ты к нашим обращаешься
2: ко
1: сейчас?
2: Всем, ко всем. Ко всем. Андрей.
1: Ну, судя по вереницам автомобилей, которые уезжают из Москвы, уже не все на работе.
2: А, вон оно что. Это вот я понял, почему люди остались на работе. Чтобы они в пробке не встать, да?
1: А, кстати говоря, очень может быть. Поэтому
2: они
1: вылетные магистрали уже все стоят.
2: Поэтому встрянут они вот как только решат, что план их начинает срабатывать. Ладно, ребят, на самом деле, давайте про серьезное. Мы сегодня ненадолго, на 3 часа до чартовой дюжины. А потом отправимся в прекрасные долгие, ну как долгие, 3 дня, ну, майские выходные. Все-таки. Завтра у нас замечательный праздник, День Победы.
1: Да.
2: И, конечно же, всех поздравляем с наступающим праздником. Но давайте вернемся в день сегодняшний. Как обычно у нас сегодня Пихтория. Немножечко поговорим, немножечко что-то пообсуждаем. И потихонечку будем собираться домой. Начнем с главного. С главного, ребят. Переклички.
1: Обязательно.
2: Кто уже сорвался с работы, у кого сегодня... У кого день рабочий укоротился, а у кого нет. Угу. Вот, хотим узнать, вы из укороченных или из...
1: Давайте так, у вас вообще ничего укорочено или совсем? Потому что есть же люди, которые не работали все эти праздники.
2: Есть.
1: А как что, они нам привет теперь передать не могут, получается?
2: Могут, могут. У вас ничего укорочено или нормально? Ждем...
1: Ладно, не хотел про Ленского пошутить.
2: Ждем ваши сообщения через сайт наш.ру, через наших ботов. И все, на этом, пожалуй, прервемся.
0: Реклама на 107FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А как здорово, что нам написали все. У кого ничего, у кого укороченное, у кого ого-го.
2: Ого.
1: Ого, да. Как у нас до 7, знаешь.
2: Все говорят. Привет, у меня укороченный день, но осталось на работе подтянуть дела, потому что ухожу в отпуск. Ура! Поздравляем вас.
1: Уже в лесу, у озера, только лагерь поставил. Сейчас буду удочки завозить и ждать усатых карпов, пишет маляр Олег из Стокгольма.
2: Счастье и
1: клёв. Нет, как оно там, ничего не хвастает?
2: Вот-вот-вот. Партийный переулок на связи, у меня совсем немного обрезанный на полчасика до 17. Но он у меня и в обычное время-то не слишком длинный.
1: Ну, если на полчасика обрезанный, да, не очень. Добрый вечер, короли вчерашнего
2: вечернего вещания.
1: Вечернего. Почему вчерашнего? Вечернего вещания. Привет из Тюмени. Работа только начинается, и в такси работаю, пишет с уважением Василий.
2: Ну что, спасибо, ребята, за присланные сообщения. Спасибо за... Давайте поговорим о насущном. Наверное, о том, куда вы все едете. Потому что, судя по тому, какие пробки... Все куда-то едут.
1: Конечно.
2: И здесь возможны варианты. Дачные приусадебные участки. Ну, дача же это... понятно, что это такой собирательный образ, дача, да? Но у каждой дачи есть, тем более у деревни, есть конкретное географическое название. Точка. Мы не требуем координат. У Мити дача... Господи, я уже забыл, где у нее называется.
1: Я даже не знал, мне кажется. Ты-то там хоть был?
2: Я был, да, но я забыл. Я помню, как туда доехать, но как называется, забыл. Вот. Вы же куда-то едете, ребята, девчата, вы же вот сейчас в пробках, вы там куда-то направляетесь для того, чтобы следующие 3 дня где-то что-то делать. Вот нам интересно с напарником, вы куда? Вы зачем? Что вы там будете делать? Следующие 3 дня.
1: Не обязательно, что вы должны быть владельцем этой дачи. Может быть, и вы едете туда в гости, или помогать, или что-то еще делать.
2: Это что это за...
1: А что?
2: Что это за штучки? Приезжай ко мне в гости, мне надо посадить 5 соток картошки.
1: Ой, слушай, ты это будешь мне вспоминать, что всю жизнь, что ли? 20 цветочков попросили подержать. Каждый раз вспоминает на майские праздники. Вот я сажал вас там.
2: Конечно. Нет, ну то есть было приглашение какое-то. Приезжай к нам, шашлычка пожарим, посидим, выпьем. Приезжаю. А там, знаете, вот я сейчас... Вот, короче, я приезжаю, а там все стоят кверху задами и что-то копают. И мне говорят, присоединяйся. А я как бы ехал шашлычка поесть.
1: Ну, ты же поел шашлычка.
2: Да, но... Такое ощущение, что я его заработал. Ладно, ребят.
1: На даче по-другому не бывает.
2: Да, давайте поговорим сегодня. Час посвятим вам. Куда едете, куда путь держите, какие у вас планы на 3 предстоящих дня, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Любопытно узнать.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы поинтересовались напарником, куда вы путь держите. Пожалуйста, пишите нам с указанием населенного пункта и теми действиями, которые вас ждут в этом населенном пункте.
2: Ну да, какие планы и куда едете? Добрый вечер. Еду домой в сказочную прекрасную Луговую. Готовить шашлык, сажать, сеять и любоваться весенним садом. Угу. А у вас там похолодания не будет? К нам тут пришли черемуховые холода.
1: Черемуховые.
2: Москва цветет, ну вот у нас в средней полосе цветет все.
1: Да, да.
2: Вишня сумасшедшая цветет, яблони, черемух.
1: Яблони, конечно, не все, но тоже зацветают. Слива цветет безумно.
2: Слива, сейчас черемуха вроде подходит. В общем, красота,
1: благоухание. А потом и сирень зацветет. Так
2: все уже, сейчас цветет сирень.
1: Ну, сирень, это, наверное, какая-то очень ранняя сирень.
2: Какая обычная сирень. Сначала сирень, потом черемуха. Ой, простите. Господи, извини, брат, да, я попутал. Да. Сирень, да, уже распускается вот кое-где местами.
1: Ты уверен?
2: Да.
1: Ты не путаешь черемуха.
2: Ну, она же такая, она же сиреневенькая. Черемуха белая, сиреневенькая, правильно?
1: Да, давай, знаешь что, прервемся.
0: Наше радио.
3: Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

гоните лыжу. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
1: Прошу, зачистить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
2: Дети есть?
3: Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
4: Давай, отец, ты им нужнее.
5: На Родину!
6: Отец уже в кино.
7: 16+.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
10: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Трава растет, сезон идет. Насос «Райоби». И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
13: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы с напарником поинтересовались, куда вы едете, а главное, зачем?
2: Наша привет. Едем на дачу в Волоколамск засыпать парник землей, кушать шашлыки и париться в бане.
1: Понятно. Всем привет. Едем в деревню Берендеево по Ярославке. Пробки жуткие. Едем жарить шашлык, сажать цветы и встретиться с друзьями.
2: Сегодня вечером еду на поезде в недельное путешествие. Ростов-Кострома-Ярославль.
1: Ну, слушай, я зачитаю, как написали. Давай. Еду в Латошино бухать в обустроенном гараже, под репетиционную базу побренчать, тряхнуть стариной.
2: Хорошо вам провести... Ладно, знаете, не три дня. Вот три дня — это многовато.
1: Просто если вот изменить хотя бы одно слово в этом сообщении, как-то будет оно по-другому звучать.
2: Район Балабаново, село Козельске. Козельская, наверное. Планы шашлыка поесть, на рыбку рядом на платный пруд. Такие планы у мальчика Ивана. Ему 40 лет, и отправился он с женой и сыном.
1: Так, привет наш. Едем на выходные на дачу в Калужскую область. Планы глобальные. Дочь хочет привести своего парня для знакомства с нами. Волнуется. Также нужно посадить грушу. А главное, мне привезут новый японский скутер. Жду с нетерпением. Пишет нам Саша. Всех с наступающим Днем Победы. И, Саш, да, скутер — это здорово. А что интересно для вас важнее, молодой человек или скутер?
2: А какая разница? И то, и другое. Тут и скутер, и молодой человек. Все. Просьба передать привет деду Сереге. А то он не верит и говорит, что все здесь в записи.
1: Нет,
2: ребят, все в живую. Серега, едем в Калязин рыбачить. Слушаю вас 25 лет. Андрюха Одинцова, 39 лет. Калязин, это же вот там...
1: Где колокольня затопленная.
2: И обсерватория. Вот огромная тарелка спутниковой.
1: Ну, она там недалеко находится.
2: Буквально, вот рядышком. Мне мечтал в Калязин сгонять в этом году.
1: Сгоняй. Это недалеко и очень красиво, только с гостиницами там
2: сбежал. Я автоинструктор. Сегодня работал до 11 утра, потом отвез машину на плановое ТО, завтра выходной, а в воскресенье работать выходные, буду дома отсыпаться, Сергей.
1: Так, вот еще хорошее сообщение, мне оно просто понравилось. Еду домой. Частный дом под Краснодаром. Он мне и дом, и дача. Из него буду делать вылазки в течение праздников. Также шашлыки отведаю.
2: В Кристину Барселону будете вылазки делать?
1: Может, броски такие, да.
0: Наше радио.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А куда мчите и что делать собираетесь, спросили мы вас.
2: Тут любопытную историю прислали. Не москвич, но что касается лживых приглашений. Один раз поехали к товарищу на шашлыки. В общем, прокопались в огороде весь день. Там уборка, высаживание, то-то, все. В завершении к заветному часу шашлыка не оказалось. Оказалось, что для приготовления шашлыка нужно сначала сварить мангал. По итогу ужинать сели часам к 12.
1: Слушайте, ну пожарили бы на кирпичиках, сварим мангал на следующий день.
2: Ну нет, так там же, наверное, хозяин говорит, ребята, тут...
1: Пока мангал не сварим, шашлыка не будет.
2: Ну типа того, да.
1: Убрал в холодильник и замок повесил. А мы не едем никуда. Планировали с женой снять на выходные дом в Подмосковье, но посмотрели цены. И сложилось ощущение, что мы смотрим дом на берегу Черного моря, а не в области.
2: Это правда.
1: Поэтому будем сидеть дома, мечтать о даче и завидовать тем, кто в пробке.
2: День сегодня короткий, мы уже на пути из Москвы в Нижний Новгород. Отметим завтра День Победы, а послезавтра мой день рождения. И обратно в Москву.
1: Здорово.
2: С наступающим вас.
1: Добрый вечер наш. Еду с работы в деревню. Причем, как и каждый день, я там живу. Только обычно дорога пустая, а сегодня жуткие пробки. Дачники, как майские жуки, на дороге вылезли. А из интересного, на празднике сад рядом школьников едем в пеший поход. Искать болото в истоках нашей речки, которая обнаружилась на картах 18 века. Ничего себе, это очень интересно.
2: Мы едем на дачу в двух машинах с двумя котами в село Подьячево. А в планах у нас, значит, растопить баньку и шашлындос.
1: А что, котов по машинам развели, да?
2: Ну, я не знаю, может, они как-то...
1: Не хотят вместе ехать.
2: Может, они безобразничают.
1: Ребят, пишу вам из солнечного Воронежа. Наше имение расположено в 70 километрах от города и называется Водокачка. Да, Юра, она числится частью города, а по факту деревня около заповедника. Жена стартует туда первой на последнем автобусе. Мне она оставляет для транспортировки 16 ящиков с рассадой цветов. Я поеду завтра, чтобы кровь из носа, надо закончить объект. Вот, поэтому там еще собирается на фестиваль Будулайф.
2: Будулайф. Подъезжаем к Икше, опять пробка. Едем на дачу городу Дмитров. Муж за рулем, я верная жена рядом.
1: Слушайте, ну вот сколько я ездил по Дмитровке.
2: Кто на Дмитровке? Терпение до Икши, потом легче. Вот вам тут, собственно, говорят, до Икши терпение, потом легче.
1: Ну, до Икши еще надо доехать, ты понимаешь.
2: Ребята, всем терпение. Кто б где сейчас не стоял, кто б куда не ехал, всем побыстрее выбраться из пробки на дачу, шашлычок, баньку, вот это вот
1: а
2: все.
1: А мы еще пару часиков будем с вами.
2: В следующем часе Пиктория, ребята, не пропустите.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM.
3: С 30 апреля по 17 мая музей Крамского представляет выставку Светланы Синенко «Там, где живет свет» в рамках проекта «Наше». Автор виртуозно экспериментирует с техниками, передавая в своих работах гармонию природы, свет и фактуру. Информационный партнер «Наше радио Воронеж». Без возрастных ограничений.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Санаторий имени Горького предлагают уникальную возможность для пенсионеров – приобрести путевку со скидкой в 20%. Чистый лесной воздух, живописные пейзажи, оздоровительные процедуры и активный досуг. Дорогие пенсионеры, в ваших руках ваше здоровье и хорошее настроение. Забронируйте путевки в санаторий имени Горького и подарите себе незабываемый отдых и заряд бодрости на целый год. Подробности по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, Обойный мир приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260 60 50. Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза нет в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
7: ООО «Варикоза нет центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев обсудил итог сезона 2025 года с президентом Федерации футбола Воронежской области Владимиром Москалевым. Он рассказал главе региона о чемпионате области, в котором участвовали 8 команд. Всего прошло 80 матчей, а число зрителей превысило 10 тысяч человек. Важным событием стал визит в регион Кубка России. В сентябре трофей привезли в Борисоглебск, а также представили в Боброве, в Воронеже. Его сопровождали легенды российского футбола Александр Мостовой и Роман Шишкин. В проекте «Футбол в школе» участвует 119 учебных заведений. В 2026 год стартовали уже новые соревнования. Губернатор подчеркнул, что развитие футбольной инфраструктуры, поддержка муниципальных и детско-юношеских команд остаются приоритетами. Губернатор Александр Гусев, руководитель Центрального исполкома «Единая Россия» Александр Сидякин оценили новый мурал в честь Героя Советского Союза Николая Ватутина. Арт-объект создан в рамках проекта по созданию исторической памяти. Работа велась на основе конкурса эскизов, на который поступило более 70 заявок, многие от молодежи. Губернатор и депутат также обсудили дальнейшее развитие проекта. В ближайшее время в Воронеже появится мурал с изображением писателя Самуила Маршака и памятник первому гражданскому космонавту Константину Феоктистову. Планируется благоустроить прилегающие территории, создав современное общественное пространство. Состоялось первое организационное заседание избирательной комиссии Воронежской области состава 2026-31 годов. Были представлены 14 членов комиссии с правом решающего голоса, назначены губернатором Александром Гусевым и Воронежской областной думой. Шестеро из них заняли эту должность впервые, 8 человек перешли из предыдущего состава. Центральным вопросом стало избрание руководящего состава. По итогам тайного голосования избирательной комиссии Воронежской области был вновь избран Илья Иванов. Назначенным членам комиссии предстоит обеспечить прозрачность и легитимность избирательного процесса в регионе. Первая масштабная задача организации – проведение выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва, который состоится в единый день голосования 20 сентября 2026 года. Региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с Министерством культуры Воронежской области проведут патриотическую акцию «Парад Победы» на большом экране. Трансляцию «Парада Победы» с главной площади страны жители региона бесплатно смогут увидеть на экранах кинотеатров, культурных центров и ощутить эффект присутствия. Показ запланирован 9 мая в Воронеже, Борисоглебске, Бобровском, Клачеевском, Новоусманском, Хохольском, Ольховатском районах и Нововоронеже. Акция «Парад Победы» на большом экране позволит глубже прочувствовать масштаб торжественности и значимость главного события празднования 9 мая, отмечает организатор. В преддверии Дня Победы жителям Воронежской области напомнили телефоны оперативных служб и призвали быть бдительными, обращать внимание на подозрительных людей, забытые предметы, не принимать от незнакомцев пакеты и не оставлять вещи без присмотра. Напомню, на этой неделе объявили об отмене военного парада и салюта из-за усиления мер безопасности. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Массовые мероприятия рекомендовано проводить в помещениях. В День Победы в Воронеже запретят розничную продажу алкоголя на территориях, прилегающих к местам проведения мероприятий. Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений. Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, в котором состоится полюбившаяся вам апиктория.
2: Да, как обычно, будем вас знакомить с избранными главами какого-то широко известного человека, чью фамилию Word не подчеркивает, а значит, человек поизвестнее нас будет, большинства из нас. Так, кроме того...
1: А мою Word не подчеркивает, но только у меня, потому что я себя добавил.
2: У меня подчеркивает. Значит, ты не планетарно известный. А хотя вот согласись, это обидно, да? Вот это вот все-таки некий уровень популярности. Твою фамилию Word не подчеркивает. И ты уже как бы, ну...
1: Ну все, значит, и всемирно известен.
2: Ну, как минимум в Word'у. Ладно, ребят, сегодня еще будет у нас пиктория... плодово-выгодное, потому что у нас есть спонсор АО «Карибия», есть сертификат на двоих в аквапарк «Карибия», огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс с настоящей русской баней и снежной комнатой. И, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей. Кому будем отдавать? Есть какие-нибудь пожелания, Андрей
1: Ильич? Ну, давай 50-му, например.
2: Давай 57-му.
1: Почему?
2: Ну, ты любишь,
1: слушай, ну твоя пиктория.
2: Ну ты
1: сегодня
2: любишь круглые цифры просто. Вот.
1: Я люблю.
2: Я сторонник. Да. Элементы внезапности.
1: Я просто боюсь забыть, я тебе честно могу сказать. Круглую я запомню. А вот 87.
2: Ребята, нет, не запоминает. Ну да ладно. Мы как-нибудь проведем эксперимент, ребята, с вами на будущей...
1: Женские имена и цифры я очень плохо запоминаю.
2: На будущей неделе мы проведем эксперимент.
1: Хорошо.
2: А сегодня давайте вернемся к пиктории. Все как обычно. Свои версии вы можете присылать через... Кто сегодня загадан? Через сайт наш.ру, либо через наших ботов. И что еще? А, как родилась пиктория. Знаете, вот иногда к пиктории подходишь так, ну, думаешь, выбор персонажа, какой-то сложный, долгий процесс. А тут как-то я сидел, смотрел кино и думаю, о, а что это я про него не делал пикторию? А есть же наверняка что рассказать о человеке. И вот так появилась сегодняшняя пиктория. Вот, так что...
1: Ну что, давай тогда...
2: Предыстория, вот такая вам как бы затравочка. И буквально через пару минут переступим к повествованию.
0: Реклама на 107FM.
3: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
4: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
5: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха.
6: Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна», как воронежцы участвуют в создании первого российского высокоскоростного поезда. Сколько стоят дачи под Воронежем и на что обратить внимание при покупке? Воронежец проехал автостопом расстояние от Земли до Луны и обратно. Пациенты Воронежской поликлиники восстанавливаются после инсультов с помощью видеоигр. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях. Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Пихтория.
1: Ну и давайте начнем Пихторию.
2: Давайте. Сегодня Андрей Германович аккомпанирует. На мне литературно-художественная часть. Вводные мы данные, вводные все озвучили. Сегодня Пихтория плодово-выгодная. Давай, Андрей Германович, музыку и перейдем к повествованию.
1: Как скажешь, давай.
2: Итак, родился наш герой в самый разгар самой жестокой войны. В оккупированном городе родители отправились воевать, и мальчика воспитывала бабушка. Самыми тяжелыми военными годами связана одна история. Напомню, дело происходит в оккупированном городе. Голод был повсеместным явлением, и вот дядя нашего героя, который был там года на три, по-моему, его старше, украл у немца, который жил в доме, где проживала семья нашего героя, украл у этого немца кусок колбасы. Понятное дело, что оккупант такому не обрадовался, схватил ребенка за шиворот и под горячую руку подвернулся второй и собирался уже убить обоих детей. Но здесь бабушка встала грудью на защиту внуков и буквально вымолила пощаду. После окончания войны в город вернулись родители нашего героя, и чтобы прокормить семью, им приходилось много работать с утра до вечера. А мальчик был как-то предоставлен сам себе. Днями напролет он играл во дворе и, в конце концов, как это часто бывает, связался с не той компанией, начал хулиганить и даже воровать денежки у прохожих. Причем воровали весьма любопытным способом. Организованная преступная группировка несовершеннолетних придумала такой способ. Нашего героя, поскольку он был, ну, наверное, самым маленьким, выставляли в проходном месте города, и он начинал там петь. Вокруг собиралась толпа зевак, которые смотрели, ну надо же, как прекрасно поет мальчик. И в это время специально натасканные подростки облегчали карманы зевак, а также их сумки. Понятное дело, учился наш герой крайне плохо, школу прогуливал и вместо домашних заданий проводил время на улице, а денег в семье не хватало, и он начинает работать. Сначала кочегаром, потом вставлял какие-то пружины в какие-то матрасы. Но чуть позже, когда уже наш герой учился в старших классах, некий друг привел его в Дом культуры. И начал показывать, ну, собственно, что там в Доме культуры представлено. Вот кулисы, вот здесь вот гримерки, вот здесь вот инструменты, посмотри, какие красивые. Вот рояль стоит, вот это вот контрабас. И этот контрабас произвел такое впечатление на нашего героя, что он говорит, вот это да, это же такая большая скрипка. Он говорит, не, дружище, это контрабас, это совершенно другая история, это не скрипка. Ну, в общем, наш герой влюбился в контрабас, и как-то потихонечку тяга к музыке его отдалила от криминальной среды, и уже через несколько лет он начал выступать вместе с оркестром, при этом аккомпанируя себе на этом самом контрабасе. И после окончания школы даже устроился на теплоход, сейчас бы это назвали аниматором. Он пел песни и играл на любимом контрабасе. И вот однажды на одном из круизных лайнеров он встретил молодых ребят из Костромы, которые говорят, слушай, дружище, как тогда говорили, слушай, старик, у тебя же ведь, ну, судя по всему, ты человек одаренный. Не хочешь к нам в Кострому, в филармонию? Наш герой подумал, ну, Кострома так Кострома. Садится в поезд, уезжает, сдает вступительный экзамен и начинает всерьез заниматься музыкой. Итак, ребята, о ком сегодня идет речь? Присылайте ваши версии через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.
3: Мы не знали,

0: Пихтория.
1: И давайте продолжим Пихторию. Ну, традиционно сначала мы озвучим неверный ответ, чтобы как-то вас сориентировать.
2: Не Осип Давыдович Кобзон там.
1: Нет, это не Марк Шагал.
2: Не Илья Резник.
1: Это не Вилли Токарев.
2: Ну и давай продолжим, Андрей
1: Геннадьевич. Давай сейчас, одну секундочку буквально, я готов.
2: Итак, следующие несколько лет жизни нашего героя напоминают стремительно летящую карусель с лошадками. Он работает то в одном месте, то в другом, меняет города и локации. График гастролей был настолько напряженным, что порой в одном городе приходилось давать по два, а то и три концерта в один день. Изматывало постоянно.

0: в одно, в один город, а девушка в другой. При этом все, что осталось у молодых людей, это воспоминания об этих танцах и адреса для почтовых отправлений. И так несколько лет у них длился настоящий роман по переписке. До того самого момента, пока судьба их снова не свела, и оба они не оказались ничем не заняты. В общем, у них нашлось свободное время для того, чтобы заключить брак. Причем любопытная история, женились они дважды. Первый раз, обычная такая советская свадьба, а второй раз дело было так. Молодые люди отдыхали в Ялте на море, и во время купания молодая жена потеряла в море обручальное кольцо. Трагедия, слезы, что-то.
1: Да, это точно.
0: Тогда наш герой говорит, что ты, успокойся, сейчас все решим. Он идет в ювелирный магазин, покупает два кольца, каким-то образом договаривается в ЗАГСе, и у них совершается вторая, вполне себе официальная свадьба. И примерно в это самое время популярность нашего героя начинает расти, а вместе с тем и растут его перемещения по стране. Начинается двухмесячный гастрольный тур Омск, Красноярск, Томск, Хабаровск, Владивосток. Концерты с феноменальным успехом проходят во всех городах. И супруга его сопровождает в этом гастрольном туре. И уже на следующий год, знаете, ребят, все это было, конечно, хорошо, это был успех, но чего-то не хватало. Вот какого-то маленького трамплина, маленького такого вот отправной точки, с которой может начаться большая карьера большого артиста. И вот на следующий год композитор Давид Тухманов написал для нашего героя песню, восточную песню. И эта песня прозвучала по радио. И тогда вот уже голос нашего героя услышала вся страна. Он буквально проснулся популярным. До этого человек был не самый неизвестный. А тут вообще проснулся популярность всесоюзная. Его приглашают на телевидение, снимают в «Голубых огоньках». В следующем году на фирме грамзаписи «Мелодия» выпускается небольшая, но пластинка нашего героя. На каждой из сторон этой пластинки помещается всего по две песни. На одной вот восточная песня, вторую я не помню название, а на стороне «Б» любопытная, знаете, там значилась песня с названием «Девушка» за авторством Джона Леннона и Пола Маккартни. Это было то, что бы сейчас назвали кавер-версия песни группы «Битлз». И на волне всеобщей битломании, понятное дело, что подобный кавер только усилил позиции нашего героя. Еще через год, в 1970-м, все тот же Давид Тухманов написал для нашего героя песню «Эти глаза напротив», которая моментально стала всесоюзным хитом. И в том же году вышла первая большая сольная пластинка нашего героя тиражом 13 миллионов копий. Это сумасшедшее количество. И все эти 13 миллионов копий были распроданы буквально за полтора месяца. И пришлось даже допечатывать тираж, потому что все хотели иметь в доме пластинку этого певца. Итак, ребята, если у вас есть версии, кто сегодня загадан, ждем их через сайт наш.ру, либо через наших ботов.
2: Наша реклама.
3: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
4: А давай, только шашлык еще возьмем.
3: А где самый вкусный?
4: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
5: Чижик. Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
9: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
11: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. и во вкусе безалкогольного пива «Балтика».

0: Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
1: Трава растет, сезон идет. Дрель шуруповерт Райоби. И сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 101-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Пихтория.
1: И продолжается Пихтория. Как обычно, зачитываем неверные ответы, чтобы вас сориентировать.
2: Это не Мстислав Леопольдович Ростропович, ребята.
1: Нет, это не Муслим Магомаев.
2: Не Владимир Мулявин.
1: Не Эдуард Хиль.
2: Давай, Андрей Георгиевич, продолжим.
1: Давай, врубай с удовольствием.
2: Музыку. Итак, начало 70-х годов. Наш герой без устали дает концерты, записывает песни и снова дает концерты. Или один, или с оркестром. Казалось бы, нет на карте страны такого населенного пункта, где бы он не выступал. И для того, чтобы зарабатывать больше денег, наш герой решает получить звание заслуженного артиста. Ну, потому что там ставка выше, вот это вот все. Но просто так звание не давалось. И вот звание нужно было заслужить. И вот наш герой безвылазно 2 месяца выступает в сельских клубах Марийской АССР. Но кто-то узнал о его доходах или, может быть, по какой-то другой причине. В общем, вместо заслуженного артиста Советского Союза ему дают звание заслуженного артиста Марийской АССР. Но он как бы не отчаялся, говорит: Марийская, ладно, попробуем как-нибудь с другой стороны зайти. В 1974 году на экраны Советского Союза выходит настоящий американский вестерн, за главную песню в котором исполняет наш герой. И песня настолько полюбилась советским слушателям, что, по воспоминаниям самого нашего героя, он даже жаловался своему приятелю, что постоянно просят спеть вот этого вот старого грифа. Причем просят спеть аж по 3 раза за концерт. А у него есть и другие песни. Ну как у него есть? На самом деле его можно было бы отнести к категории таких, знаете ли, музыкальных Робин Гудов. Он отбирал песни, да, у иностранных исполнителей и отдавал советскому слушателю, потому что благодаря творчеству этого человека советские слушатели познакомились с песнями Тома Джонса, Джо Дассена, Карла Гота, Демиса Руссоса, группы Битлз. Знаете, сегодня бы это назвали кавер-версиями. Но, несмотря на всю эту популярность, несмотря на многомиллионные тиражи гранд-пластинок, как-то не сложилось у нашего героя с официальными властями, которые считали, что в репертуаре нашего героя очень мало идеологических песен. Его даже вызвали куда следует и сказали: не хотите, уважаемый, пересмотреть свой репертуар, там добавить пару песен там про «Любовь, комсомол, весна» и «Ленин такой молодой». Он говорит: нет, простите, я артист другого жанра. Мы сказали: ну, как хотите. А тут еще такая история, что в 1970 году на пост председателя Гостелерадио СССР пришел Сергей Лапин. И с экранов голубых советских зрителей стали потихонечку пропадать такие исполнители, как Вадим Мулерман, Майя Кристалинская, Аида Ведищева и другие. Есть версия, что Лапин был, знаете, такой латентный антисемит и как бы старался, ну, певцов с неславянскими фамилиями как-то вот, ну, убирать. Ну, а кто мог отказать председателю Гостелерадио СССР? Даже была такая история. Однажды Лапину принесли запись будущего «Голубого огонька». Он, ну, как ответственный чиновник, он должен был все просмотреть, и ему на глаза попадается номер, где выступает наш сегодняшний герой, и Лапин кричит: «Немедленно уберите Градского!» Ему отвечают: «Подождите, это не Градский, это вот этот вот артист. Тем более уберите, нам одного Кобзона, во, выше крыши». Ну, в общем, противостоять такой машине, как советская номенклатура, наш герой просто был физически не в состоянии, а тут еще и разлад с любимой женщиной. И как это часто бывает в жизни русского человека, утешение он нашел в стакане. Итак, ребята, ваши версии через сайт наш.ру или через наших ботов, кто сегодня загадан?
0: Наше радио.

0: Пихтория.
1: И давайте продолжим. Пихтория немножко неверных ответов.
2: Но это не Муслим Магомаев.
1: Нет, это не Валерий Леонтьев.
2: И не Виктор Цой.
1: Нет.
2: Давайте
1: это
2: уже.
1: Это даже не Филипп Бедросович Киркоров.
2: Нет, не нет, он.
1: Это не он.
2: Ребята,
1: это совсем другой
2: давай
1: человек.
2: Давай музыку, поскольку дальнейшая творческая судьба певца, о котором я вам сегодня рассказываю, сложилась неблагополучно. Стремление зарабатывать значительные суммы денег в то время не приветствовалось. Более того, кто-то распустил слушок, что наш герой собирается заказать себе, ну, как бы организовать гастроли в США, взять все заработанные деньги в тайное дно чемодана, вывезти туда, в США, и на родину не возвращаться. А идея была у него такая, отправиться с гастролями в США, но, учитывая эти слухи, никаких гастролей, понятное дело, не состоялось. Плюс, как я уже говорил, нелады с супругой, в 79-м супруги развелись. На фоне всего этого наш герой начал злоупотреблять алкоголем, систематически срывал концерты. И длилось так, наверное, лет 6-7, когда ему просто сказали: слушайте, уважаемый, ну сколько можно, ну хватит. Мы вас увольняем из Росконцерта, вы здесь больше не работаете, стало быть, выступать больше нигде не можете. И пошел он, ребята, работать сторожем на обычную галстучную фабрику. Человек, на которого смотрели, открыв рты, многотысячные залы, которого хотели все женщины Советского Союза, превратился просто в, ну, в спившегося, ведущего маргинальный образ жизни человека. Уже позже, где-то в 90-х годах, когда он вернулся на сцену и дал большой концерт в России, в концертном зале, многие подходили и спрашивали: как, а вы разве не умерли? И зрители были крайне удивлены, что Валерий Ободзинский, имя которого гремело на всю страну в 70-х годах, что он просто взял и вот так вот выпал практически на 20 лет, просто выпал из культурной жизни человечества. Ребят, сегодня загадан замечательный советский певец Валерий Владимирович Ободзинский. И, как всегда, мы с напарником любим поставить такую жирную музыкальную точку в Пихтории. И сегодня, я же говорил, что Ободзинский, он как бы пел не очень свои песни. И вот одну из таких не очень своих песен я вам хочу сегодня и предложить.

0: Дорога.
1: Ну, вообще, в оригинале Альберт Асадулин эту песню, конечно же, поет, но и у Ободзинского вышло, на мой взгляд, не хуже. Спасибо, ребята. Кто сегодня становится победителем? Это человек, чей номер телефона заканчивается на 5888. Вот, Карибия ваша. Пиктория появится, как обычно, в социальной сети ВКонтакте, в нашем сообществе, которое называется «Пиктория на 10 баллов». Наверное, во вторник или в среду. На сегодня все. Пока.
2: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
7: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
12: Песни

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Выполнение рейсов из южных аэропортов России частично возобновилось. Авиакомпании поэтапно возвращаются к полетам на этих направлениях, сообщило Министерство транспорта. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По информации Минтранса, полеты будут выполняться по изначальному расписанию, но с учетом временных ограничений в ряде аэропортов. До конца суток в аэропорты южных регионов планируется выполнить около 200 рейсов из Москвы и других городов. Работа 13 аэропортов была остановлена после ночного попадания украинцев беспилотников здания филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Усилия США по урегулированию конфликта на Украине зашли в тупик, заявил госсекретарь Марко Рубио во время встречи с итальянским премьером Джорджо Мелони. По словам Рубио, Вашингтон пытался играть роль посредника, но пока это не привело к плодотворному результату по ряду причин. Он отметил, что США все еще готовы играть эту роль, если она может быть результативной. Вместе с тем, госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон не хочет тратить время и энергию на процесс, который не продвигается вперед. По словам Рубио, США рассматривают конфликт между Украиной и Россией как трагедию. Строительство второго энергоблока атомной станции Бошер в Иране постепенно возобновляется. На стройплощадку вернулись уже более 2000 местных строителей, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Он уточнил, что первый энергоблок продолжает нести 100% нагрузку мощности. Сейчас основные работы связаны с армированием и бетонированием энергоблока номер 2, который строится. По словам Лихачева, обстановка на площадке АЭС Бошер в целом спокойна. Атаки на объекты в окрестности станции не наблюдаются. Росатом готов оперативно и в полном объеме вернуть в Иран своих сотрудников, если не будет рисков возобновления военного конфликта. Министерство юстиции включило в реестр иноагентов философа Михаила Эпштейна еще 4 человек, а также новостной ресурс «Кипрус Дейли Ньюс». Изданию вменили распространение контента иноагентов и нежелательных организаций, фейков о решениях и политике российских властей, выступления против спецоперации. Иноагентами также признаны советско-американский ученый, профессор биомедицинской инженерии в Северо-Западном университете в Иллинойсе Игорь Ефимов, блогер Андрей Агапов, активист Евгений Малюгин, общественный деятель Антон Михальчук. Михаил Эпштейн, 76-летний советский, российский, американский философ, филолог и литературовед, автор более 50 книг. Огромный рубин массой 2 килограмма 200 граммов, 11 тысяч карат нашли в Мьянме. Министерство информации страны назвало пурпурно-красный камень исключительно крупным, редким, который трудно обнаружить. Он примерно вдвое меньше, чем камень весом 4 килограмма 290 граммов, который нашли в 96-м году. Однако новая находка считается более ценной за своего превосходного цвета и качества. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Это программа «Тема дня». Я Никита Кочергов. Ну и сегодня что у нас? Сегодня у нас пятница, сегодня у нас 8 мая, завтра 9 мая. А 9 мая 1945 года стало днем завершения Великой Отечественной войны, как мы все знаем, которая длилась 1418 дней с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. И в СССР о капитуляции Германии было объявлено в ночь на 9 мая. мая. Сообщение о капитуляции Германии до советского народа донесли через радиовещание. Вот что хотелось бы особо отметить. Мы тут с вами буквально вчера отмечали день радио и говорили по этому поводу, и говорили как раз-таки о том, как работало радио в годы войны. Ну, вот так оно работало. В том числе и сообщило, благодаря радио до многих долетела эта самая важная весточка Великой Отечественной войны. Ключевую роль, конечно же, в этом сыграл диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан. В ночь на 9 мая 1945 года радио вообще не прекращало свою работу. Несколько раз передавали сообщение, что в ближайшее время будет объявлено о чем-то очень важном. Это будет правительственное сообщение. И при этом диктор старался читать эту информацию так, чтобы слушатели поняли: «Спать не ложитесь, обязательно ждите». И вот в 2 часа 10 минут Юрий Левитан зачитал акт о безоговорочной капитуляции Германии и указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая праздником Победы. О том, каким было 9 мая 81 год назад, поговорим сегодня. Оставайтесь с нами.
5: Песни военных лет.

спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось.

0: со мной ничего не случится.
1: Помним, гордимся.
2: Реклама на 107FM.
3: Neo Classic Orchestra приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
4: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
5: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
6: Санаторий имени Горького предлагает уникальную возможность для пенсионеров – приобрести путевку со скидкой в 20%. Чистый лесной воздух, живописные пейзажи, оздоровительные процедуры и активный досуг. Дорогие пенсионеры, в ваших руках ваше здоровье и хорошее настроение. Забронируйте путевки в санаторий имени Горького и подарите себе незабываемый отдых и заряд бодрости на целый год. Подробности по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля. Февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
1: Итак, 9 мая 1945 года, 2 часа 10 минут, Юрий Левитан зачитывает акт о безоговорочной капитуляции Германии и указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая праздником Победы.
8: Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому флоту. 8 мая 1945 года в Берлине представителями Германского Верховного Командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны. Во знаменование полной победы над Германией. Сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа, столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям военно-морского флота, одержавшим эту блестящую победу 30 артиллерийскими залпами из 1000 орудий. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Да здравствует победоносная Красная Армия и военно-морской флот! Верховный главнокомандующий, маршал Советского Союза, Сталин!
1: По воспоминаниям Левитана, после получения долгожданного текста он сжимал кулаки, но старался говорить достойно и сдержанно. Сообщение передавалось всю ночь, затем весь день, и вечером 9 мая в 21 час по радио прозвучало обращение к советскому народу Иосифа Сталина. Речь слушали на улицах из установленных почти по всем городам, где бы это было возможно, громкоговорителей. В обращении Сталин заявил, что наступил исторический день окончательного разгрома Германии, день Великой Победы советского народа над германским империализмом. «Товарищи, Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. Период войны в Европе кончился. Начался период мирного развития. С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы! Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом! Слава нашему великому народу, народу-победителю! Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа!» Такими словами завершалось обращение. Полный текст также был опубликован в газете «Правда». Через час после выступления Сталина Юрий Левитан зачитал последний военный приказ об окончательной победе. Ну, конечно же, сообщение вызвало мгновенную волну ликования по всей стране. Люди выходили на улицы, пели песни, танцевали, плакали, смеялись. В Москве, например, началась стихийная демонстрация. Люди двинулись на Красную площадь, неся знамена, распевая песни. Проходили митинги, концерты, выступали артисты, эстрады, симфонические и джазовые оркестры. Люди танцевали, поздравляли друг друга, нередко благодарили военных и даже качали их на руках. В Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге, в ночь с 8 на 9 мая почти никто не спал, и после обращения по радио люди выбегали на улицы, обнимались и поздравляли друг друга. Днем на Исаакиевской площади прошли гуляния с концертами профессиональных артистов и самодеятельности, работал духовой оркестр, буфет, и подобные мероприятия состоялись еще на 12 площадях города. В Казани, например, цирк Юрия Дурова, который гастролировал в городе, организовал парадный марш по центру. Артисты вышли в нарядных костюмах, с оркестром, дрессированными животными, клоунами, жонглерами, акробатами. А вот в Мурманске начали отмечать победу уже 8 мая, а 9 мая жители собрались на центральном стадионе. В Крыму победу праздновали по всему полуострову, в селах, деревнях, на кораблях и в частях Черноморского флота. Одним из наиболее многолюдных митингов прошел на линкоре «Севастополь». 9 мая отмечали не только окончание Великой Отечественной войны, но и годовщину освобождения Крымского полуострова от немецких захватчиков. Во многие города из-за проблем со связью новость доходила с трудом. Информация передавалась по телефону в райцентры, а оттуда гонцы на лошадях везли ее в села. Большая часть населения, особенно женщины, дети и старики, узнавали о победе через уличные комитеты. Люди стихийно собирались на улицах, вносили столы и праздновали. На предприятиях также накрывали праздничные столы, и день, в принципе, стал нерабочим. Солдаты на фронте сначала не верили в окончание войны, принимая шум за стрельбу. Например, ветеран из нашего с вами Воронежа Сергей Некрыш вспоминал, что в госпитале в польском городе Торунь ночью поднялась стрельба. Раненые сначала подумали, что их снова бомбят немцы, но потом политрук объявил о победе. И люди кинулись обниматься, кричали «Ура!». А вот, например, в станице Новолужковской Краснодарского края 16-летний Виктор Пинчук с оркестром играл марш Чернецкого на крыше Дома культуры, когда узнали о победе. Музыканты почти весь день выступали, а жители станицы веселились и поздравляли друг друга. В деревнях и селах, где не было радио, новость передавалась из уст в уста. Например, в селе Изнаир Саратовской области жители узнавали о победе от соседей и сразу бежали в центр села. Таким образом, 9 мая 1945 года стал днем всенародного ликования, который запомнился людям на всю жизнь. Завтра 9 мая. Как провести День Победы? Ну, конечно же, с семьей, вспоминая своих героев, листая альбомы, рассказывая истории. Посмотреть парад на главной площади страны, взглянуть на лица бессмертного полка, почтить память погибших и позаботиться о ныне здравствующих. Ведь именно благодаря их усилиям мы все сегодня имеем возможность это сделать. И пусть кто-то пытается переписать историю, пока мы помним, мы ее храним. Храним нашу историю, традиции и уважение к героям. С наступающим Днем Победы! На сегодня все. До встречи!

0: Наша реклама.
1: Ваш маршрут может привести к выгоде. Раз за разом, приезжая на АЗС «Газпромнефть», вы найдете здесь топливо G-Drive, ароматный кофе и можете получить бонусы программы лояльности «Нам по пути». И чем чаще, тем выгоднее. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
2: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
3: От Вернер?
2: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
3: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
2: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру.
9: Квартиру сниму на Суточно.ру.
10: Квартиру сниму на Суточно.ру.
11: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
12: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
13: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
14: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Группа Йорп Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йоп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
17: Информационная продукция 18+.
18: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
19: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: «Лобаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лобаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
20: Наши новости.
21: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев обсудил итог сезона 2025 года с президентом Федерации футбола Воронежской области Владимиром Москалевым. Он рассказал главе региона о чемпионате области, в котором участвовали 8 команд. Всего прошло 80 матчей, а число зрителей превысило 10 тысяч человек. Важным событием стал визит в регион Кубка России. В сентябре трофей привезли в Борисоглебск, а также представили в Боброве, в Воронеже. Его сопровождали легенды российского футбола Александр Мостовой и Роман Шишкин. В проекте «Футбол в школе» участвует 100

0: 19 учебных заведений. В 2026 год стартовали уже новые соревнования. Губернатор подчеркнул, что развитие футбольной инфраструктуры, поддержка муниципальных и детско-юношеских команд остаются приоритетами. Губернатор Александр Гусев, руководитель Центрального исполкома «Единая Россия» Александр Сидякин оценили новый мурал в честь Героя Советского Союза Николая Ватутина. Арт-объект создан в рамках проекта по созданию исторической памяти. Работа велась на основе конкурса эскизов, на который поступило более 70 заявок, многие от молодежи. Губернатор и депутат также обсудили дальнейшее развитие проекта. В ближайшее время в Воронеже появится мурал с изображением писателя Самуила Маршака и памятник первому гражданскому космонавту Константину Феоктистову. Планируется благоустроить прилегающие территории, создав современное общественное пространство. Состоялось первое организационное заседание избирательной комиссии Воронежской области состава 2026-31 годов. Были представлены 14 членов комиссии с правом решающего голоса, назначенных губернатором Александром Гусевым и Воронежской областной думой. Шестеро из них заняли эту должность впервые, 8 человек перешли из предыдущего состава. Центральным вопросом стало избрание руководящего состава. По итогам тайного голосования избирательной комиссии Воронежской области был вновь избран Илья Иванов. Назначенным членом комиссии предстоит обеспечить прозрачность и легитимность избирательного процесса в регионе. Первая масштабная задача организации проведения выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва, который состоится в единый день голосования 20 сентября 2026 года. Региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с Министерством культуры Воронежской области проведут патриотическую акцию «Парад Победы» на большом экране. Трансляцию «Парада Победы» с главной площади страны жители региона бесплатно смогут увидеть на экранах кинотеатров, культурных центров и ощутить эффект присутствия. Показ запланирован 9 мая в Воронеже, Брест-Оглебске, Бобровском, Клачеевском, Новоусманском, Хохольском, Ольховатском районах и Нововоронеже. Акция «Парад Победы» на большом экране позволит глубже прочувствовать масштаб торжественности и значимость главного события празднования 9 мая, отмечают организаторы. В преддверии Дня Победы жителям Воронежской области напомнили телефоны оперативных служб и призвали быть бдительными, обращать внимание на подозрительных людей, забытые предметы, не принимать от незнакомцев пакеты и не оставлять вещи без присмотра. Напомню, на этой неделе объявили об отмене военного парада и салюта из-за усиления мер безопасности. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Массовые мероприятия рекомендовано проводить в помещениях. В День Победы в Воронеже запретят розничную продажу алкоголя на территориях, прилегающих к местам проведения мероприятий. Это были новости региона.
1: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Шаг за шагом вперед, за годом год. Мы хотим увидеть рассвет.

сказано так: на востоке встретишь солнце восход, а на западе солнце закат.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал, уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи, ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333. 33-47-00.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
6: ООО «Варикоза нет центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
8: Как воронежцы участвуют в создании первого российского высокоскоростного поезда? Сколько стоят дачи под Воронежем и на что обратить внимание при покупке? Воронежец проехал автостопом расстояние от Земли до Луны и обратно. Пациенты Воронежской поликлиники восстанавливаются после инсультов с помощью видеоигр. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
9: Аудитория 12+.
10: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
11: В Забайкале действуют сотни очагов.
10: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
12: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
14: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны за вчера и сегодня уничтожили уже 105 украинских беспилотников на подлете к Москве, сообщил Сергей Собянин. За текущие сутки число сбитых дронов выросло до 44. Специалисты экстренных служб продолжают работу на местах падения обломков. Между тем, в Брянске в результате удара ВСУ повреждены свыше 230 квартир и более 40 автомобилей. Об этом сообщила глава администрации Бежецкого района Татьяна Грищенкова. Пострадали 11 человек. Сейчас в больнице остается только одна женщина. Сегодня днем в городе вновь включались сирены. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал об угрозе удара дронов. Бельгийский депозитарий Евроклер перевел Украине 6 миллиардов 600 миллионов евро доходов от российских активов, следует из квартального отчета. Следующий платеж на уровне около 1,5 миллиардов евро должен быть направлен Киеву в июле. Отчет Евроклер за первый квартал показывает 1 миллиард 100 миллионов евро процентного дохода от замороженных активов России. Это на 23% меньше, чем за тот же период прошлого года. После начала военной операции на Украине Евросоюз и страны Большой Семерки заморозили золотовалютные резервы России примерно на 300 миллиардов евро. В управлении Евроклер находится около 185 миллиардов евро российских активов. Евросоюз и Большая Семерка используют доходы от замороженных активов для финансирования Киева. Российская страна считает это незаконным. США вывели из строя еще два иранских нефтяных танкера при попытке прорыва блокады. Они пытались зайти в иранский порт в Оманском заливе. Истребитель FA-18 поднялся с авианосца «Джордж Буш» и вывел из строя оба судна, заявило Центральное командование Вооруженных сил США на Ближнем Востоке. В среду американский истребитель также открыл огонь из пушки по танкеру, который направлялся в Иран, и повредил его рулевое устройство. США накануне нанесли удары по нескольким иранским целям, что по сообщению CENTCOM стало ответом на атаки Ирана на американские военные корабли в Ормузском проливе. В мэрии Уфы утвердили постановление, которое усиливает контроль за расходами чиновников. Главу Уфы Ратмира Мавлиева задержали 28 апреля. Он подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Суд отпустил его из следственного изолятора под домашний арест. Актерам в процессе подготовки к съемкам в военной драме «Отец» довелось пожить в действующем военном гарнизоне и освоить азы снайперского дела. При этом в фильме зрители ждут не просто героические образы, а персонажи, за каждым из которых стоит отдельная интересная история. Об этом НСН рассказала актриса Алина Дулова. Картина вышла в прокат с 7 мая. Съемки проходили в Санкт-Петербурге и Волгоградской степи. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку подписаться.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Наконец-то мы добрались до пятницы. На коленях стерли. Мы завершаем пятницу, извините, как всегда, хит-парадом.
1: Чпоньк!
0: Так происходит каждый понедельник, дорогие друзья.
1: Да, чертова дюжина в эфире, друзья. С вами Яна Лукьянова и мой, конечно же, прекрасный, бессменный коллега, помолодевший, похорошевший, повесневший. Чпоньк! Александр Бон.
0: Сегодня, господа, мы узнаем, как распределились места в чарте на этой неделе. Послушаем, внимание, две новинки.
1: А еще выясним, что связывает группу «Эпидемия» с космосом. Выясним, так, как могла называться группа «Ундервуд». И узнаем, как выглядит идеальный выходной Найка Борзова.
0: Да вы что, столько вопросов? Хорошо, начинаем.

0: Премьера недели.
1: А начинаем мы по традиции с новинки. И сегодня это эксклюзивная премьера трека от команды «Аня из Питера».
2: До официального релиза представляем песню «Пока».
1: Новый сингл появится на всех цифровых площадках позже. Ну а пока трек можно будет услышать в нашем эфире.
2: Песня «Пока» родилась по истории подруги, которую она проживала в моменте. Она написала мне, что уже устала плакать и ложиться спать, и что обидно, что это очередной факап. И в этот момент в моей голове начала рождаться песня. Я зашла в ее канал, а там она написала строчку: «Я снова зверь-одиночка, я считаю шажочки». И кружок, где она плачет и танцует под песню. И в моменте у меня просто пошел текст из головы. Это было ночью, а с утра я поехала на студию, и мы записали демку этой песни вместо того, чтобы сделать то, что запланировали. В итоге песня звучит практически так же, как мы ее записали изначально, потому что кажется, что мы сразу нашли то самое звучание, и песня должна была случиться.
0: Премьера недели.
2: Аня из Питера. Пока.

0: Премьера недели. Аня из Питера. Пока.
1: Реклама на 107FM.
2: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
3: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
4: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
5: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
6: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж. 260-60-50.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Разлом чарта.
1: На 13-м месте слушаем сегодня группу Сурганова и оркестр с песней «Здравствуй».
2: Первый концерт группы состоялся 26 апреля 2003 года, так что на прошлой неделе коллектив отметил свой 23-й день рождения. Поздравляем музыкантов с праздником!
1: Весна. У нас, как вы знаете, дорогие друзья, сплошные праздники. Но нам с Лукьяновой надо сегодня еще поработать, поэтому предлагаю...
2: Поэтому мы пришли...
1: продолжить наш хит-парад.
0: 13-е место.
1: Сурганова и оркестр. Здравствуй. Здравствуй.

0: Группа «Ария», друзья, с песней «Когда она станет завтра», сегодня на 12-м месте чарта.
1: Команда продолжает периодически публиковать новые лайв-видео, записанные в прошлом году на концерте в Новосибирске в рамках юбилейного тура.
0: На этот раз музыканты поделились видео с живым исполнением одной из самых известных песен – хита «Улица роз».
1: Ссылку на видео легко найти в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Ну а мы возвращаемся к песне «Когда настанет завтра».
2: 12-е место.
0: Ария. «Когда настанет завтра».

0: На 11 месте это палочки барабанные, поэтому прошу вас барабанную дробь. Сегодня песня «Поехали» группы «Татуин».
1: Плюс 2 позиции на этой неделе благодаря вашему активному голосованию.
0: Не забывайте голосовать за любые... За любые любимые песни ежедневно на сайте наш.ру, друзья, в разделе «Чартова дюжина». Ведь только от вас зависит, как распределяться места в хит-параде на следующей неделе.
1: Иначе на хороших местах будут другие любимые песни.
0: Да.
2: 11 место.
1: «Татуин. Поехали».

0: 11 место. Татуин. Поехали.
1: Чёртова дюжина.
0: На 10 месте хит-парада сегодня расположился трек группы «Эпидемия», где сходятся миры.
2: У многих музыкантов есть необычные хобби. И мы спросили у Юрия Мелисова, есть ли у него увлечение, которое совершенно не связано с музыкой и может удивить фанатов.
0: Ответ нас удивил. И, уверены, удивит он и вас.
3: Еще в школе я увлекся астрономией и до сих пор интересуюсь новостями, связанными с этой наукой. Все созвездия, видимые в наших широтах, я давно выучил, а в прошлом году, оказавшись недалеко от земного экватора, впервые увидел созвездие Южного полушария, в том числе Южный Крест. Для меня это был очень эмоциональный момент. Кстати, на юбилей музыканты «Эпидемии» подарили мне довольно-таки мощный телескоп. Так что этим летом я планирую выехать подальше от светящихся городов и насладиться красотами Вселенной.
2: Как любит поговаривать Александр Ангольевич, астрономию придумал он.
4: Я очень люблю космос. Космос — это... Я про черную дыру знаю больше, чем про анатомию человека.
2: Что у меня здесь, Саша?
4: Это не черная дыра. Это горизонт событий. Куда, кстати, можно провалиться? Ладно.
2: Не так уж и провалиться, Александр. Что же?
5: 10 место.
0: «Эпидемия. Где сходятся миры».

0: Десятое место. Эпидемия. Где сходятся миры?
1: Наша реклама.
2: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507. 21-16+.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+. Прошу, зачистить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
10: Дети есть?
11: Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
12: Давай, отец, ты им нужнее.
13: За Родину!
2: Отец уже в кино.
4: 16+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.

0: На 9-м месте слушаем трек «Дети нулевых» группы «Ёрш».
1: С выходом песни команда начала активно вспоминать свои нулевые в соцсетях. Было бы чем вспомнить. В смысле, я не хотел сейчас никого обидеть.
0: Все, Сашка, больше не сможешь на улицу выйти, тебя там побьют.
1: Просто иногда тяжело вспомнить. Я поэтому говорил, это же классно, что группа может что-то вспомнить.
0: А Сашка вот уже не может, ребят.
1: Это же рок-н-ролл.
0: Дабы не быть голословными, музыканты опубликовали фото с первого выездного концерта группы, который состоялся в Туле.

0: Стамбуле более 20 лет назад.
1: Я, честно говоря, сейчас, если ты меня спросишь, помнишь ли ты 20 лет назад?
0: Спроси. Ты помнишь, Сашка, себя 20 лет назад?
1: Конечно. Конечно, у меня дочь родилась. Я на концерты, по-моему, не ходил вообще ни на какие. Я ходил на закрытые мероприятия.
0: Совсем закрытые?
1: Имени.
0: Вообще?
1: Имени. Господи.
0: Саша не может продолжить по техническим причинам, друзья.
2: Девятое место.
0: Ёрш. Дети нулевых.

0: восьмой строчке чарта на этой неделе оказалась песня «Человек для любви» группы Underwood.
1: На днях артисты выложили в соцсетях видео, где Владимир Ткаченко в интервью перечисляет варианты названий. Итак, как могла бы называться группа Underwood?
2: Кишка тонка, вишневый десат, голый завтрак, обед нагишом. Коня потерять, все это, да, все это было.
0: В общем, наверное, хорошо, что все-таки в итоге остановились на варианте Underwood. Его мы и слушаем прямо сейчас.
3: Восьмое место.
1: Underwood. Человек для любви.
4: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Итак, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк. Подоспели дожди и пошли, а ребенок утих. Мы закрыли.

для чего человек, я спросил своего визави. Стопка книг до небес возвышалась в моей одиночке. И ответили мне, шелестя.

0: Седьмое место на этой неделе досталось группе «Нагард» с песней «Проклятие шута».
1: Давно мы ни у кого из наших артистов не спрашивали рекомендации, что посмотреть, что почитать.
0: Не справляемся? Какие книги или фильмы произвели впечатление за последнее время, рассказывает гитарист команды Владислав Аксенов.
2: Из литературы в последнее время меня впечатлила книга «Искусство создавать искусство» Рика Рубина. Всем очень рекомендую, людям, которые занимаются искусством, собственно говоря. Очень полезная книга-пособие. Ее, в принципе, можно открыть с любой страницы, с любой главы и начать читать. И все равно что-нибудь полезное для себя извлечете. А из фильмов в последнее время, из того, что смотрел, впечатлил фильм «Битва за битвы» с Леонардо Ди Каприо. Вначале я думал, что это какой-то распиаренный очередной фильм в духе этого последнего тарантиновского. Но оказалось очень хорошее кино, захватывающее, интересное. Но игра актеров, соответственно, говорить нечего даже.
1: Ну, что почитать? У нас есть свой специалист. Это специалист международного класса. Давай, что почитать?
0: Я сейчас читаю книгу «Первое рукопожатие» про Есенина, Якулова и Дунка.
1: Ну, пожалуйста. А что посмотреть, это я вам посоветую, Янка, давай без тебя. А тут опять фильм «Один плюс один» будешь советовать всем. А посмотрите сериал «Метод Комински» с Майклом Дугласом в главной роли. И это сериал о стареющих людях. Он мне так зашел.
0: Опять ты о себе, да о себе, Саш.
1: Нет, ну подожди. По большому счету мы все стареем. Даже ты, несмотря на свои... На свои годы стареешь.
0: Ну, да.
1: Даже дети наши, они стареют.
0: Так, нет, дети не стареют. Не слушайте, дети.
1: Ну, твои нет, мои да.
3: Седьмое место.
0: «Нагард. Проклятие шута».

0: Вас приветствует аудиогид сайта «Наша.ру». Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте «Наша.ру» есть традиция – выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один.
1: Я, Яна Лукьянова, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю честно и открыто освещать все полученные мною факты, новости, детали из жизни наших артистов, уважать их личные интересы, границы, право на конфиденциальность, подробно освещать темы и вопросы слушателей нашего радио, а также заботиться о престиже радиосообщества, предоставляя только проверенные данные. А теперь, ребята, за мной.
0: «За сценой». Слушай по будням, чтобы не пропустить самое интересное. Фонотека на нашем радио.
2: Уважаемые знатоки, внимание, вопрос. В Советском Союзе почти все художественные фильмы в телетрансляции, на титрах заканчивались именно этим словом. Что это за слово и что за фраза? Время.
0: Знаешь ответ? Проверь себя. Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты». Выбирай и слушай.
3: Программа. Реклама на 107 FM.
4: Наша погода.
5: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН». Главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсуждаем, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, а от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
7: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
8: Санаторий имени Горького предлагает уникальную возможность для пенсионеров – приобрести путевку со скидкой в 20%. Чистый лесной воздух, живописные пейзажи, оздоровительные процедуры и активный досуг. Дорогие пенсионеры, в ваших руках ваше здоровье и хорошее настроение. Забронируйте путевки в санаторий имени Горького и подарите себе незабываемый отдых и заряд бодрости на целый год. Подробности по телефону 8 800 201 6313. 8 800 201 6313. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
10: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Радость в мелочах. Я с ней абсолютно согласна.
13: Пойте песня, песенка девичья. Ты лети за ясным солнцем вслед. И
14: песни военных лет.

0: наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев обсудил итог сезона 2025 года с президентом Федерации футбола Воронежской области Владимиром Москалевым. Он рассказал главе региона о чемпионате области, в котором участвовали 8 команд. Всего прошло 80 матчей, а число зрителей превысило 10 тысяч человек. Важным событием стал визит в регион Кубка России. В сентябре трофей привезли в Борисоглебск, а также представили в Боброве, в Воронеже. Его сопровождали легенды российского футбола Александр Мостовой и Роман Шишкин. В проекте «Футбол в школе» участвует 119 участников. Учебных заведений. В 2026 год стартовали уже новые соревнования. Губернатор подчеркнул, что развитие футбольной инфраструктуры, поддержка муниципальных и детско-юношеских команд остаются приоритетами. Губернатор Александр Гусев, руководитель Центрального исполкома «Единая Россия» Александр Сидякин оценили новый мурал в честь Героя Советского Союза Николая Ватутина. Арт-объект создан в рамках проекта по созданию исторической памяти. Работа велась на основе конкурса эскизов, на который поступило более 70 заявок, многие от молодежи. Губернатор и депутат также обсудили дальнейшее развитие проекта. В ближайшее время в Воронеже появится мурал с изображением писателя Самуила Маршака и памятник первому гражданскому космонавту Константину Феоктистову. Планируется благоустроить прилегающие территории, создав современное общественное пространство. Состоялось первое организационное заседание избирательной комиссии Воронежской области состава 2026-31 годов. Были представлены 14 членов комиссии с правом решающего голоса, назначены губернатором Александром Гусевым и Воронежской областной думой. Шестеро из них заняли эту должность впервые, 8 человек перешли из предыдущего состава. Центральным вопросом стало избрание руководящего состава. По итогам тайного голосования избирательной комиссии Воронежской области был вновь избран Илья Иванов. Назначенным членам комиссии предстоит обеспечить прозрачность и легитимность избирательного процесса в регионе. Первая масштабная задача организации проведения выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва, который состоится в единый день голосования 20 сентября 2026 года. Региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с Министерством культуры Воронежской области проведут патриотическую акцию «Парад Победы» на большом экране. Трансляцию «Парада Победы» с главной площади страны жители региона бесплатно смогут увидеть на экранах кинотеатров, культурных центров и ощутить эффект присутствия. Показ запланирован 9 мая в Воронеже, Борисоглебске, Бобровском, Клачеевском, Новоусманском, Хохольском, Ольховатском районах и Нововоронеже. Акция «Парад Победы» на большом экране позволит глубже прочувствовать масштаб торжественности, значимость главного события празднования 9 мая, отмечают организаторы. В преддверии Дня Победы жителям Воронежской области напомнили телефоны оперативных служб и призвали быть бдительными, обращать внимание на подозрительных людей, забытые предметы, не принимать от незнакомцев пакеты и не оставлять вещи без присмотра. Напомню, на этой неделе объявили об отмене военного парада и салюта из-за усиления мер безопасности. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Массовые мероприятия рекомендовано проводить в помещениях. В День Победы в Воронеже запретят розничную продажу алкоголя на территориях, прилегающих к местам проведения мероприятий. Это были новости региона.
0: Проверено время.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха.
3: Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж. 260-60-50.
5: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 473.
0: Так звучит наше. Наше радио сделано в России.

0: 60+. Моя движущая сила. Белджи. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belgi.ru.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
3: Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Наши новости.
10: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев обсудил итог сезона 2025 года с президентом Федерации футбола Воронежской области Владимиром Москалевым. Он рассказал главе региона о чемпионате области, в котором участвовали 8 команд. Всего прошло 80 матчей, а число зрителей превысило 10 тысяч человек. Важным событием стал визит в регион Кубка России. В сентябре трофей привезли в Борисоглебск, а также представили в Боброве, в Воронеже. Его сопровождали легенды российского футбола Александр Мостовой и Роман Шишкин. В проекте «Футбол в школе» участвует 119 учебных заведений. В 2026 год стартовали уже новые соревнования. Губернатор подчеркнул, что развитие футбольной инфраструктуры, поддержка муниципальных и детско-юношеских команд остаются приоритетами. Губернатор Александр Гусев, руководитель Центрального исполкома «Единая Россия» Александр Сидякин оценили новый мурал в честь Героя Советского Союза Николая Ватутина. Арт-объект создан в рамках проекта по созданию исторической памяти. Работа велась на основе конкурса эскизов, на который поступило более 70 заявок, многие от молодежи. Губернатор и депутат также обсудили дальнейшее развитие проекта. В ближайшее время в Воронеже появится мурал с изображением писателя Самуила Маршака и памятник первому гражданскому космонавту Константину Феоктистову. Планируется благоустроить прилегающие территории, создав современное общественное пространство. Состоялось первое организационное заседание избирательной комиссии Воронежской области состава 2026-31 годов. Были представлены 14 членов комиссии с правом решающего голоса, назначены губернатором Александром Гусевым и Воронежской областной думой. 6 из них заняли эту должность впервые, 8 человек перешли из предыдущего состава. Центральным вопросом стало избрание руководящего состава. По итогам тайного голосования избирательной комиссии Воронежской области был вновь избран Илья Иванов. Назначенным членам комиссии предстоит обеспечить прозрачность и легитимность избирательного процесса в регионе. Первая масштабная задача организации – проведение выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва, который состоится в единый день голосования 20 сентября 2026 года. Региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с Министерством культуры Воронежской области проведут патриотическую акцию «Парад Победы» на большом экране. Трансляцию «Парада Победы» с главной площади страны жители региона бесплатно смогут увидеть на экранах кинотеатров, культурных центров и ощутить эффект присутствия. Показ запланирован 9 мая в Воронеже, Борисоглебске, Бобровском, Клачеевском, Новоусманском, Хохольском, Ольховатском районах и Нововоронеже. Акция «Парад Победы» на большом экране позволит глубже прочувствовать масштаб торжественности и значимость главного события празднования 9 мая, отмечают организаторы. В преддверии Дня Победы жителям Воронежской области напомнили телефоны оперативных служб и призвали быть бдительными, обращать внимание на подозрительных людей, забытые предметы, не принимать от незнакомцев пакеты и не оставлять вещи без присмотра. Напомню, на этой неделе объявили об отмене военного парада и салюта из-за усиления мер безопасности. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Массовые мероприятия рекомендовано проводить в помещениях. В День Победы в Воронеже запретят розничную продажу алкоголя на территориях, прилегающих к местам проведения мероприятий. Это были новости региона.

0: когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, а от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
6: С 30 апреля по 17 мая музей Крамского представляет выставку Светланы Синенко «Там, где живет свет» в рамках проекта «Наш». Автор виртуозно экспериментирует с техниками, передавая в своих работах гармонию природы, свет и фактуру. Информационный партнер – наше радио «Воронеж». Без возрастных ограничений.
7: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
8: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит «Наше». «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Авиационное сообщение на юге России будет восстановлено за 2-3 дня, сообщил вице-премьер Виталий Савельев на совещании Совета Безопасности с Владимиром Путиным. Савельев уточнил, что по центру организации воздушного движения в Ростове-на-Дону ранним утром было нанесено 3 удара, жертв нет. После этого процедуры обслуживания воздушного движения были переданы в аэродромные и диспетчерские центры. Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена. Сейчас выполнение рейсов из них возобновилось частично. Авиакомпания поэтапно возвращается к полетам на этих направлениях, сообщило Министерство транспорта. Система противовоздушной обороны сбила еще 2 беспилотника на подлете к Москве. Сергей Собянин сообщил о последнем случае в 8:45 вечера. Еще один дрон уничтожили за 45 минут до этого. Специалисты экстренных служб продолжают работать на местах падения обломков. Всего за четверг и пятницу столицу атаковали не менее 107 беспилотников. Аэропорт Внуково временно обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. В Домодедове ограничения сняты. Первый в этом году выход в открытый космос по российской программе с борта Международной космической станции состоится 27 мая, сообщил Роскосмос. Российский научный прибор «Солнце Терагерц» Физического института имени Лебедева Академии наук успешно прошел испытания на борту МКС и готовится к установке на внешней поверхности модуля «Звезда». Предыдущий выход в открытый космос по российской программе состоялся 28 октября прошлого года. Тогда космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий установили научную аппаратуру на внешней поверхности МКС. Сейчас на станции работает экипаж из 7 человек, в том числе это 3 россиян – Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев. Российские фильмы «Туман» режиссера Натальи Гугуевой и «Охотник» Заура Цагоева получили награды 15-го Делийского международного кинофестиваля. Имена победителей объявили на церемонии закрытия смотра. Триллер «Туман» удостоился награды «Лучшая режиссерская работа». Этот фильм – античная история тяжелого выбора женщины между любимым мужчиной и дочерью. История о любви и ненависти, о чувстве вины и прощения, отметила Гугуева. Лента снималась на севере России в тяжелых условиях арктической тундры. Драма «Охотника» о последствиях, который влечет за собой убийство в азарте погони священного оленя. Она завоевала премию «Лучший приключенческий фильм». «Факел» вернулся в российскую премьер-лигу через год после вылета. Футболисты воронежского клуба сегодня сыграли в ничью 0-0 со СКА Хабаровском в домашнем матче 33-го тура первой лиги и гарантировали себе место в элите на следующий сезон за тур до конца чемпионата. В топ-4 также входят московская «Родина», екатеринбургский «Урал» и волгоградский «Ротор». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: Санаторий имени Горького предлагает уникальную возможность для пенсионеров приобрести путевку со скидкой в 20%. Чистый лесной воздух, живописные пейзажи, оздоровительные процедуры и активный досуг. Дорогие пенсионеры, в ваших руках ваше здоровье и хорошее настроение. Забронируйте путевки в санаторий имени Горького и подарите себе незабываемый отдых и заряд бодрости на целый год. Подробности по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Воскресенье.
0: Имя.
1: Алексей Романов.
0: Легенда.
2: Весной 1979 года я защитил диплом в архитектурном институте, отслужил 3 месяца в военных лагерях и оказался, наконец, дома. И тут ко мне заявляются 2 моих старинных приятеля, коллеги по машине времени, Женя Маргулис и Сережа Кавагоя, бас-гитара и ударные. Они знали, что у меня есть репертуар, а у них было замечательное название, название «Воскресенье», в нем 11 букв, оно восхитительно совершенно звучит, ярко, радостно, солнечно. Происхождение его, мне кажется, питерское, точных подробностей я не знаю, но самое главное, что название, вот как вы лодку назовете, так она и поплывет. Однажды наши комсомольские друзья донесли до нашего сведения, что некто из начальства высокого заинтересовался, а что это у вас за группа с церковным названием? Ну, начальству виднее. Мы прежде думали, что он пишется через мягкий знак, как всем привычно. Но начальству виднее, я повторюсь, и стали писать в афишах через «и». Собственно, смысл от этого не поменялся, точно так же, как в греческом и в латинском языках «Кириаки» или «Доминго» – это «Господин день», с чем я вас и поздравляю.
1: Воскресенье.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Маяк.
0: Имя.
1: Маяк.
0: Легенда.
2: Как-то более официальное название «Маяк» появилось в 2015 или 2016 году, когда я создавала паблик ВКонтакте. В основе лежит довольно поэтичная история. В детском лагере я задружилась с девочкой, которая, как и я, росла в религиозной семье. И мы на этом фоне много разговаривали о Боге, и в один из разговоров она сказала: «Ты прям как маяк, излучаешь свет». Ну, меня начали так называть все окружающие, это привязалось и закрепилось еще сверху моей любовью к творчеству Маяковского. Поэтому, когда пришло время выбирать псевдоним, как будто особо сомнений у меня и не было. Я играла с написанием, одно время у меня была перевернутая буква «Я», но из-за того, что начали путать и называть Марком, я вернула все обратно. Маяк везде и всюду излучает свет.
1: Маяк.
3: Ты знаешь,

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Спитфайр.
0: Имя
1: Роман Парыгин.
0: Легенда.
2: Про Спитфайр что я могу сказать, что я когда пришел играть в эту группу в конце 97-го, в начале 98-го года, название уже было, и насколько мне было известно, то, что Спитфайр — это модель английского бомбардировщика Второй мировой войны.
0: Спитфайр.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Весна на улице Карла Юхана.
0: Имя.
1: Владимир Бузин.
0: Легенда.
2: Название мы долго как бы решали. На самом деле, люди мы такие, как бы, достаточно впечатлительные. Вот. И тогда просто где-то вот начиная там с 91 по 95, я такой был под впечатлением Кнута Гамсуна, вот норвежских вот этих вот всех дел. Вот. И «Весна на улице Карла Юхана» — это картина у этого, у Эдварда Мунка. Но он любил как бы улицу Карла Юхана, рисовать центральные улицы, там, типа там проспект какой-нибудь там, Тверской там, что такая центральная улица. Да, любил его как бы очень рисовать. Мне что-то, я не знаю, просто так вот как-то сложилось. И на самом деле очень понравился «Весенний день», как бы очень хорошее название для группы. Вот, а если, так сказать, еще какая-то такая привязка, то что «Весенний день» там на улице Карла Юхана вообще замечательно. Вот, по-моему, сократилось до «Весны на улице Карла Юхана», по-моему, вплоть до того, что просто «Весна на улице», там, КЮ. Название такое северное. И самое главное, я просто недавно тут прочитал, то, что Норвегия — это такая Сибирь. Так сказать, они так воспринимают сами себя, как вот нашу Сибирь такая. На отшибе где-то Европа, холод, север, так сказать, греться антифризом исключительно надо постоянно вливать себе, чтобы не замерзнуть. Большое было просто увлечение этой норвежской культуры, очень странное для меня.
1: «Весна на улице Карла Юхана».

0: Энциклопедия нашего радио. Наша реклама.
1: Первые шаги.
2: Первая любовь.
1: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Так устать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

0: минут.
1: Реклама на 107FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике «Варикоза нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают. ООО «Варикоза нет» центр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
6: Как воронежцы участвуют в создании первого российского высокоскоростного поезда? Сколько стоят дачи под Воронежем и на что обратить внимание при покупке? Воронежец проехал автостопом расстояние от Земли до Луны и обратно. Пациенты воронежской поликлиники восстанавливаются после инсультов с помощью видеоигр. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: Песни военных лет.
10: Бьется в тесной печу.

0: твоей негазиры.
1: Помним, гордимся.
2: Наше радио.

0: все.
1: Наше радио. Так звучит наше.
2: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина договорились прекратить огонь на 9, 10 и 11 мая, а также провести обмен по 1000 военнопленных с каждой стороны. По словам президента США, эта просьба была сделана лично им. Договоренность достигнута при согласии Владимира Путина и Владимира Зеленского. Трамп также заявил, что переговоры о завершении конфликта продолжаются. Он выразил надежду, что перемирие между Россией и Украиной может положить начало завершению конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать слова президента США о продлении перемирия до 11 мая. Он отметил, что помощник главы государства Юрий Ушаков скоро даст свои разъяснения на этот счет. Дмитрий Щербинин занял пост заместителя министра обороны. Указ о его назначении подписал Владимир Путин, сообщил РБК источник, знакомый с кадровым решением, и подтвердил источник, близкий к Минобороны. В сферу ответственности Щербинина будут входить цифровая трансформация и создание единой цифровой среды военного ведомства. Министр обороны Андрей Белоусов ранее называл цифровизацию в сферах военной медицины, работы кадровых служб, финансового обеспечения, управления внутренними процессами, систем связи, а также интеграцию искусственного интеллекта в новые системы вооружений одним из главных приоритетов. Щербинин перешел в Минобороны в 2024 году на пост советника министра после назначения Белоусова главой военного ведомства. Средства ПВО за 6 часов сбили 71 украинский беспилотник на территории России, сообщило Министерство обороны. Дроны уничтожены над 12 регионами, а также над акваторией Черного моря. Сергей Собянин сообщил после 8 вечера об уничтожении уже 107-го беспилотника за четверг и пятницу на подлете к Москве. Учителя имеют право отказаться от участия в проведении ЕГЭ и ОГЭ только при наличии уважительных причин, разъяснили в рекомендациях от Минпросвещения, Рособранадзора и Профсоюза работников народного образования и науки. Среди таких причин состояние здоровья, подтвержденное медицинскими документами, достижение возраста 65 лет, уход за ребенком-инвалидом или больным родственником, наличие у женщины детей до 3 лет, а также смерть близкого родственника. Рособранадзор днем ранее определил перечень действий, которые запрещены участникам ЕГЭ во время экзамена. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини побывал в павильоне России на Венецианской биеннале. Российский проект ему представил комиссар павильона Анастасия Корнеева. Артисты исполнили песни и представили часть перформанса. На площадке павильона России на биеннале в дни превью 6, 7 и 8 мая был представлен музыкальный проект «Дерево укоренено в небо» с участием самобытных музыкантов из России, а также Аргентины, Бразилии, Мали. 9 мая, когда выставка откроется для публики, до 22 ноября павильон России будет закрыт. Но перформанс будут демонстрироваться в записи на большом экране перед зданием. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: правда.
1: Фрегат твоей мечты раздавили льды давным.

Ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. И я хотел бы остаться с тобой, но твое жилище — проклятый дом.

Из опозданий девочек, из огорчений мам, неровных тетрадных клеточек, невыспавшихся по утрам.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Авиационное сообщение на юге России будет восстановлено за 2-3 дня, сообщил вице-премьер Виталий Савельев на совещании Совета Безопасности с Владимиром Путиным. Савельев уточнил, что по центру организации воздушного движения в Ростове-на-Дону ранним утром было нанесено 3 удара, жертв нет. После этого процедуры обслуживания воздушного движения были переданы в аэродромные и диспетчерские центры. Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена. Сейчас выполнение рейсов из них возобновилось частично. Авиакомпания поэтапно возвращается к полетам на этих направлениях, сообщило Министерство транспорта. Система противовоздушной обороны сбила еще 2 беспилотника на подлете к Москве. Сергей Собянин сообщил о последнем случае в 8:45 вечера. Еще один дрон уничтожили за 45 минут до этого. Специалисты экстренных служб продолжают работать на местах падения обломков. Всего за четверг и пятницу столицу атаковали не менее 107 беспилотников. Аэропорт Внуково временно обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. В Домодедове ограничения сняты. Первый в этом году выход в открытый космос по российской программе с борта Международной космической станции состоится 27 мая, сообщил Роскосмос. Российский научный прибор «Солнце Терагерц» Физического института имени Лебедева в Академии наук успешно прошел испытания на борту МКС и готовится к установке на внешней поверхности модуля «Звезда». Предыдущий выход в открытый космос по российской программе состоялся 28 октября прошлого года. Тогда космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий установили научную аппаратуру на внешней поверхности МКС. Сейчас на станции работает экипаж из 7 человек, в том числе это 3 россиян – Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев. Российские фильмы «Туман» режиссера Натальи Гугуевой и «Охотник» Заура Цагоева получили награды 15-го Делийского международного кинофестиваля. Имена победителей объявили на церемонии закрытия смотра. Триллер «Туман» удостоился награды «Лучшая режиссерская работа». Этот фильм – античная история тяжелого выбора женщины между любимым мужчиной и дочерью. История о любви и ненависти, о чувстве вины и прощения, отметила Гугуева. Лента снималась на севере России в тяжелых условиях арктической тундры. Драма «Охотника» о последствиях, который влечет за собой убийство в азарте погони священного оленя. Она завоевала премию «Лучший приключенческий фильм». «Факел» вернулся в российскую премьер-лигу через год после вылета. Футболисты воронежского клуба сегодня сыграли в ничью 0-0 со СКА Хабаровском в домашнем матче 33-го тура первой лиги и гарантировали себе место в элите на следующий сезон за тур до конца чемпионата. В топ-4 также входят московская «Родина», екатеринбургский «Урал» и волгоградский «Ротор». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: «За сценой».
1: Всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, с кем спела группа «Другой ветер» и поговорим о новом клипе Елфимова и Джоконды. Группа «Другой ветер» приняла участие в записи трека «Солнечные зайцы» группы Нина Смит. Сами музыканты говорят, что это весенний совместный трек о Питере, солнце и надежде. И предлагают просто потанцевать под него. Команда Нина Смит выпустила сразу три версии этой песни. Моно-версию, олдскульную версию из нулевых и фит с группой «Другой ветер».

0: Послушать трек уже можно на всех цифровых площадках. Группа Елфимов и Джоконда презентовали клип на совместную песню «Над землей». Это песня из мини-альбома «Новая глава». По словам музыкантов, это не просто клип, это целая история. Главные роли в клипе исполнили Александр Рычков и Софья Щукина. А режиссером выступила Ярослава Морозова. И вот почему, по ее мнению, обязательно нужно посмотреть этот клип.
1: Потому что там собраны прекрасные абсолютно артисты, и мы вложили все самое светлое и милое в эту работу. Особенно один секретный гость, который собой просто воплощает то, что как раз вот это вот миленькое, светленькое и просто теплое.

0: Посмотреть клип уже можно на любой удобной цифровой площадке. Ну и, конечно же, в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наше.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену. Теперь уже во вторник. Счастливо.
1: За сценой. Наше радио.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах любит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка,

0: Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
1: Песни

0: помним, гордимся.
1: Наше радио.
2: Возьми меня.

В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Коллектив группы компаний «Агроэко» поздравляет всех с Днем Великой Победы. Этот день больше, чем дата в календаре. Это благодарность за подвиг, ставший частью судьбы каждого из нас. Склоняем головы перед всеми, кто ковал победу в тылу, защищал нашу родину и пережил ужасы войны. Ваша самоотверженность и вера в лучшее будущее принесли нам свободу. Подвиг наших предков останется для нас примером мужества и патриотизма на все времена. Желаем всем крепкого здоровья и душевного тепла. С праздником! Команда «Агроэко» помнит и гордится.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 473.
0: Так звучит «Наше».
5: Песни военных лет.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Так звучит «Наше».
8: Песни военных лет.

0: помним, гордимся.
1: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Сделано в России.

0: Это благодарность за подвиг, ставший частью судьбы каждого из нас. Склоняем головы перед всеми, кто ковал победу в тылу, защищал нашу Родину и пережил ужасы войны. Ваша самоотверженность и вера в лучшее будущее принесли нам свободу. Подвиг наших предков останется для нас примером мужества и патриотизма на все времена. Желаем всем крепкого здоровья и душевного тепла. С праздником! Команда «Агроэко» помнит и гордится.
1: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
2: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
4: Песни военных.

Вот, хорошо, что я встретился с вами, проходя мимо ваших ворот, хоть я с вами совсем не знаком.

Наше радио. Музыка поколений. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77 88 692 от 2 декабря 2020.